0: до от женщины, чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию, ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, которого женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом. Ну, раз он не на виду. У них уже в 20 лет было двое детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить. Но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них... Кто, говорите, вы есть я? И ответствовали они. Ты, эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности».
1: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира». Ему говорят: «Вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу». Он говорит: «Спасибо». Забил косяк, покурил, приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И говорит: «Молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу». Он опять закурил, через 5 минут приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И он говорит: «Блядь, молодой человек, мы же вам русским языком, я вам сказала, билеты продаются по приходу». Наркоман не смотрит и говорит: «Блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть?» Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: «Молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено». Он говорит: «Почему?» И он говорит: «Молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет». Он говорит: «Да, а вот там голуби срут, им можно?» Он говорит: «Молодой человек, голубь – это птица мира». Он говорит: «Бля, буду, мой гусь тоже войны не хочет». Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади. Над ним блюститель порядка. Он говорит: «Где я?» Он говорит: «Молодой человек, вы на Дворцовой площади». Он говорит: «Нахуй подробности, город какой». Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит: «Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них коноплята должна быть?» Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: «Машенька, ну что ты плачешь?» Говорит: «А Вовка на меня сорокой дразнится». Он говорит: «Какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много». Он говорит: «Нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала». Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: «Вовочка, ты куда это с глобусом?» Он говорит: Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи, Коля, что есть еще у человека? Говорит, ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит: хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит: я знаю, есть у человека кожа. Он говорит: хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит: Вовочка, вот это что за птичка? Вовочка говорит: Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывают, что это за птица? Она говорит: так, пошел вон из класса, завтра с отцом. На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос: а ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел? Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит: вылезай. Тот вылезает, говорит: снимай штаны. Тот говорит: да ты чё? Снимай, говорит, штаны. Тот снимает штаны, говорит: дрочи. Тот такой: ты чё, ёбнулся? Говорит: дрочи давай. Тот раз, кончил. Говорит: еще раз. Тот говорит: блядь, давай, говорит, ты чё? Хорошо. Второй раз кончил. Говорит: давай еще. Говорит: блядь, не могу больше. Он говорит: точно не можешь? Говорит: точно не могу. Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит: Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города.
2: Училась ли ты на ночь Дездемона? О, да.
3: Но твой горшочек пуст.
2: Я писала в бутылку.
3: Умришь, несчастная, я только что попил оттуда.
0: Раунд первый. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил: платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я же оставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд второй. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе махнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне, и главное киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» предложил я ей по телефону. Про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью – плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше. Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать. Но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях, жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. Думая, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН. Съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. «Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там... Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома. Нет, погрома не было. Как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной. Ой, а сколько же они стоили? Каждый по $125. Я знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка. А что, неизвестная актриса так много зарабатывает? Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала, ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили. А что кроме червонцев? Так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал. А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы? Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года, и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить. Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: «Чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное?» «Не судите и не судимы будете», — вспомнил я и сказал: «Отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет». Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили часа три, так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: «Кровное отдает, нажитое, непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу, но в полном объеме. Как это? Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр и сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал: «Забирай!» И вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения секунд через 10, и против всякой логики прокричала: «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок: «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право? Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что накупил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы... Зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала... Следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнер, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью.
1: Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел этому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. Она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около 10 тысяч долларов, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь – это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко, а я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет? Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно. Я понял, что теперь еще одна баба нудит над ухом и требует окончательного решения. И тут само провидение поворачивается против киски. Статью ждали и деньги приготовили, но я все решил. Публиковать не будем.
3: «А как же мой гонорар?» — возмутилась Шелкоперка.
1: «Я тебе заплачу».
3: «Тогда плати вдвойне», — проскрипела вымогательница.
1: «Хорошо. Но тогда ты встретишься с киской и дашь ей это прочесть», — созрело в моей голове решение. «Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории».
3: «Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать».
1: «Ну а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу».
3: «В ресторане?»
1: Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл.
3: «Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь».
1: И она начала звонить киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка, и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб, там есть один человек, который после нашего разрыва с киской дружит с ней за моей спиной и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть, и нечаянно забудь на столе текст интервью».
3: «Ну ладно»,
1: — голосом перекормленного бегемота согласилась она и сделала все как нужно. «Я уверен на все 100, что киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. Лучшие друзья девушки — бриллианты», — усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались? У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить». Раунд 4. Мы, впрочем, все равно встретились с киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась. Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Давай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? «Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини». Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? «Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца». «А может, ты замуж за меня хочешь?» — догадался я. «Давай поженимся».
3: «Хорошо», — заявила киска. Поверила. «Обалдеть. Только ты мне за это купишь двухкомнатную квартиру на чистых прудах и машину».
1: «Хорошо. Поженимся, и я тебе потом куплю».
3: «Нет. Сначала квартира, потом женитьба».
1: «Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя».
3: «5? Нет, это много. 2 года.
0: Я тогда еще по-прежнему буду молода. Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок. Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы, но она... как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости...
4: Но горы пред ним голой жопой встают. Ему Айболиту пройти не дают. Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны. Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет. Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться. И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье! Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу». Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился. И орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот,
5: от похмелья ёбнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет. Тут орел вздохнул несмело. Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел. Прямо жопою вперед, заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло.
0: Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, мне муж изменил. Он говорит, и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит, давай. Легли в койку, отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит, а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит, пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит, как вспомню этого мерзавца. Так бы мстила и мстила. Он, а я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас», — сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. «Когда же приглашу к себе?» «В очередь, сукины дети!» — без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно. «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я. «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он. «Ныряются квалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму. Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые! Пучок 50 центов. Правда?» Недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на михуя. И решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях? Местная деревня — это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством, одевается в обноски, что привозят из городов неимущая родня, впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу. «Есть», — ответил Али. «А далеко их деревня находится?» «По пустыне на джипе минут 40, а что?» «Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть». «Да поехали хоть сейчас. По пути расскажешь». «Рванули!» В кармане у меня валялось несколько долларов. С ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен, расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я на взятом у Али по такому случаю джипе встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать 2-3 года. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. Все-таки неприятный он человек. Только о себе и думает, огорченно осознал я. И если до сих пор окончательный приговор Витюсеньки еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру. Наконец-то! Я так тебя ждал! Отдохнешь, покупаешься, позагораешь! В ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай, таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился. «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. — Только жарко очень. — У тебя бухло-то еще есть? — спросил я. — Литруха вискаря в сумке. От чего? Доставай, выпьем, что ли, за свиданицы. А то че, как не родные-то? — Давай, брат! — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. — Не, оставь. Лучше я. — Да я не пьяный. Она там в кармане. После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
2: «О, ты даешь!» — икая, Витек взял стакан.
0: «Че, не сдюжишь?» Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
2: «Я!» — повелся Витек. «Да я лидером могу!»
0: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, штуки 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино. Гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык.

обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотенья, стала выводить на бумаге странные письмена. «Вителла, держись!» — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. Как ему держаться-то? «Держись, Вителла!» А дальше меня вдруг понесло. В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гондонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма, не нарушая их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся, сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил — смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб Ибн Лев Шайтан Малай. Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. Пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После 3 бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки не один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На 4-й день я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую 100 часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. «И все-таки мешки казались мне странными». «Точно, блядь, это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь? Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше». У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. «Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает!» «Вот ведь хороший парень!» — решил я и тут же забыл про старика. Прямо в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть 2 полоски и мешочек для яиц с выжатыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса.

0: Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витёк был немыт, небрит, растрёпан, глаза постарели лет на пять, и что самое пугающее, он нёс какой-то полный бред. «Прифина манда-гондонистов прогнали прочь?» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии. А если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо. «Нет!» Народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить. Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме. Правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде. «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?» «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?» «Король? Ах, да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют. Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тебе жилось у африканцев?»
1: «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное найти в пустыне север».
0: «А зачем его искать?»
1: «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!»
0: И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно, с первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса. «Белочка!»
1: В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк. Скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ один раз. Потом второй, третий. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось, и он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги. Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. «Ага, я, дурак, думал, он просто дарил». А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло. Кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премию зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать три раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего одна голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северный веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно! Бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще — проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка.
0: Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север! А мы пойдем на север!» или «Свой среди чужих!» Правда, еще полчаса он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра и 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось. «Как он меня будет бить!» Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало на счастливо гадящего Витёка. Столь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. Такой уж женщины народ. «Я не стара еще», — сказала. «Я жить хочу, ебись все в рот». И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. Где там? А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь, так что поебкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос. Тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
1: Для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, она не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта. И вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку и говорит, свободен? Кто-то говорит, свободен. Куда ехать-то? На Черную речку.
2: Нет, говорит, на Черную речку не поеду, там буря.

Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит: хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Вот он прибегает, Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь. Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит: уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво. Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь. Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так говорит: Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов. А что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит: не, Петька, там карты. То говорит: нахуй, какие карты? Он говорит: ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит: да, бля, не могут карты столько весить. Он говорит: ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит: смотри, вот здесь красные, вот здесь белки. Мужик прибегает в винный отдел и говорит: мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит: молодой человек, ну что, мы в разлив не продаем. Он говорит: а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина, и вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блядь, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Фельдса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол, вокруг стоят гусары, вытащили хуи и выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. А он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и вы, брат с сестрой, ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик. Тоже поковырялся в машине. Говорит, ну, слушай, ну, не знаю. Вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну, все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу, говорит, ну, есть у меня секрет, тещу я ебу, но к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок. Они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать. Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Блять, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тут чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки. Заходит на кухню, видит, там сидит теща на кастрюле с борщом и сыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки, уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда?

0: из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормально, и вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит: скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит: нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии, профессор ему показывает скелет и говорит: ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит: ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит: ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит: не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит: кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит: ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит: ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: я знаю 10. Говорит: ну какие? Она перечисляет задние парты. 99. Поднимает мальчика и говорит: вы сколько знаете поз? Он говорит: ну, наверное, 30. Задние парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: одну. Он говорит: ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задние парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит: что плачешь-то? Она говорит: мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи, папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит: да, не твой сегодня, девочка, день, и расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит: дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит: а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит: вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит: это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит: ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит: Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит: Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит: блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит: я не люблю детей. Он говорит: ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться. Приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение. Через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает: встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Он говорит: Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит: да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй.
1: Наебнулся генератор. Холодно. Старший говорит: ребята, здесь в 60 километрах есть канадская станция. Дайте ломанем туда. Все встали на лыжи, хуйнули. Через 20 километров руки-ноги отморозили. Старший говорит: ребята, единственное, что у нас еще осталось в целости и что мы можем еще спасти, это хуи. Давайте сделаем так. Пускай каждый засунет свой хуй в жопу впереди идущего и двинем. Через 5 километров останавливает процессию и говорит: блять, ребята, ну давайте хотя бы в ногу идти, а то просто ебля какая-то получается.
2: Какого шоу-бизнеса? Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!» В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом. «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й». «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало, так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли! Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водители оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем. Ну, спасибо!» Искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?» «Дорогая, одевай что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе». Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе 100 граммов Луи XIII. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» Он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты, шучу». Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. Роман Львович, в проеме показался секретарь. Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с. С сожалением посмотрел на сигару. Не сложилось. Пора идти. Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь. В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудовании. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного. Все, как и должно быть. Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит». И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза, а когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе целых 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» — понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из-за ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
0: «Как купили?»
2: «Ну, как все, за $300. И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань?» Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким.
0: «Хорошо»,
2: — сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гаран попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины». «Не был. А где проект?» «Вот!» — он торжественно протянул мне диск. «Что это?» «Как что?» «Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр». «Я вас поздравляю. А проект-то где?» «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он. «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?» «А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
0: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
2: Ну, я же привез вам проект.
0: «Да где он?»
2: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
0: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
2: «Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработайте кучу денег». «Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться?» Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. «Блядь, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают?» А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70 лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему 20 лет, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40. И он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда!» Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками,

Вот опять один в пустой квартире. Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка. Вместе мы посмотрим телевизор, выпьем по бутылочке столичной, а потом сыграем на гитаре и себя почувствуем

тяну объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое, я и мой

0: Второй говорит, ха, это у него клаустрофобия, а? Вот у нашего Мони клаустрофобия, так это клаустрофобия. Его охранили, так он 3 раза из гроба выпрыгивал. Вот это клаустрофобия. Здравствуйте, доктор. Как мои анализы? Дорогой мой, к сожалению, не могу вас порадовать, голубчик. Помрете скоро. А сколько мне осталось? 10. Че 10? Месяцев, недель? 9, 8, 7, 6.
1: Первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают, зачем? А он говорит, завтра сниму штаны. Жена увидит и спросит, почему яйца зеленые. А я ей сразу в морду, бац! Где ты другие видела? Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность. Особенно, если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которая сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу», — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили 2 девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? «Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя», — шепнул я на ухо приятелю. «Не даст», — обреченно пробурчал он. «Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся». И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильным личиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа, проведенный с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как Матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь, и...» Но она сказала, что еще девственница, что мне было делать? Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что? Меня позвать! А может...» Он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней, дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили: «Ром, ты из города?»
2: «Да».
1: «А ты когда-нибудь трахал женщину?»
2: «Да».
0: «Неоднократно». «Ой, не надо, не заливай!»
2: «А вы что, нет?»
0: «Неужели только ослиц?» Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже?
2: А я? Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым. Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь. Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров. За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили.
0: «Это твой девушка?»
2: — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону.
0: «Мой? А что такого?»
2: — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел. Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому телку, но даже и не

У нее уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати. И мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу. А я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да, так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. Той слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе, а она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу. «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы, и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь — красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды, а она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. Меня не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками, и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили, еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга

0: Моя любимая, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего?» «Ты чего, дядя? Вали ее! Она же не против!» «Не, она не хочет! Она же не стала раздеваться!» «Вот болван!» — уверенно думал я. «Ничего про баб не знает!» Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку, я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяца назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. «Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя». «Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок». «Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые». «Я и не бросаю. Я предлагаю от него просто избавиться». Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и, что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом: «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300, Я мог тогда помочь, но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно — бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация прямо сказать, некрасивая. Зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации – это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. «Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала!» Или «А если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую, я 2 года потеряю зря!» Или «А вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж!» Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, неясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал?» «Вот эта девица!» — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое, что ты позвонил, обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал», — произнесло могильным голосом зомбированное существо. «Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел, скорее даже восхищался. Вот тварь! Где? Как?» Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун! Приди в себя! Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — в сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там уже батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым, и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственницы не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства. Ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на три основных категории. Примерно десятая часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на две примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме. «Если ума нет, иди в пед. Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру». Вот абитуриентка из последней категории и была первой девственницей в моей биографии. Хотя от нее никто такого сюрприза и не ожидал. Она же была старше меня на 3 года. Ну какие целки могут быть в 24? Эту невинность я приметил, так как она была практически легендой абитуры, наравне с одним грузином, который сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и, учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? Невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. «Ой, нет-нет», — стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. «Я сегодня не могу». «Это мужчина не всегда может, а женщина готова всегда», — подумал я ехидно. «Ну, пойдем, пожалуйста». «Я завтра сама приду», — вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. «Да?» «Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Да лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки». И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели две так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. Так и идет продвижение по нелегкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов, потому что не в курсе, что плохо, а что хорошо. Их можно обучать, они подчиняются, ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было два мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Надеюсь... Нет, практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. Чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю». Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. «С чем, дорогая?» Безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. «Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это. А ты что, не помнишь?»
1: «Нет, ну, разумеется, помню. Пока».
0: «То есть девушку помню, а вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю, а то, что она это помнит... Клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего. Ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни, вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю: «Успокойся. Тебе что, больно? Неприятно?» Она говорит: «Нет, приятно». Я спрашиваю: «Чего ты плачешь?» Она говорит: «Мне очень страшно». Но вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда я занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственницы... Если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинство своей дочери. Посмотрите на нее, она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре, фривольных книг не читала, телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню, там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал: «Осторожней, придурок, мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает: «Не туда, козел, в жопу давай, мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. И ты превращаешься в одного из. Хотя кто-то скажет, а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из. А девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, отчего эти дети сходят с ума. Например, вчера у меня за стенкой в половине четвертого утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры, ну, точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает. И мысли-то все время у нее путаются. И думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить в стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает, а в реальности не дает спать соседям. Как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая целочку, уже поневоле думаешь...
1: Просыпается с утра чабан, смотрит, нихуя нет его отары. Он стучится в дверь к другу и говорит: «Дорогой, ты не видел моих барашков?» Тот говорит: «Не кричи так, я, блядь, все видел. Они там за бугром пасутся». Тот бежит за бугор, смотрит, точно пасутся. Прибегает к другу и говорит: «Дорогой, ты спас мою жизнь, я хотел бы тебя отблагодарить. Прими в дар этого скромного барашка». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя так, возьми двух баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя быть таким жадным, возьми трех баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Мимо едет джигит на коне. Они его останавливают. Один подходит и говорит: «Дорогой, а ты не смог бы рассудить наш спор? Он спас мою жизнь, я хочу подарить ему барана». Он говорит: «Мало. Хочу подарить двух баранов». Он говорит: «Мало. Хочу подарить трех баранов». Он говорит: «Мало». Джигит говорит: я понял. Вы хотите спиздить моего коня». На необитаемый остров попали русский, еврей и хохол. Ну вот. Русский сразу засеял огород картошкой. Ну вот. Еврей сразу стал строить дом. Подходит зима. Еврей приходит к русскому и говорит: «Слушай, у меня есть дом, здесь картошка, дай вместе жить». Он говорит: «Давай». Только, значит, наварили картошки, самогонки нагнали, только по стаканам разлили, только чокнулись, вдруг стук в дверь. Они говорят: «Кто там?» «Кто-кто? Це ж ваш новый участковый». Приезжает в часть с визитом генерал-майор. Смотрит, стоит солдат и хуячит сапоги красным гуталином. Он говорит: «Товарищ солдат, почему вы хуячите сапоги красным гуталином?» «Товарищ генерал, вас это не ебет». «Что, ёптвою мать, бля, ну-ка по уставу. Товарищ генерал, в части закончился черный гуталин, поэтому хуячу красным». «А меня это не ебет. Я же говорил, товарищ генерал». Стоит на посту часовой с автоматом. К нему подходит братки и говорит: «Продай автомат». Говорит, вы что, ёбнули, что ли? Блин, я охраняю ангар, блин, со совершенно секретными самолетами. Вдруг что начнется? Он говорит, продай, блин, там когда начнется, там будет такая суматоха, ты палочку какой-нибудь земли схватишь и будешь бегать так пух-пух-пух-пух, никто, блин, ничего не заметит. Ну, ломали, он продал. Вдруг объявляет воздушную тревогу, тот палочку схватил, бегает пух-пух-пух-пух-пух-пух. Открывается ангар, и оттуда два лейтенанта. Бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, я не бабушка, а дедушка. А во-вторых, летать ты, сука, будешь до самого дембеля, блин. Лежит на кровати дембель, заходит генерал, подходит к дембелю, говорит, ты кто? Он говорит, дембель. А ты кто? Говорит, я генерал. Тоже нихуево.

0: Забегает в казарму сержант и кричит: «Товарищ прапорщик, там вся рота ебет скамейку!» Он говорит: «Как скамейку?» «Так, блядь, ебут скамейку!» Прапорщик: «Бля, не позволю!» Приходит и говорит: «Так, ребята, бля, я не позволю извращений в нашей казарме. Ну-ка, кто ебал скамейку? Шаг вперед!» Все, хуяк, шаг вперед, один стоит. Он говорит: «Так, а вам, товарищ, я объявляю благодарность. Ваша фамилия?» Он говорит: «Рядовой скамейка!» Прапорщику Голожопенко сказали, чтобы он объявил рядовому Иванову о том, что у него умер отец. Ну, чтобы так сделал это красиво, тактично. Он построил всю роту и говорит: «Так, ребята, у кого есть матери, шаг вперед». Хуяк, вся рота, шаг вперед. Он говорит: «А теперь те, у кого есть отцы, тоже шаг вперед». И там половина шаг вперед делает. Он говорит: «А ты-то, рядовой Иванов, куда, бля? Вернись нахуй на место, бля». Прапорщик Голожопенко построил на плацу роту. Говорит: «Рядовой Петренко, пожалуйста, два шага вперед». Тот выходит: «Вы снимаете штаны, рядовой Петренко?» Тот снимает штаны. Он говорит: «Вот, господа солдаты, Гоголь был анонистом. А какие, бля, прекрасные романы писал. Чайковский тот вообще был пидорастом. А какую музыку замечательно написал. Теперь посмотрите на рядового Петренко. У него же яйца, как у быка. А маме уже 3 месяца письмо не может домой написать».
1: «Ну где же вы, девчонки? Дай потрахаемся».
2: «Не могу. У меня месячные».
1: «Ну тогда в попу».
2: «Не могу. У меня геморрой».
1: «Ну тогда в рот».
2: «Не могу. У меня кариес».
1: «Тогда в нос».
2: «А это как?»
1: «А вот так!»
2: Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду. «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас 2, а их 3. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
1: Вот он шанс.
2: «Приходите!»
1: — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. 2 парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось 2.
2: «Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул:
1: «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Но не отменять же нам все».
2: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
1: «Да погоди», — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах.
2: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
3: «Какой Роман?»
2: «Ха! Ничего себе!
1: Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе. Давай, давай, радость моя, приезжай в гости. Мы тут веселимся.
0: Да? Но я тебя не помню.
1: Приедешь, вспомнишь, но мы ждем.
0: А куда ехать?
1: Ты что, и адрес мой потеряла?
0: Ха! Ну ты даешь.
1: Записывай. Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила. Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
0: Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал, заверил я.
1: Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали. Так что, в конце концов, все разошлись, а моя тетка осталась.
0: «Я тебя довезу до дома»,
1: — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить. «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала, давала!» Еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит.
0: «Куда?» — изумился я.
1: «В ночь?»
0: «Дебил! Сейчас всего 5 часов».
1: «Правда?» И тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. «Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу». В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал. Ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали. Но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
2: Угу,
1: приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагерь на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе. И даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6, ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался. Но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть. Но она, зараза, опять не дала. И очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро... Она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент Они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на раз, два, три. И этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
0: «Ну чё?»
1: «Я лишилась девственности».
0: «Чего-чего?»
1: Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
0: «А, да ты что?»
1: Видимо, это событие для особи женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
0: «А у тебя кто-нибудь дома есть?»
1: «Нет». Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим.
2: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам, то есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку? По-детски радостно, перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем. Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. Давай!» — бодро подержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!» И я бухнул ей 300 грамм, который она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
0: «Пошли!»
2: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот, помощь. И, простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
0: «Нет», — уверил я.
2: «Точно?» — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
1: «Точно, точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
2: «Ничего. Ее надо под холодную воду». И я потащил моего маленького тюленя к воде.
1: Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как с трудностями коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли, будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?» «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного». Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться». «Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?» — «Ага. Ты не мог бы меня поучить?» «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе. «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?» И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец стою перед

Плохо нах. Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, троих сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только двое. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!» Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая «сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она... Ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. И если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку. «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?» И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась. «Угу», — томно ответила она, — «посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Че сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом.

0: а совсем не о том, что меня ждет, если останусь. — Ну, посиди, — все просила Вика. — Или приляг. Мне же будет скучно одной. Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж и не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться, не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока!» — прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока!» — вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше, ишак! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить. И лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки. «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личике дочка также моментально дала маме понять. «То, что надо». И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось...» Пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
1: Но горы пред ним голой жопой встают, ему Айболиту пройти не дают. Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны? Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет! Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться. И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорчение. Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу». Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать, летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали еблом зарумянился, и орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет». Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет. Тут орел вздохнул несмело. Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел, прямо жопою вперед, заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло.
0: Осталось в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние,
1: с кнутом вошел в увесистое здание. Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу 3 полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» И Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть, все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво. Хэппи

0: Чувствую! Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула. Правительству каюк. Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутные лужи, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса. «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил. «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу. «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики? Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: «Прикройте срочно тыл». Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец! Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки». Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. «Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увел. Бензопилу нашли на свалке, подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули. Там плит бетонных да хуя. И хуля, хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула. Всю неделю ебались с постановкой, но успели. Поставили. Премьера. Воскресенье. Истерика, бедлам, землетрясение. Зал филармонии заполнен до отказа. Кругом цветы для Карлсона в вазах, ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты. По вестибюлю байкеры на самокатах туда-сюда колоннами шныряют, мобильниками пиво открывают. Тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье: «Привет, братишки! Соскучились по року?»
1: «Слишком!»
0: «Малыш и Карлсон, рискнем?»
1: «Давай, старик!»
0: — раздался гром оваций.
1: «Замути начало!»
0: Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «Зажигаем канитель» Собакин Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители. «Живой Собакин Кошкин! Охуительно!» Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинуле на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. И «Яс!» Поднялся в зале рук блудливых лес. И понеслась премьера. Рок попер. Играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя. «Ты где, мудак? Я жду!» Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли. «Нихуя!» Винт крутится, приспущены трусы. На жопе боди-арт невиданной красы. Веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках. «Я здесь!» — толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжж!» И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь, в городе! К тому же одному! И хуй ли ты приперся? Не пойму!» С надрывом пел Собакин Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое! Ты понял? Всем пиздец! Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды! Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй!» Тут же флаг раскинули, ликуя рок-фанаты. «Даешь бензин!» «Секундочку, ребята!» Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. «Помогите! Хуёво вижу! Где заправка? Подскажите!» «Туда! Правее! Нет! Левей! Теперь туда! Бензин халява! Зрение беда!» Идущий на посадку матерился, в бетонный блок ебальником впилился. Очухался. «Бля! Где бензоколонка?» Зинуля подтанцовка «Хватит воронку, Карлуша, в жопу!» На заправку проводила, бензина 95-го налила. Герой завыл, пропеллером вращая. «Малыш, льды Антарктиды тают! Хуяч отсюда!» И тот взлетел по новой, но пизданулся в недра ямы оркестровой. Все рокеры ревели, Зина танцевала без трусиков, команда подпевала. «Разруха, не осталось никого, малышка жив, малышке повезло». Билеты от $100, сплошные спецэффекты, сам Карл Маркс руководит проектом. Успех был потрясающим. Журнал «Пиздец всему» Карлушу тут же пригласил на интервью к себе в издательство. Счастливый губернатор всей группе закатил банкет. Маркс, генератор идеи потрясающий, напился от радости, бухой в жопень явился на сходку и невидящим еблом в салаты тыкался за праздничным столом. Но все ему прощалось. Все правительство любило рок, а попечительство над группой «Песни для глухих» взял финансист и нефтяной магнат по кличке Ференц Лист. Лист группе объяснил конкретно, чисто: «Я был когда-то тоже органистом в тюремной самодеятельности. Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. «Пиздата». Приезжает генерал. Желая заслужить его благосклонность, поручик приглашает на балу генеральшу на мазурку и думает, какой бы ей комплимент отвесить. Ну, в конце концов, говорит: «Мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. Вы потеете меньше, чем любая жирная баба в вашем возрасте». Французская армия. Полковник, проходя перед строем, видит, что у одного солдата штаны ниже ремня оттопырены. Он вызывает сержанта и командует: «Сержант, приказываю вам дать этому солдату месяц отпуска, чтобы он мог получить то, чего ему не хватает». Через месяц полковник снова проходит перед строем и опять замечает того же самого солдата в таком же виде. Он снова отдает приказ: «Сержант, приказываю вам дать этому солдату еще 2 месяца отпуска, чтобы он наконец-таки получил то, что ему нужно больше всего». Проходит 2 месяца, полковник в очередной раз проходит перед строем и видит, что у этого солдата проблема не исчезла. Тогда он спрашивает у сержанта: «Сержант, я предоставлял этому солдату целых 3 месяца отпуска. Что с ним такое?» Сержант говорит: «Дело в том, полковник, что он в вас влюблен».

0: Видите, молодой человек, эти полки с книгами? Их все написал я. А когда мне было 16 лет, я познакомился с чудесной девочкой, и мы пошли на сеновал. Но у нас тогда ничего не получилось. Мы все время проваливались в сено. Так вот, если бы взять десяток этих книг и положить ей тогда под попку... На днях звонит мобильный, и в трубке щебечет невинный женский голосок. «Рома, как дела?» Пытаюсь изо всех сил сообразить, кто это. «Ну, вы сами представляете, сколько баб может позвонить?» «Дела... да, в общем, ничего. А у тебя?»
1: «Тоже. Хотел с тобой встретиться. Может, пересечемся где-нибудь?»
0: «Давай». «Интересно, кто же это?» Минуту торможу, но голосок уже сам решил представиться. Оказывается, это моя бывшая танцовщица Срака. Та самая, что признавалась мне в любви и тут же ехала трахаться за деньги. А, впрочем, давно это было, а раз она звонит, то чего же не встретиться? Всегда любопытно пообщаться с человеком, которого не видел столько времени. Целых 6 лет. Правда, встреча все откладывалась. Срака не успевала поймать момент, когда я приезжаю в Питер. Или не спешила ловить. Разве ее разберешь? А может, я приеду к тебе в Москву? Я все равно собираюсь туда на денек. Как-то по телефону спросила она. Приезжай, я сейчас один, если ты на денек. Следующий звонок от нее раздался в 6 утра. Запиши номер поезда и вагон, перекрикивая стук колес, кричала Срака. Я через час в Москве. Запиши адрес, сама доберешься. Неужели я бы поперся ее встречать? С ума сошла. И, продиктовав ей адрес, снова уснул до следующего звонка. Уже в дверь. Открыл и оторопел. Куколка заявилась с огромным чемоданом. «Ты же сказал, что всего не на денек». «Да, ну или на два. Ну какая разница? Знаешь, тут Срака выдала что-то невиданное. Самое главное — мы снова вместе». «Мы?» В полном недоумении я задумался над этим «мы». То есть я плюс девица, которая 6 лет никак не давала о себе знать и совсем не интересовалась мною, да на которую и мне было насрать. Вообще-то, она говорила, что едет в Москву по своим делам, а не ради меня. Мы снова вместе. Да. А она уже проскользнула в дверь, ловко втянув за собой тяжеленный баул, и тут же стала снимать с себя зимнее пальтишко, которое, бог мой, носила еще 7 лет назад. Неужели за годы блядства ничего не нажила? Скорее все профукала, будучи уверенной, что всегда найдет богатого лоха. Ну а мне, впрочем, в такую рань все равно не хотелось разбираться в подробностях чужой биографии, и я отправился досыпать. Нежданно свалившееся на мою голову сокровище приняло душ и тоже полезло под одеяло. Заметьте, не я это предложил, а бывшая танцовщица, между прочим, потяжелела. Ее роскошная жопа и в годы юности своей хозяйки, ведшая отдельное существование, нынче просто отвисла. На бедрах появились растяжки. Да, обратно на работу в танцовщице ее уже и не позовешь. Только если переспать по старой памяти. Проснулся я к обеду, которого, правда, так и не дождался, и отправился умываться. В ванной Срака уже по-хозяйски расставил свою дешевую косметику, и, видимо, оглядевшись вокруг и поняв, что женщиной в доме, заметьте, ни бедным не пахнет, она решила, что и тут ей может подвернуться шанс. Так зачем упускать? Правда, и от имеющихся у нее первоначальных планов она явно отказываться не собиралась. Пока я чистил зубы, ее мобильник звонил 2 раза. Она хватала его и выбегала в другую комнату пошептаться, параллельно накрашивая мордашку, словно собираясь сегодня посетить конкурс красоты для отставных. Наконец она закончила наряжаться и сказала, что пойдет погулять по городу. Ей очень хочется Третьяковку посмотреть. Понимая и разделяя ее глубокую любовь к искусству, я все-таки решил расставить точки над «и». «Слушай, если у тебя в Москве мужик, но ты стесняешься заявиться к нему сразу с чемоданом, ты так и скажи. Я все равно тебе разрешу переночевать 2 дня или оставить здесь вещи». «Как ты можешь такое думать? Я же сказала, что просто давно хотела тебя увидеть!» — воскликнула она. «Неужели я могу так обманывать?» «Ты еще и не так можешь!» —
1: Пришлось мне напомнить ей об этом. «Рома, перестань. Я решила, что хочу быть только с тобой. Вспомни. Вспомни, какая у нас была любовь».
0: «Помню. Как ты наставила мне рога. А, кстати, где тот наш общий друг, твой мужик?»
1: «Ах, ну, в общем, он давно в прошлом. Да и не было у меня с ним ничего. Он меня просто подвозил. А потом мы с ним просто жили 4 года. Я люблю тебя одного. Вот сейчас только схожу в Третьяковку и вернусь». Еще раз, глянув в зеркало и поправив перышки, птичка вылетела в подъезд, где ее мобильный снова нетерпеливо зазвенел.
0: Как вы уже, наверное, догадались, я в этот период жил один. Делать мне особенно было нечего, а этот внезапный визит обещал некоторое разнообразие в жизни. Лекарство от скуки. Интересно же посмотреть, как она на этот раз будет выкручиваться, когда ее поймают на двойной игре. Но если она вдруг не врет и правда пошла в Третьяковку, тем более ужасно интересно посмотреть на такое невиданное чудо. Раскаявшаяся грешница. Кажется, такая была в истории только одна – Мария Магдалина. Она была единственная, поэтому и прославилась. Народ просто обалдел. Ну кто в такое мог поверить? Срака не стала потрясать человечество. Так что чуда я не увидел. Нынче, знаете ли, чудеса редки. Девушка продержалась панькой ровно один день. На второй обнаружилось, что парень у нее в Москве все-таки есть. Правда, он просто старинный друг и не более.
1: «Ага, а ему-то про меня то же самое говоришь?» — поинтересовался я у Сраки, когда после секса валялся с ней в постели.
0: «Нет, Рома, я рассказал тебе, что ты мне дороже всех». Она чмокнула меня и снова засобиралась, видимо, в Пушкинский музей. На третий день ее пребывания ко мне заехали старинные питерские друзья, и мы устроили пьянку. Махнув вискаря, Срака неожиданно раздухарилась. Слово за слово она пообещала им, что немедленно станцует стриптиз, если вы мне заплатите.
1: «Как же это? Ты приехала к Роме, клянешься ему в любви и уже готова раздеться перед нами?» — подкалывали они. «Ведь у нормальных людей такое поведение ничего, кроме недоумения, не вызывает. Только за деньги!» Дурное создание еще считало нужным это уточнить. Но вскоре, поняв, что компания просто издевается над ней, она устроила нам всем истерику. Оказалось, что это мы все плохие и совсем не так ее поняли. А она вообще, может, всегда любила только меня.
0: Правда, на следующий вечер она снова улизнула из дома и на этот раз гуляла до упора. Мне самому пришлось собрать в чемодан все ее вещи, чтобы сразу выдать ей их, как только она появится. В 7:30 утра, осторожно открыв дверь ключом, который я сам ей дал, получила от меня чемодан в руки. Ну а на что она еще рассчитывала? Ситуация дошла до полного абсурда, до настоящего кретинизма. Жить у меня, крутить мозги и мне, и своему парню, который наверняка уверен, что мы с ней только друзья. Для убедительности она могла наплести, что я живу с бабой, а к друзьям все равно во сколько возвращаться. Ночью, утром. В общем-то, я сам дал этой ситуации дойти до предела, до маразма. Интересно же посмотреть, как себя будет вести охотница за 2 зайцами. Ведь должен же наступить момент, когда надо выбрать. Но ведь не разорвешься же. А нет. Конечно, нормальный человек сразу бы ее выставил. Но я тогда уже работал над этим трактатом, увлекся, и мне было любопытно, что же будет, если дать такой вот волю. Так что не судите строго, это был просто творческий эксперимент. Поэкспериментировал. Мои питерские друзья, наблюдавшие за этой удивительной картиной, поспорили со мной, что точно так же, через 6 лет, в моей квартире с чемоданчиком поношенных вещей, купленных еще мною, нарисуется киска. С парой золотых колечек, уцелевшей из той бездны, что пропала в ломбардах, театрально заломит руки и воскликнет, что любила только меня. Все остальное, ах, было только горькой ошибкой. Что в переводе означает «не нашла другого лоха, а сама ничего не умею». Кто-нибудь сердобольный сейчас скажет, а может, она и вправду раскаялась, обожглась, получила возможность сравнить самцов, оценить, прозрела, поняла, что была неправа, и, может, стоит ее вернуть назад. За одного битого 2 небитых дают, но... Хотят, конечно, люди верить в чудеса. Но в случае с бледями
1: чудеса не происходят. Они не знают любви. А может, это тенденция? И девочки, не зная любви, могут только выгадывать, на красное или на черное, на черное или на красное. А может выпасть и зеро. Срака однажды уже ошиблась. Между мною и постоянным гостем клуба выбрала последнего. Он торговал подержанными машинами и был в шоколаде. До того, как не грянул кризис. Ее, наверное, ошарашил этот момент. А у меня все тогда было в относительном порядке. Как мне говорил один мой знакомый азербайджанец. «Ромочка, помни, люди всегда будут пить, курить и трахаться». Я бы добавил к этому и веселиться. А раз будут, значит, будет нужен такой человек, как я. Стриптизерка все это просчитать не в силах. Но она прикидывает другое. Разглядывая себя в зеркало, думает, я еще не стара. Даже напротив, молода и красива. Может, еще реально все вернуть? И она будет узнавать о тебе. Будет ловить момент, когда все у тебя плохо. В личной жизни, разумеется. Чтобы эффектно появиться в это время, утешить и привести в твою жизнь необыкновенную радость. Разумеется, если она услышит, что у тебя плохо с деньгами, она не появится никогда. Я не хочу говорить, что это свойственно только танцовщицам стриптиза. Эти сомнения, а на какую лошадь ставить, свойственны очень многим женщинам. Просто чем больше лошадок, тем труднее выбор, тем выше требования. Стриптизерка выбирает из 5000, а обычная баба только из 5. Но меня уже тошнит. И на работе каждый день одно и то же. Приходят мужики, напиваются, и то там, то сям звучит банальная фраза насчет продолжения банкета. «Девчонки, а может, вы с нами?» Могут и согласиться. Нередко после прекрасно проведенной ночи им предлагают встречаться и дальше, а то и жить вместе. Так нет же. Заходишь в гримерку, а там обсуждение. Этот лысый, второй толстый, третий хоть богатый, но жадный. Хорош гнать, вмешиваюсь я. Жадный, значит, все в семье будет оставаться. Не будет по клубам прожирать. Свободный мужик? Забирай. Ой, Рома, да ладно. Последний день живем, что ли? Сообщают они и выглядывают в щелочку из-за кулис, кто же сегодня там в зале. А ну, как там принц забрел на огонек. Абсентику глотнуть. Они что, надеются, что появление принца будет ясно, как день? Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. Сказка, ё-моё! А, впрочем, и сказок они не читали. В сказках настоящие принцы всегда скрываются за образом Шрека. А девочки все ждут и ждут, все ищут и ищут, и не могут разглядеть, и не могут поверить. Даже живя с принцем, косятся на других. И кажется им, ах, еще не все потеряно. Кто-то поманит, и она тут же сделает рывок. И в этом случае потеряет все. Ее выставят. Принц тоже не дурак. Он же видит, что лягушка снова собралась на болото женихов ловить. А с ним она просто место застолбила. Мурка задумчиво в небо глядит. Может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. А че все о них да о них? Много еще есть чего вспомнить. Время в книге идет быстрее, чем в жизни, и с момента, описанного в первой главе, когда я подростком мечтал подсмотреть, что там скрывается у девчонок в трусах, прошло больше 20 лет. Целая жизнь. А выводы? А нафиг мне их делать? Пусть их делает жизнь. Она сама все расставляет по местам. И я тут не режиссер. Так, рядовой зритель. Даже не из первых рядов. Сижу, курю, смотрю, что происходит с людьми, которых когда-то знал. Вот 3 года назад нарисовалась Анна Сергеевна. Та самая красивая дылда. Врачиха, которая убегала от меня по шкафам и не давалась без боя. Рассказала жуткую историю своей жизни. Живет в северном городе. Была замужем. Развелась. Остался ребенок. Она еще молода. Какие-то 34, а мужика не найти, даже для секса. Как это, опешил я, вспоминая, как бились к ней в дверь ухажеры. Видная девочка была, образование хорошее. Кстати, и сейчас она ничего. Да так, ответила Анна Сергеевна, зарплата мизерная. А чтобы познакомиться с мужчиной, нужно пойти в ресторан. Это значит сесть за столик и чего-то заказать. Тут на колготки-то не хватает. А в клубах, конечно, заказывать не обязательно, но там за вход надо платить. Я был потрясен, потому что даже и не был знаком с такой стороной жизни провинциальной женщины. За что судьба задвинула ее в такую жопу? И почему так быстро промчался ее бабский век? Пару раз в год она позволяет себе оттянуться. Приехать в Питер к подруге, вместе с ней пройтись по Невскому, поснимать мужиков. В больших городах, типа Питера и Москвы, хотя бы улицы есть, где знакомиться можно. А в маленьких? В маленьких на улицах не принято. Если только ты не школьница-студентка. Где-то год назад приезжал Артур. Живет по-прежнему с той же самой супругой в ее родном, тоже провинциальном городе. Работает разнорабочим на стройке. Мы с ним решили вспомнить молодость, сыграть и спеть на улице в переходе. Понять, не потеряли ли мы в мастерстве, соберем ли снова толпу и деньги. Говорят же, что вор-карманник должен раз в год обязательно выходить на улицу, подтверждать профессионализм. Так артисты должны проверить, а смогут ли они собрать публику прямо на улице. Там сложнее, чем на концерте, где зрители уже привязаны к креслам платой за билет. Вышли. Я оторопел. На нас налетели гоблины, подземные жители. Конченые наркоманы с вакуумом в глазах, сквозь который видна задняя стенка черепной коробки. Я и не знал, что их так много. «Рома! Рома, привет! Расскажи анекдот!» Нам набросали мелочи, решили, что мы прикалываемся. Пока мы так работали, я увидел, что Артур остался на том же уровне, что и 10 лет назад. Он совсем творчески не вырос со времен студенчества. Так же, как и 10 лет назад, нажрался. Так же у него лопнула струна. Точно так же, как и раньше, не было запасной. Черт! Мы в свое время перестали работать вместе из-за его пьянства. Я злился на него и даже больше на его суженую. Возможно, другая баба сделала бы из него человека, не давала бы ему пить или еще что-нибудь делала, может, и подтолкнула бы его к каким-то действиям. В какой-нибудь момент взяла бы и заявила: «Достал ты меня своими песнями! 15 лет поешь одно и то же! Возьми, напиши еще что-нибудь!» Но это сидела, подтирала говно и восхищенно лепетала: «Сыграй еще! Мне так нравится, как ты поешь!» Ее жертвенная, всепрощающая любовь закончилась очень печально. Он 15 лет фигачит одно и то же. Поэтому обречен на нищее существование. Но все равно уверен, что он самый лучший и что он солнце. Разве такой судьбы он был достоин? Быть разнорабочим и получать 1500 рублей в месяц? Ну хорошо, конечно, когда баба любит тебя таким, какой ты есть. Хорошо, когда верна тебе. Вот только одной такой верности недостаточно, чтобы самец мог состояться как мужчина. Для семейного очага, конечно, достаточно, а вот для жизни, если ты хочешь двигаться по ней вперед из песней, нет. Но это не вина бабы, что она такая. Она сама по себе все равно не может испортить жизнь самцу. Она может только помочь ему пройти его путь, но сама не может пройти эту дорогу вместо него. Это, знаете, как палка, которая валяется на дороге. Ты можешь проехать на машине так, что она пробьет колесо. Но та же самая палка, если идешь с ней по болоту, может спасти тебе жизнь. Есть мультик про ежика. Он нашел палку и понял, что она может быть и черпалкой, и копалкой, и в драке отбивалкой, и так далее. Потом он ее выбросил. А наблюдавший за ним заяц офигел: «Ты че? Это же такой ценный предмет! Да че там палка? Палка! Она и есть палка! Все самое главное у нас в голове!» Философия сама по себе вещь бесполезная. Нужна еще соображалка, как ее использовать. Женщина может быть опорой. Моя жена была. И она пожертвовала собой, чтобы мне помочь. Именно поэтому я оставил ей все. И квартиры, и деньги. Она реально поставила на себе крест, хотя была самой лучшей актрисой на курсе. Бывают такие слабые палочки, что когда опираешься на нее в трудный момент, она ломается. А бывают еще шикарные трости из слоновой кости, которые являются просто сувениром. На такую нельзя опираться, ее можно держать в руке и всем показывать. Все будут говорить: «Ах, какая трость! Чудесно!» Чудесно, пока тебе не нужна будет опора. Но мозгом должен быть мужчина, а женщина Женщина пусть будет черепом, мужчина мясом, а женщина приправой. Есть такое грузинское блюдо – бараньи котлеты на косточке. Их готовят в виноградном соусе. Он кисловато-сладковатый. Вкус мяса от него становится совершенно другой. И это очень интересное ощущение. Гурманское сравнение, но я именно этого жду от женщины, чтобы она придала моей жизни новый вкус. Вроде жизнь та же самая, а все чуть-чуть иначе и вкуснее. А вот киска была как Анна на шее. Повисла, и ты отстаешь от жизни. Все идут вперед, а ты занят только ею. Тратишь на нее время, энергию. Ведь она сама не может ничего делать, требует от других повышенного внимания. С такими бабами остаешься на том же уровне, а то и тормозишь. У кого-то потерянное время, у кого-то потерянные жизни. Я вот, например, ничего не знаю о том талантливом прыщавом мальчике из Казахстана, которого женил на себе прекрасная бурятка. Знаю только, что он не стал известным артистом, ну раз он не на виду. У них уже в 20 лет было двое детей, а это большой камень на шее. Может, у него хватило сил пробиться, и он стал хотя бы состоятельным человеком? Хотя это мало кому удавалось из моих знакомых. Зато это получило то, что хотела. Мужа. Все-таки мне повезло. Мне повезло, что я сам сделал свой выбор. Никто не хотел меня захомутать в студенческие годы так, чтобы я сдал назад. Поэтому у меня вроде все получилось. Дом построил, сына родил, дерево посажу на днях. А в чем смысл жизни и где истина? Я, конечно, могу и об этом поговорить, но роман-то мой о бабах. Может, истина все-таки в том, что мне до сих пор интересно посмотреть, что там у Наташки в трусах. Кажется, не только мне. Судя по обилию стриптиз-клубов, которые открывают мои ровесники, да я и сам тут приложился, это всем до сих пор интересно. Может, это вообще основной показатель того, что самец в нас еще жив. Именно так просто все и должно быть. И только мы что-то усложняем, как в анекдоте. «И вопрошал он у них, кто, говорите, вы есть я?» И ответствовали они, «Ты, эсхатологическая манифестация, данный нам контекст самой нашей сущности».
0: Чтобы влезало лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка-невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет стервоза. Ты, пожалуйста, не тронь моего навоза. Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают. Воробей от этих слов чуть не разрыдался. Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота. Воробей говно клевал по весне пришедший. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь, говорил, как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес, потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать, впадлу рядом даже срать. Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек, жизнь – один сплошной пиздеж, даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик.
2: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе Хали-Гали. Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому. Это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Ну так уж повелось на Руси матушке. Как говорится, ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное краше. И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят, как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы до хуя. Они говорят, у вас, наверное, физиология тоже другая. Потому что слышали высказывание. Пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду. Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строятся дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «Ебун-гора», как вы подумали вначале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как «Ебанько». Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену, и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там было...

Опыт на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь. Жесткая бумага к травматизму – путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему же ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу – пописаю, где хочу – покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет. У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй!» И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки Импотейшн»? Почему не «Жопу свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? «Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности». Я говорю: «Господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор». И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого, под любым соусом, запрещено пиздить Трахтенберга, то есть меня. То есть если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как, знаете ли, повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же я надеюсь, что вы, здесь сидящие, все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: какая женщина ни будь, а все равно ее ебуть. Да, господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета частей мясной туши. А именно: ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фуллаут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно: кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И 3 золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно: белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю.
значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции.

0: это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили, в чем же разница между жизнью и хуем? «Жизнь жестче», — ответил армянское радио. «Поэтому, если после вечеринки в клубе Хали-Гали вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба Хали-Гали. Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать двумя совершенно различными способами. Способ первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойчике бара, берете 3 бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете, после этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя, денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл – получил, проебал – заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас по какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту двумя пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены, ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свое ебало и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток – водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь с сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам – хорошо в деревне летом. Как на речке на мели парни девушек встречали, их цветами привечали, после все-таки ж ебли. «Слушай, Паша, а у тебя были худые-прихудые бабы?» Этот интимный разговор я специально начал очень громко. «Ну как они в сексе? Расскажи!» «По-разному!» — не менее громко отвечал он. «Ведь это же смотря насколько худые! Вот если такие, как Ирка, то... Хотя она не очень худая!» «Ирка, ну-ка встань, мы на тебя посмотрим!» Одна из двух девочек, сидящих на грядке моркови, чуть впереди нас, обиженно дернула плечом. Вторая еще ниже наклонила голову к грядке и хмыкнула. «Хотя нет! Знаешь, Ирка не очень худая!» — цинично прокомментировал он. «Жопа вон какая толстая! А как тебе, кстати, бабы с большими жопами?» Девчонки нервничали, явно раздумывая, отползти от нас подальше или пока подождать. А мы продолжали наши мужские беседы, начатые, собственно, только ради того, чтобы над бабами же и поиздеваться. Развлекаться в то жаркое лето 89-го года, когда всех поступивших в институт имени культуры отправили в совхоз имени Тельмана полоть морковку, было больше нечем. Я говорил, конечно, в прошлой главе, что девственницы меня очень интересовали, но они ведь как приправа к основному блюду. С ними может выгореть, может нет, а если и получится, то далеко не сразу. А где тот бурный регулярный секс, которого жаждешь после армии, а? Мне тогда был уже 21 год, моему приятелю чуть больше. При этом почти все девочки нашего курса были малолетками, которых родители заставили поступать сразу после школы. Итак, девчонки были молодые и поэтому не давали. Страна еще не перешла в эпоху сексуального разгула, но в чем-то это было нам на руку. Студентки к нашей дикой болтовне прислушивались, ведь никаких других сведений о сексе у них не было. Так что ужаса они не выказывали, впрочем, радости в их взглядах тоже не наблюдалось. Вечером за нами приходил автобус, и мы в него залезали торопливой толпой, так как мест на всех не хватало. Самое главное было усесться на сиденье и потом, как бы нехотя, предложить какой-нибудь тёлке присесть тебе на колени. А по дороге я, конечно, успевал облапать все, что меня интересовало. Но, увы, на этом эротические игры и заканчивались. А по вечерам в совхозе начиналась культурная жизнь. Студенты несут культуры, как-никак. Все пели и все танцевали, и все выделывались кто как мог. Молодые звезды зажигали с концертами. До сих пор помню одного замечательного еврейского мальчика, приехавшего из Казахстана, прыщавого до невозможности и до боли похожего на огурец, который потерли на терке, что не мешало ему быть хорошим мальчиком. И главное, настоящим, подающим надежды комиком, который, правда, считал себя трагиком. Но он еще не разобрался толком в себе, не понял, что за такими, как он, будущее. Мы сразу выучили наизусть его песню «Наш неконвертируемый рубль». Он сам написал музыку и дебильные стихи. И сам же сыграл, и сам же спел. Редкость, когда человек может столько вещей сделать одновременно. Зал лежал от смеха, когда он на полном серьезе пел про наши российские рубли, подыгрывая себе на рояле. А я выделялся тем, что был единственным человеком из потока, которому уже тогда народ посвящал песни. Про меня их было целых три. Бомжовая лирическая, бомжовая патетическая и бомжовая трагическая. Бомжовая, ну, потому что у меня кличка была такая — бомж. Выглядел я так. Помято и лохмато. Зато, по-моему, очень колоритно. А звучало это все ночью у костра под гитару просто шикарно. Ну, вот, например, лирическая. «Темная ночь, на манометрах стрелка молчит, пригорюнившись возле печи, молодая бомжиха сидит». Или патетическая. «Бомж живет, не знает ничего о том, что одна бомжиха думает о нем. А возле магазина пью одеколон, а любовь бомжачья крепче с каждым днем». Да, все это было чудесно, кроме одного. Для активной сексуальной жизни мне звездности все еще явно не хватало. А на утро, неудовлетворенные, мы вновь ехали на свежезеленые морковные плантации. «Танька!» — начал приставать я в автобусе к одной девчонке. Не дают-то хоть поговорить. «Танька, ну скажи, а ты как больше любишь? Сзади, сверху или сбоку?» Она покраснела, глазоньки оквадратились, рот от изумления распахнулся, а я еще добил ее вопросом. «Ну скажи честно, ты в попу даешь?» Танюха готова была рухнуть в обморок. Такой сильной реакции я, конечно, не ожидал, но девочка была, ясное дело, дура. Откуда-то с Кавказа. Русская, но воспитание сурового, восточного. Одевалась безвкусно и ходила с огромной накрученной и начесанной челкой в куртке пузырем. Из-за этой гребаной куртки или из-за ее просто анекдотической глупости мы за глаза называли девочку «тыквой». «Тань, ну чё ты молчишь? Ну, вспоминаешь, что ли?» «Да я вообще ещё девочка!» — пробормотала растерявшаяся тыква. «Девочка? Да ты что?» Я даже подпрыгнул. То, что здесь чуть ли не все девочки, и без сопливых было ясно. Но чтобы так публично признаться, вот это уморило. Обычно ведь нам самим приходилось искать повод для веселья, а тут такой подарок. И начался реальный классический затопт. Мы доставали ее весь месяц во время этого дико скучно-морковного подвига. Повод, не повод, какая разница. Приходили вечером на дискотеку и тут же успевали отметиться. «Бабы, какие вы все красивые, нарядные! Но знаете, это все равно ерунда, потому что девочка у нас всего одна!» Утром, с трудом проснувшись и влезая в автобус, снова поминали Таньку. «Слушай, а ты все еще девочка?» «А че, вчера вечером никому не дала?» «Тебя никто не трахает, наверное, потому что ты страшная». «Я не страшная, я молодая и красивая».
1: значит, потому что глупая. И все-таки в этом сонном царстве мне иногда удавались победы. Так я сумел уговорить одну девицу из интеллигентной семьи, не очень симпатичной, но умненькой, что называется, белая кость, очень интересная, прийти вечером к нам на костер. Пообещал, что будет много народу, песни, пляски народов мира и даже пива. А в то время за бутылку пива чуть ли не исключали из института. Вечером она появилась. Костер был, пиво тоже. Народ, разумеется, отсутствовал. Ну, зачем нам зрители? Зато был я. Ждал ее на принесенной из барака паре матрасов. Ну, сидеть-то на чем-то надо. Так вот, пиво мы выпили быстро, ночь была прекрасна, и стал я потихонечку заваливать ее на матрасик. «Вы что, Роман?» — громко возмутилась она. Эротические мои мечты тут же рассеялись в прах, разбились о всю ту же банальную причину. Разумеется, оказалось, что и она еще члена в глаза не видела, и поэтому не даст. «Ну, хоть мне-то сделаешь?» — уже скрипя зубами выдавил я. «Что сделать?» «Ну, в рот возьми, пожалуйста». Как ни странно, она согласилась. Не умела, но по-честному, как старательная отличница. Когда ей брызнула в рот, девочка с недоумением отшатнулась, вытерла рукой губы и, не понимая, что такое произошло, уставилась на то, что вытекло изо рта. «Ой, извините», — смущенно прошептала она, поднесла руку ко рту, внимательно рассмотрела, слизнула и проглотила. После чего, задравши хвост, удрала в лагерь. «Да». Сейчас этот наивный минет навевает ностальгические воспоминания. А тогда, собирая матрасы, я уже мысленно посылал ее ко всем морковным чертям. Но не хочешь трахаться, и не надо. И красившая, изговор тебе тебя найду, зло думал я. Хотя и этот маленький успех меня окрылил. Ну, хоть что-то. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. И уже на следующий день... На крылах победы, пусть и небольшой, я стал строить планы, как склеить новую девочку. Мне уже приглянулась одна. Проблема была только в том, что ходила она, как это всегда у них бывает, со страшной толстой подругой. Приложив усилия, подругу я сумел отшить и спокойно взялся за убалтывание своей жертвы. «Кстати, отпуск скоро. Ты что думаешь делать? Может, на один день поехать в Питер? Остановимся у меня». И девочка, о чудо, на экскурсию по городу согласилась. Мы дружной компанией, Паша его баба, я и она, поехали ко мне. Прямиком на квартиру к деду и бабке. Оба они оттопыривались в Ялте, совершенно не ожидая в своем доме юношеских оргий. Дверь квартиры, конечно же, оказалась заперта. Ключей от нее у меня, естественно, не было. Я боялся потерять их в морковном раю и оставил родителям. А они, услышав просьбу о ключах, вдруг уперлись рогом. «Зачем тебе ключи? Приходи и спи у нас», — заявила мама. «Ага, сейчас. Дождаться, что я откажусь от такой трудной победы? Женщина, ты что?» Я поднялся к соседям наверх, попросил у них Фомку, и совершенно цинично, рискуя получить нагоняй от курортничков, вскрыл ворота. После всех этих мытарств, после невыносимо долгого ужина с выпивкой, я наконец-то очутился в комнате один на один со своей суженой. И только взялся за резинку ее трусов, как... «А что ты хочешь делать?» «Ой, извини, у меня месячные».
2: «Твою мать!» Стон Тарзана, преданного читой, огласил квартиру. «А почему ты не сказала раньше?»
1: «Ну, я же не думала, что у нас что-то будет».
2: «Ха! Да!» В рот она брать тоже отказалась. Это, видите ли, оскорбляло ее целомудрие. Кое-как я уговорил ее помочь мне хотя бы руками. Вырвав из лап злодейки судьбы не самый приятный оргазм в своей жизни, попытался отвернуться к стенке и уснуть, чтобы этот кошмарный, зря прожитый день поскорее закончился.
1: «Рома!» — услышал я сквозь дремоту.
3: «Ну чего еще?
1: А как у нас будет дальше?»
3: «Что значит дальше?»
1: «Ну, мы с тобой поженимся? Спи, а? Мы еще даже не трахнулись, а ты всякую хрень говоришь.
3: Пытался я уснуть, чтобы снова не думать о сексе. Но существо, лежавшее за стеной, все строило какие-то воздушные замки из своих девственных фантазий и еще полночи донимало меня тупыми девичьими вопросами. Проводив ее с утра и мысленно дав пинка под зад, я тут же про нее забыл. Жизнь на морковке вяло потекла дальше. Хватал девок за многочисленные сиськи и разнокалиберные жопы, пил пиво, не хотел работать. Я даже в итоге нашел девочку, согласную трахаться. Но вышло все это как-то неаппетитно. Неумелая, глупая, привязчивая. И вдруг однажды я узнал интереснейшую вещь, что по ночам кинофотчики, ну, студенты кинофотофакультета, устраивают оргии в бане. Только попасть туда посторонним трудно. Мерзавцы закрываются на все замки и не открывают никому, даже родной матери. А кинофотчики были самые старые и тертые среди абитуриентов. На это отделение поступали люди, которые уже работали в кино, на телевидении, в журналах, газетах, и которым для продвижения в карьере не хватало дополнительного образования. Но и я уже не был школьником, так что закарифаниться с кем-то из этой компании мне труда не составило. Вечером я примчался на гулянку, и мне открыли дверь. Я оказался уже не среди школьниц, а среди молодушек, лет это к 25. Довольно скоро я уединился с одной из них в темной парилке на верхней полке. Это был быстрый секс на березовых жестких вениках, которые щекотали ей жопу и впивались мне в коленки. Секс без уговоров и прелюдий. Секс без вопросов о свадьбе и прочего. Девица получила удовольствие и исчезла, сказав «пока». Я остался лежать, подложив шайку под голову. После месяца уговоров неподдающихся девственниц, долгих пустых ухаживаний, пробивания стены головой, тебя вдруг затаскивают в темную комнату, трахают без вопросов и разговоров, а потом выкидывают из жизни, сказав «пока». «Ничего себе», — сказал я себе. Потом подумал, а что переживать-то? Ведь я и сам такой. Правда, через 2 дня я перестал воспринимать себя как циника, потому что сильно увлекся. Наконец-то я встретил девочку своей мечты. Мы познакомились, о чем-то поговорили. Она сказала, что ее зовут Лена и что ей некогда. На следующий день я пошел ее искать, но не нашел. Ну, потому что забыл, как она выглядит. «А где эта девушка, с которой вчера меня знакомили?» Все интересовался я у приятелей. «Да вот она, не видишь, что ли?» Оказалось, что она находилась рядом. Но так как я близорук, то просто не увидел ее тогда. Девушку, которая в будущем и стала моей женой. В чем вы думаете, глядя на этот кирпич? Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов?
4: О бабах!
3: Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
4: Никакой. Я всегда о них думаю.
3: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте.
1: «Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь?»
3: — жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывала и скатерти со столов.
1: «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает».
3: Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику, потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку, но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исааковича я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать по малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать. И я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. «Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай, только быстро, а то у меня собеседование». «Ну, не знаю даже». «Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу, ну, давай». Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлестывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облегченно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома, и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну, давай, ну, показывай. Давай, только быстрее. Ну, собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я к тому же взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки. И если решали, что тетки в принципе ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
5: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
3: «А зачем?»
5: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давайте тогда в музей».
3: «В музей тоже». Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово — но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку. И не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. А ты поторгуйся, — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. И я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. «Кретин!» Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. «Ромочка», — вздыхала мама, — «ну не надо дружить с такими людьми». «Ну кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?» «Нет, нет», — умолял я, — «а вдруг это не он? Ну, мало ли что». Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки, самое главное событие в моей жизни — в жизни питерского 16-летнего школьника свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью...
6: Жена рассказывает мужу, говорит, вчера приходил наш сосед Васька, такой мне анекдот рассказал, я чуть с кровати не ёбнулась. Маленький мальчик из смешанной семьи, где мама еврейка, а папа русский, сидит в школе в глубоком раздумье. Его спрашивают, о чем ты думаешь? Он говорит, вот будет 23 февраля, нам будут подарки дарить. Вот я и думаю, сломать его или загнать кому-нибудь. Изя, откуда у тебя такие чудные часы? Это мне папа перед смертью продал. Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает: Пусть земля тебе будет пухом. Пусть земля тебе будет пухом. К нему подходит его друг и говорит, что ты делаешь? Ты же ее ненавидел всю жизнь. Говорит, я знаю, у нее на пух была аллергия. Похороны тещи, все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорят, что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил. Он говорит, блядь, я вчера перепил. Так хуево, она такая холодная. Похороны тещи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает Сникерс, кладет. Друзья говорят, ты что, ебнулся? Он говорит, я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и Сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит, дорогой, ты умираешь? Я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит, может, не надо? Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася. Он говорит, да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать. А он в твоем подвале твое винище хлестал. Мужика судят за самогоноварение. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил. Аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, давайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть. Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну чё, блядь, пришел? Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают, ну, расскажите, как было дело. Он говорит, я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон.

0: Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там два дня сидят. Потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво пит, водку жрат и баб ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после коллоквиума собираются в баре. Представитель пива Бэкс заказывает Бэкс. Представитель пива Левин Брой заказывает Левин Брой. Представитель Гиннесса заказывает пепсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Говорит, а чего ты заказал пепсиколу? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга и говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать,
1: блядь. Поперло! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных. И горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. Ёбнутся и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли, Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку Беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа... Хули группа, я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались, залезайте быстро. Все на слонов забрались, каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем – кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, собакин Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марк грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
0: 3 алкоголика, один говорит: блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит: я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит: и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с 2 бантиками, в руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит: девочка, ты к кому? Она: к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит: девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит: что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру — голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит: бля, где все? Он говорит: продал. Она говорит: а деньги где? Он говорит: в мешках. Она говорит: а мешки где? Он говорит: вот здесь. А мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму: ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел и говорит: мне рыбку надо свеженькую. Ему говорит: какую предпочитаете? Он говорит: хочу карпа. Ему взвешивают: вот этого, говорит? Он говорит: этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает: зачем? Он говорит: чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит: дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит: ты не поверишь, Зоя, но ты пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался. Я выхожу на просеку, смотрю — медвежья берлога. Я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне 2 лапы на плечо. Хуякс! Я поворачиваюсь,
2: И, в принципе, я вижу, что это шарик. Но срать уже остановиться не могу. Значит, три охотника пошли на охоту. Один пошел на медведя. Выстрелил неудачно. Второй раз неудачно. Медведь за ним погнался. Он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл. Медведь туда забежал. Он дверь закрывает и говорит: «Ребята, разделывайте этого, я за другим пойду». Двое охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а второй спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуякс медведю в яйцо. Хуякс во второй. Тот, который на дерево, кричит: «Блядь, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать». Встречаются два грузина. Один говорит: «Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать?» Он говорит: «Блядь, я убегу». Он говорит: «Медведь за мной гонится». Говорит: «Нет, я спрячусь, я боюсь медведя». Он говорит: «Блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя?» Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит: «Я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом». Второй говорит: «Это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был». Третий говорит: «Не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом». Он говорит: «А я, блядь, говорю, бывает, блядь». Он говорит: «Не бывает, но, блядь, скинь 2 тонны». Он говорит: «Не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь». Он говорит: «Хорошо, слушай тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси, я прицелился, только хотел выстрелить, смотрю лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышь ты, скинь 2 тонны, а то, блядь, весь автобус замочу.
0: Обращается к жене и говорит: «Дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору?» Она говорит: «Про какую контору?» «Ну, где хуи делают, какие хочешь». Она говорит: «Да ты что, а сколько стоит?» Говорит: 5 рублей. Она говорит: «И что делают?» Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит: «На тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный». Она говорит: «Спасибо, дорогая». Она говорит: «Стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый». Он говорит: «Спасибо, дорогая». Она говорит: «Стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой». Он говорит: «Спасибо, дорогая». Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит: «Ну, что, сделали?» Он говорит: «Сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый». Стали гнуть — сломался.
1: Встречаются двое друзей. Один другому хвастается: «А мне с тещей сказочно повезло». Второй говорит: «Неужели? И где ты откопал такое сокровище?» «Не откопал, а закопал, дружище, закопал». Ваша теща и налоговый инспектор находятся в объятом пламенем доме. У вас есть возможность спасти только одного из них. Что вы выберете? Пойти пообедать или сходить в кино?

0: Охуенно! Охуенно! Блять, охуительно!
1: Гога Беридзе! Я не Гога Беридзе, я король Грузии. Хуй тобой, король Грузии! Бельдиев! Однако не Бельдиев, а король Чукотки. Хуй с тобой, блядь. Король Чукотки Бельдиев. Я. Расчет окончен. На следующий день перекличка. Иванов. Я. Петров. Я. Сидоров. Я. Король Грузии Гога Беридзе. Я. Король Чукотки Бельдиев. Однако начальник теперь не король Чукотки, а королева Грузии.

Генерал приехал с инспекцией в одну воинскую часть. Ему все показывают, он ходит, вроде ему все нравится. В конце подбегает к нему полковник и говорит: «Товарищ генерал, ну как?» Он говорит: «В роте непорядок». Тут, блядь, что непорядок, блядь? То говорит: «В роте непорядок». Блядь, думает, что же делать? Блядь, вызывает к себе майора, говорит: «Вот, говорит, в роте непорядок». Он говорит: «Блядь, все, нахуй, чисто, аккуратно». Вызывает к себе капитана, говорит: «Бля, в роте, говорит, непорядок». Он говорит: «Блядь, да что, нахуй, у нас все, блядь, все». Вызывает прапорщика Голожопенко. То говорит: «Я знаю, что делать». Приносит бутылочку коньячка, наливает стакашек генералу. Хуякс, генерал запрокидывает. Вот теперь в роте порядок. Сын спрашивает у папы: «Папа, папа, скажи, пожалуйста, а почему вот мы вчера письками мерились с мальчиками, и у всех маленькие, а у меня такое большое хуище?» То говорит: «Не знаю, сынок». Он говорит: «Папа, а вот смотри, там никто не знает таблицу умножения, а я знаю. Это почему? Потому что я твой сын». Он говорит: «Не знаю, блядь, сынок». Он говорит: «Папа, папа, а почему меня вот в армию призывают из третьего класса, а все остальные учатся, и им еще далеко до армии?» Он говорит: «Сынок, блядь, я не знаю, наливай да пей». Встречаются двое друзей, один говорит: «Женился». Друзья говорят: «Как жена?» Он говорит: «Сука, блядь, каждый вечер по барам, по пивным, по ресторанам, по барам, по пивным, по ресторанам». Те говорят: «Что так, пьет сильно?» Да, говорит, нет, сука, меня ищет. Маленький мальчик ищет своего папу, наконец находит его в каком-то кабаке, говорит: «Папка, папка, папка, ну, говорит, пойдем домой». Он говорит: «Иди, сынок, сюда». Наливает ему 100 грамм водки, говорит: «Пей». Он говорит: «Папка, пойдем домой». Вот, выпей, пойду. Сын такой: «Хуяк». Говорит: «Ой, как горько». Он говорит: «А ты с мамкой думаешь, что мы здесь меды гоняем?» Сидит папка, пьет. К нему подходит сынок, говорит: «Папка, а можно я возьму бутылочку?» Он говорит: «Зачем?» «Мамка сдаст ее, хлебца купит». Он говорит: «Ну бери, чтобы вы без меня ели-то». Поздно ночью отец возвращается на кочерге домой. Открывает дверь, падает лестница. Он двигается в правую сторону, падают какие-то клюшки, обувь сыпется, падают кастрюли, утюги. Мать с сыном выглядывают из комнаты. Он говорит: «Чего, бля, не спится без папки-то?»

0: хуй. Стал метр длиной. Он пошел к врачу, тебя обследовали. Говорит, блин, не знаем почему. На следующий день у него еще на 20 сантиметров вырос. Он по всем врачам, никто ничего не знает. Через 2 месяца у него хуй длинный-длинный. Бля, он не знает, что делать, думает, может отрезать. Пошел еще к врачам. Врачи говорят, блядь, мы не знаем, что делать. Он выходит из поликлиники, закуривает сигарету. К нему подходит друг и говорит, Васька, привет! Он говорит, тихо. Тот говорит, чего? Он говорит, видишь дом напротив? Он говорит, да. Мне кажется, я кого-то там ебу.
1: На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет, кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, нас косят годы. Таков, увы, закон природы. Раз твердили миру о том, что нехуй много пить, не то чтоб к водке, даже к пиву на метр, бля, не подходить. Однако есть еще герои, их на Руси не сосчитать. Как начинаются запои, на остальное им плевать. Гудят, хуярят всю дорогу, а сделать ничего не могут. С утра собрались на застолье, а повод был тогда такой. Вернулся ежик с колоний однажды раннюю весной. Чтоб случай значимей казался, позвал друзей издалека. Не для того, чтоб нажираться, а так попить чуть-чуть, слегка. Прихрамывая, еле-еле сперва петух пришел бухать. Едва съебал, его хотели в тот день крестьяне ощипать. Сказал петух, все позади, еж петуху, пей, не пизди. Медведь зашел стакан принять, лесной авторитет. Его попробуй не позвать, не оберешься бед. Он и зашел, но не один, в обнимку с кабаном. Ну что, здорово, сукин сын! И сели за столом. В обед лисичка подошла, известнейшая блядь, чтоб у проказника ежа по пьяни отсосать. Барсук с пораненным еблом, слегка подпитый волк, все те собрались за столом, кто знал веселье толк. Вот так пришли, разделись и за столы уселись. Медведь по праву главаря встал первым, грозно говоря. Короче, так, давай, братва, спокойно посидим. Не нажираться мы сюда пришли, поговорим. Мы попиздим о том, о сём, рассевшись по углам. Покушаем, чуть-чуть бухнем и свалим по домам. Петух воспитанно молчал, барсук ебальником качал. Вот так, слегка, издалека, и завелась машина. Пиздеж поехал, пьянь пошла. Обычная картина. Бывалый еж налил стакан и говорит: «Ребята, в таких местах, где я бывал, не так, как здесь пиздата». Еж захуярил кубок весь, ребята поддержали и принялись охотно есть картошечку с грибами. Спиртное вскоре прижилось, закуску на пару, веселье хмелем налилось, тем более на шару. Тут волк прокашлял. «По второй, как будто вроде надо, иначе праздник никакой. Согласны вы, ребята?» Зависла пауза столбом, над пьянкою тревожно. Медведь повел своим еблом и согласился. «Можно!» И покатилось, понеслось, стаканы зазвенели. Ведь в доме гость, на то и гость, чтоб ёбнуть в самом деле –

0: кто жрал салат, кто просто пил, кто чью-то маму материл. Тут, вновь поднявшись, еж сказал две фразы вместо тоста. В таких местах, где я бывал, не все довольно просто. С ним согласились все опять, и так как были пьяны, то стали дальше разливать горючее в стаканы. Петух тот первым осмелел и, размахнувшись хуем, сказал лисе: «Я нравлюсь всем! Давайте потанцуем!» «Ты ебанулся, что ли, петух? Твой хуй от плесени протух!» — лисица отвечала. «С тобой мне не пристало по пьянке кое-как ебстись. Дай, петух, отсюда брысь!» Но Петя буйство не унял. «Ты что, сдурела, сука?» Над стулом жопу приподнял и как въебет ей в ухо. Та прямо мордой об стол. «Давай орать и плакать!» Тут волк за праздничным столом. «Пошел гулеш, однако! Ты, вижу, пидор, охуел! На нашу срешь малину!» И, ебнув водки, засадил пернатому по рылу. Медведь взревел: «Что за хуйня?» И после двух стаканов продолжил: «Ну-ка, циц, братва, послушаем пахана!» Петух тот тоже саданул и в глаз медведю пизданул. Лиса орет: «Уроды, бля! Попортили мне шкурку!» Медведь: «Петух ударил в глаз меня! Пиздец ему, придурку!» Шезлонга поднялся барсук, ебальником качает и под столом движением рук от радости кончает. Медведь по морде барсуку, а тот на волка жопой. «Ну дайте же ёбнуть петуху!» — кричит. И Пете: «Хопа!» Петух уже под кабаном, сцепились и плюются, друг друга пиздят под столом, кряхтят, но не сдаются. Вдруг еж, очухавшись от сна, поднял свое ебало и, ебанув еще слегка, промолвил: «Все, достало! Лесную жизнь я в рот ебал и докажу любому, что в тех местах, где я бывал, все было по-другому». Все посмотрели на ежа. Так вот кто всех напарил. Поднялись с пола не спеша, еще залили хари и так вломили чуваку, что тот скончался на боку. Мораль одна: коль пьянь идет, не открывай ни в тему рот.
1: Старый больной еврей и говорит: «Ребе, помогите мне, у меня такие проблемы, у меня нечего дома кушать, у меня жена изменяет, у меня дочка занимается, наконец, проституцией». Раввин ему говорит: «Конечно же, я тебе помогу, Мойша. У меня есть для тебя один дельный совет. Прибей на своей двери табличку: так будет не всегда». Обрадованный еврей убегает домой, через год возвращается к раввину и говорит: «Ребе, спасибо тебе, моя жизнь наладилась, появились деньги, появилась машина, квартира, дача, жена перестала изменять, дочь поступила в университет, учится на одни пятерки. Чем я могу тебя отблагодарить?» Раввин говорит: «Мне ничего не надо, только, пожалуйста, не снимай эту табличку».
2: И говорит: «Одно желание».
1: То говорит: «Блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло».
2: То говорит: «Пожалуйста». Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель, заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать». Он говорит: «У нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь». Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит: «Дорогая, ты знаешь, у меня... вот все мне в тебе нравится, вот не нравится только блямбочку у тебя на лбу, нахуя, блядь? А, говорит, не нравится, сотри ее, у нас все здесь для клиента». Он берет монетку, начинает стирать, вдруг как заржет. Она говорит: «Че ты, дурень, смеешься?» Говорит: «Блядь, не поверишь, только что машину выиграл».
0: На вывешенные на веревочке трусы и говорит: «Первокурсница». Второй спрашивает: «А как догадался?» «Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят». Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Ну, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие — это культурный и сексуальный эпицентр города, а для нас он — двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны, ну то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно. А главное — тут водятся бабы. Девочка, живущая в общежитии, и девочка, которой она была дома, это уже две разных женщины. Хотя она еще не сбросила старую кожу и по-прежнему находится в зажиме, и по-прежнему никому не дает и в рот не берет, в смысле выпивку, но постепенно, день за днем, она начинает убеждаться, что, наверное, она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз. И на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец! Не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще,
3: Я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. Оно, как ее сочтут, невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. «Алло, прачечная?»
2: «Хуячечная! Министерство культуры слушает!»
3: Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки, вроде нас, и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет! Потри мне спинку!» Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
2: «А что такого?» — косил подлоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
3: Играл он хорошо. Девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
2: «Какой день?»
3: Артур смеялся 2.5 минуты, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. «Девушка, вы с первого курса, что ли?» «Ну, тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано». «Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще». Так, спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделывать этот номер даже с 2 или 3 одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Может смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся он и говорил: «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать, и решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. Шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали.
4: «На дальней станции сойду, трава по пояс...» И дальше. «Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу,
2: Там особенно нам нравилась одна песня. Она совершенно всех потрясала.
4: Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анна-ша, да чего ж ты хороша? Анна-ша, да чего ж ты хороша? Травушка-муравушка зелененькая.
2: Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, хотя такого бабника и алкоголика было еще поискать, любимая его всегда прощала. И всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал дня на 2-3. На четвертый день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?»
4: «Мое».
2: «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе». Чтоб в комнате не воняло. Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и простыни постирай. Чего это он у нас в комнате нагадил?» Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье. Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию. Хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако в общем и целом Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. Настоящая душа компании, и отказать ему не могла ни одна девочка. Повелась даже тыква, которая тогда встречалась со мной. Я не простил ей этой измены с Артуром, ведь у них не было даже мимолетного романа. Он просто заглянул к ней по дороге от одной девчонки к другой. Но неужели бабам так нравятся врожденные юмористы? Иногда, впрочем, он мог достать своей шуткой. Как-то я с Леной решил слиться в экстазе и попросил ключи от свободной комнаты. Мне дали. Только мы разделись, легли, как раздался стук в дверь.
4: «Кто там?»
2: «Это я».
4: «Кто, твою мать, я?»
2: «Твой друг, Артур. Ну, что тебе надо? Я хотел спросить, это... у вас веник есть?»
4: «Нет, — говорю, — Артур. Нету, Артур, у нас веника. Иди отсюда, пожалуйста, нахуй!»
2: Решив, что моя вежливая просьба не останется без внимания, я снова полез под одеяло к теплому девичьему телу. Мы почти приступили, как... снова раздался стук в дверь.
4: «Ну, кто там?»
2: Молчание.
4: «Да кто там, мать твою, раз так?»
2: Опять молчание. Пришлось встать, натянуть трусы и, прикрывая рукой рвущуюся на волю сквозь ткань душу, идти открывать дверь. За ней стоял Артур.
5: «Ты чего?»
2: «Я вам веник принес». «Веселый, короче, парень».
3: Но жена мне после этого, естественно, не дала. Все молодые, необстрельные, романтические.
1: В слезах.
3: Кстати, о молодости и неопытности. Самым показательным примером сексуального невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю». «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?» «Нет, рожаю я. Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негр в сугробе. Ну как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил? Как? Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос. А кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили. А перед ней встал вопрос. Что делать? Вернуться домой одинокой. И с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке. «Слушай, а может это... дашь своего мужика-то?» «Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки». «Даже не знаю», — честно удивилась Лена. «Он не поедет, наверное». Но все же она мне рассказала об этом, и я решил откликнуться. Дорогу обещали оплатить, так чего ж не съездить. Девочка взяла с собой для смелости подружку, и втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно, и уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь также сможем... как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?» «Хороший ребенок, умненький!» Я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной. Малина! Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу. «Рома!» — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди. Я еще невинная девушка». «Да ты что?» — восхитился я. Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?» «Интересно», — возмутился я в ответ. «А что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?» Но я понимал, что люди там суровые, и вытворять черт что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону. «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что. Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против». Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось, она спала голая. «Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую. «Раздевайся!» «Для чего?» «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет. Плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень!» — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим». И все подливали и подливали вина, и все подкладывали и подкладывали шашлычков. А на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня. «Ромочка, ты же режиссер. Это слесари постоянно женятся. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. Афидерзейн!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие, где ждала меня Лена и еще немало симпатичных девочек. К тому времени я так примелькался в общежитии, что мои частые визиты даже не вызывали подозрений у его жителей. Меня считали своим, и я тоже старательно прикидывался приезжим. Сочинил себе красивую, на мой взгляд, легенду. Что раньше мы с родителями жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравятся необычные названия, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил... что очень-очень хочется кушать. «Накормите, пожалуйста!» Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. Это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом. Взял с собой товарища. У него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино, хоть и раздолбанное, но звуки издающие. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?»
5: «Неужели?» — изумились мы. «А вы умеете?»
3: «Конечно. Это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохами извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях, объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей. После чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не супротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношений не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
5: «А сколько тебе лет?»
3: 19. «Сколько? Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом!»
5: «Позор, ты думаешь?» — растерялась она.
3: «Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины». И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась. А может, 19 — это действительно много? А может, и правда пора? Я подливал масло в огонь. Типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо? Не нужна никому, что ли? Это не оценят. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказала, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила. «Ну ладно, раз хочешь, давай», — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственницу лишить. Девочка, ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе». В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде. «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно». «Угу. Да, лучше раком стань». Потом стал надевать на член очки. «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать». Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм, и так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну что, будем сегодня трахаться?» «Не-не-не, посиди лучше, поешь». «Бедная девочка, все-таки я ей тоже нравился». «Ну ладно, поем. А трахаться будем?» «Нет». «Ну ладно, тогда я ухожу». «Да подожди ты». «Ну а чего ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня». В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки. «Так мы будем трахаться или нет?» Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я. «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги. Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду. Че, актрисок мало, что ли?» Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери меня догнали. Это было согласие. С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу. После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы». На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматология выгоднее. Сердце-то у человека одно, а зубов аж 32. Значит, пациенты будут приходить чаще. Однако, быстро разобравшись, что медицина – это не мой конек, покинул этих юных гиппократов, но успел познакомиться со студентками. Докторицы сильно отличались от студенток культуры. В кульке все были фифочки. Главное для них – произвести впечатление. В меди, наоборот, более вдумчивые и серьезные. Их даже звали по имени-отчеству. Ту, с которой я там сдружился, звали Анна Сергеевна. Она была на две головы меня выше. Сейчас из нее вышла бы модель. А тогда мне ужасно льстило, что такая восхитительная дылда общается со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна, или АС, без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам, залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зарница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие. Хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за парой исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну, тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятке, то ли монголке, девушке с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна, прощала практически все. Пьянство, загулы, восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья, отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит, жить мы будем в одной».
6: Ебутся 2 пидораса в туалете. Тот, которому вставляет, все время голову запрокидывает. Второй говорит: «Че ты головой-то крутишь?» Он говорит: «Блядь, рубашка в жопу попала, блядь». Ебутся 2 пидораса. Один говорит: «Ой-ой-ой, Вася, больно, больно!» Тот говорит: «Терпи, ведь ты же мужчина!» Мужик заходит в бар, выпивает кружку пива, идет поссать, заходит в туалет, смотрит, там аж 3 пидораса ебутся рядком. Он выбегает в ужасе и к бармену говорит: «Слушай, у вас там в туалете ебутся 3 мужика ебутся одновременно!» Тот говорит: «А в середине рыжий такой с золотыми зубами?» Говорит: «Да». Бля, ему всегда везет. Мы даже в картах везем. Сидят в комнате мужики и старушка. У них по очереди отсасывает и по вкусу спермы отгадывают, кто есть кто. Они смотрят в окно, смотрят, идет святой отец. Они говорят: «Святой отец, давайте к нам. У нас тут были сосуды, по вкусу отгадывают, кто есть кто». Он говорит: «Что вы, дети мои? Вы что? Как это можно? Это же богохульство». Говорит: «Почему богохульство? Тетка уже пару раз кого-то за вас принимала». Блондинка приходит к стоматологу, открывает рот. Он над ней наклоняется, она его берет за яйца. Он говорит: «Что это такое?» Она говорит: «Доктор, мы же не сделаем друг другу больно». Приходит новый русский к стоматологу, зубы платиновые с бриллиантами. Открывает рот, стоматолог в удивлении говорит: «А что надо-то?» «Сигнализацию поставить». Выходит на улицу стоматолог, гинеколог и патологоанатом. Идут по улице, стоматолог говорит: «Наконец-то свежий воздух, Патологоанатом говорит, и люди живые. А гинеколог говорит, и лица, лица. Судят гинеколога за убийство цыганки. Говорит, ну за что же вы ее убили? Он говорит, вы знаете, у меня был очень сложный день, я перетрудился, мне было очень плохо. Я иду домой, и тут в подъезде меня встречает цыганка и говорит, дай 3 рубля, я тебе пизду покажу.

0: Едет дальнобойщик по трассе, и мороз минус 30, и у него колесо спустило. Он выходит, меняет колесо и про себя так ругается. Блять, говорила же мне мама, шел бы ты, Вася, учиться на гинеколога, и руки бы в тепле, блять, и работа, блять, с людьми. Мужик новый русский, очень богатый, познакомился на одной вечеринке с симпатичной женщиной и говорит, давайте поженимся. Она говорит, ну мы же друг друга не знаем. Говорит, какая разница? Мы поженимся, потом друг друга узнаем. Она говорит, ну давайте, я согласна. Поженились они, поехали в свадебное путешествие в какую-то экзотическую страну. Вот они лежат на пляже у бассейна. Мужик залезает на 10-метровую вышку, размахивает руками, делает тройное сальто и без единого, так сказать, звука и без брызг заходит в воду. Совершенно идеально. Весь пляж ему аплодирует, он вылезает, растирается полотенцем. Она говорит, как ты так умеешь, бля? Он говорит, бля, вот мы же решили познакомиться. Так вот я тебе хочу сказать, что я троекратный чемпион мира по прыжкам с вышки. Она говорит, да ты что? Раздевается, ныряет в бассейн и под водой проплывает 200 метров. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вылезает и тоже вытирается. Он говорит, а ты что, чемпионка по подводному плаванию? Она говорит, да нет. Я на самом деле проститутка. Ну вот так судьба сложилась, что мне пришлось работать в Венеции. У меня было две точки. Одна на одном берегу, другая на другом. Ну приходилось успевать, она денег на лодку не было. Муж уговорить жену перед первой брачной ночью взять в рот. Она говорит, я этого не буду делать по двум причинам. Во-первых, я никогда этого в жизни не делала. А во-вторых, у меня после этого всегда изжога.
1: Первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой. Друзья спрашивают, зачем? А он говорит, завтра сниму штаны. Жена увидит и спросит, почему яйца зеленые. А я ей сразу в морду — бац! Где ты другие видела? Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность. Особенно, если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу!» — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на полшишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? «Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя», — шепнул я на ухо приятелю. «Не даст», — обреченно пробурчал он. куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся. И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильным личиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа, проведенные с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как Матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь и...» «Ну, она сказала, что еще девственница, что мне было делать?» Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что-что? Меня позвать!» А может, он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему. Но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили. «Ром, ты из города?»
2: «Да».
1: «А ты когда-нибудь трахал женщину?»
2: «Да».
1: «Неоднократно». «Ой, не надо, не заливай!»
2: «А вы что, нет?
1: Неужели только ослиц?» Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже?
2: А я? Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым. Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь. Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров. За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили.
1: «Это твой девушка?»
2: — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону.
1: «Мой? А что такого?»
2: — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел. Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому тёлку, но даже и не разглядел её как следует. Типа девочка как девочка. И только сейчас, посмотрев на неё глазами других людей, изменил своё мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж. Но у неё уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати. И мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу. А я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может,

что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да. Так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. Той слегка симпатичной, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе. А она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу. «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или, если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом. Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы, и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь — красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды, а она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. Меня не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе на 3-й этаж, как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили, еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее! Она же не против!» «Не, она не хочет. Она же не стала раздеваться». «Вот болван!» — уверенно думал я. Ничего про баб не знает. Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад,

0: 22 апреля к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку, я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то? Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» Да, тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяцев назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя. Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок. Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые. Я и не бросаю, я предлагаю от него просто избавиться. Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом. «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300. Я мог тогда помочь, но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит. Но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая. Зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе. Возможно, такие ситуации – это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала. Или: а если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую, я 2 года потеряю зря. Или: а вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж. Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, не ясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет!» — он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал?» «Вот эта девица!» — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое, что ты позвонил, обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал», — произнесло могильным голосом зомбированное существо. Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел, скорее даже восхищался. Вот тварь! Где? Как? Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун, приди в себя! Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — в сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там же батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым, и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства, ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на три основных категории. Примерно десятая часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на две примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме. «Если ума нет, иди в пед. Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру». Вот абитуриентка из последней категории и была первой девственницей в моей биографии. Хотя от нее никто такого сюрприза и не ожидал. Она же была старше меня на 3 года. Ну какие целки могут быть в 24? Эту невинность я приметил, так как она была практически легендой абитуры. Наравне с одним грузином, который сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и, учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? «А может, давай этого, то есть того?» — невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. «Ой, нет-нет», — стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. «Я сегодня не могу». «Это мужчина не всегда может, а женщина готова. Всегда!» — подумал я ехидно. «Ну, пойдем, пожалуйста. Я завтра сама приду!» — вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. «Да? Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Да лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки!» И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как я их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели две так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. так и идет продвижение по нелегкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов, потому что не в курсе, что плохо, а что хорошо. Их можно обучать, они подчиняются, ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было два мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. Чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю!» Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. «С чем, дорогая?» Безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. «Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это. А ты что, не помнишь?»
1: «Нет, ну, разумеется, помню. Пока».
0: То есть девушку помню, а вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю, а то, что она это помнит, клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего, ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни, вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю: «Успокойся. Тебе что, больно? Неприятно?» Она говорит: «Нет, приятно». Я спрашиваю: «Чего ты плачешь?» Она говорит: «Мне очень страшно». Ну, вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда я занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственница, если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. Парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинство своей дочери. Посмотрите на нее, она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре, фривольных книг не читала, телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню, там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал: «Осторожней, придурок, мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает: «Не туда, козел! В жопу давай! Мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. и ты превращаешься в одного из. Хотя кто-то скажет, а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из, а девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, от чего эти дети сходят с ума. Например, вчера у меня за стенкой в половине четвертого утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры, ну, точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает. И мысли-то все время у нее путаются. И думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает, а в реальности не дает спать соседям. Как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая целочку, уже поневоле думаешь,
1: три алкоголика, один говорит, блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит, я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит, и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, три раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь. Вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь. Вдруг звонок в дверь. Он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь. Там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с двумя бантиками. В руках сеточка, в сеточке пиво. Он говорит, девочка, ты к кому? Она, к вам, Никанор Петрович. Вот вы вчерась нажрались? Так вот я вам пивка принесла. Он говорит, девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит, что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит, блядь, где все? Он говорит, продал. Она говорит, а деньги где? Он говорит, в мешках. Она говорит, а мешки где? Он говорит, вот здесь. Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел и говорит, мне рыбку надо свеженькую. Ему говорят, какую предпочитаете? Он говорит, хочу карпа. Ему взвешивают, вот этого, говорит? Он говорит, этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит, дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит, ты не поверишь, Зоя, но ты пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался, я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога, я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне 2 лапы на плечо, хуякс, я поворачиваюсь, и в принципе я вижу, что это шарик, но срать уже остановиться не могу. Значит, 3 охотника пошли на охоту, один пошел на медведя, выстрелил неудачно. 2 раз неудачно. Медведь за ним погнался, он бежит к сторожке. Медведь за ним. Он дверь открыл, медведь туда забежал, он дверь закрывает и говорит, ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. 2 охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ним погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а 2-й спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуяк с медведю в яйцо. Хуякс во 2-й. Тот, который на дереве кричит, блядь, в голову стреляй, вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются два грузина. Один говорит: Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит: блядь, я убегу. Он говорит: медведь за мной гонится. Говорит: нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит: блядь, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит: я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит: это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, он 5 тонн весом был. Третий говорит: не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит: а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит: не бывает, но, блядь, скинь пару тонн. Он говорит: не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит: хорошо, слушай тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси, я прицелился, только хотел выстрелить, смотрю лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет. Хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышь ты, скинь пару тонн, а то, блядь, весь автобус замочу.
0: Чуть по лесу поплутали, на поляну прискакали. Здравствуй, дедушка Бледун, подставляй сюда колун. Заяц, сука, молодец, сейчас оттянет твой конец. Хуй поднимет, и пойдешь своей бабушке въебешь. Дед штаны скорее спускает, хуй зайчаре подставляет. Ну давай, косой дружок, подрочи мой корешок. Только вот беда какая, рожа заячья, косая, нихуя не видит, бля, ни залупы, ни хуя. Лапой снизу сверху водит, хую деда не находит. Дед орет, уже не может, и как зайцу ёбс по роже. Заяц ёбнулся, лежит. Кол у деда не стоит. Ну и хуй ли в зайцах толк? Все, готовься, колобок. Погоди, не ешь меня, вариантов до хуя. Ну не заяц, так другой, хуй дрочнет тебе. Постой, как другой? Мне ждать не в мочь, на дворе-то скоро ночь. Да я ж быстро, ёб твой рот, и оскалил грязный рот. Чуть на жопе покрутился и до лесу покатился. По корягам, по камням, по обосранным полям. Времени совсем впритык. Точно, съест меня старик.
1: Пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками. Проходят, заходят в кабину. Самолет разгоняется, едет. Пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса. Они... Самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрит, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо, спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдержит и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору. Господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться. Сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит, а, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне. Он говорит, нет. Второй спрашивает, а про что? Он говорит, про любовь мужчины к женщине. Он говорит, а, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит, я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит, дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит, а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина, и он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине, и съемка займет минут 10. Подруга говорит, ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских, один говорит, блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Он говорит, да ладно, вот из тети Нюры можешь сделать? Говорит, могу, хули, тетя Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй, сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит, у него же есть зубы. Он говорит, блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам от зубов Шуры, блядь. Сейчас сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витасу он наступил на яйца, блядь. Ну, вообще, да. Алла Борисовна выходит из своей грим-уборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит, девочка, ну, а сделаем так, я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Она говорит, вы что, ёбнули, что ли? Он говорит, я тебе дам $1 000 000. Она говорит, блин, ну за миллион, блин, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеет все выше и выше, покрывается какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Она говорит, дорогушенька, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом конце, на другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит, Васька, смотри, он, бля, пугачиха, руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит, бля, и не понимаю, как тебя так торкает? То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй пугачиха руки моет.
0: Говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте – дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю», — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози». «Это потому, что я самый лучший дайв-мастер, — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни!» «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти накуй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» — показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» — уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля «Голд Бич», и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100». «Ну хорошо», — милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» — тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь. Постойте тут, я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя». «Ну ты козел! Не понял, что ли?» — вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» — крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли? А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь». «В гостинице этой сраной?» «Нет, тренером по нырянию с аквалангом». «Эти», — я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, «попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут». «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся». «Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душните, чёт, кондиционеры, холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд!» «Да сдаются они, сдаются! На всех ваших условиях, — сказал я. Чё хотите? Чинит пускай все. Может, лучше номера вам поменяют на нормальные, — предложил я». «Во, лучше так, — согласился здоровяк. Правильно, пацаны?» «Ну да, чё мы будем в ремонте-то жить? — поддержали они. И чтоб номера, слышь, получше дали. И окнами не на помойку». Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился. «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они. «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я. Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания. «Э, браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!» Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк. «Меня Андреем зовут». Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны. «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!» «Только полташку», — кивнул я. «А чё так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?» «Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела. Тастуй тогда. За мирное урегулирование международного конфликта!» — предложил я. Народ хмыкнул, Мы выпили. «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю», — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим». Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне. «Спасибо, спасибо большое, мистер Эпп. Вы нам очень помогли». «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках».
2: «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец. Были на высоте. Это русская мафия?»
0: «Нет, ученые-ботаники».
2: Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг».
0: «Ну что ж, пойдет», — сказал я. «И еще. Я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой».
2: «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш». Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухамедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей. А вы говорите, кондиционеры не работают. Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней.
0: «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?» «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я. «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?» «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?» «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные. Полтишка выпьешь? Давай». «Ну так как порешим?» «Да не проблема», — ответил я. «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой». «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей. Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки. «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту. «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
2: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
0: «Да не вопрос!» — я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта. «Любой каприз за ваши деньги». «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму». «Я по мелочи не тырю». «Я как раз об этом и говорю».
2: Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в полутора метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо. Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается — «А, бы, вы, го, да. А бы выгода». Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет Мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай, сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли. Посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил? Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
3: «Какой любовь!» Как-то собрался Конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: «На мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения». Встает врач и говорит: «Ну, извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа». Встает инженер и говорит: «Какая работа, когда главный член простаивает?
4: Это процесс.
2: Встает прокурор, говорит, извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет?
4: Это взятка.
2: Встает адвокат и говорит, нет уж, позвольте. Какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит, ну, здравствуйте. Какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит, ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит, ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, вы знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются 3 стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит, «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит, «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит, «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит, «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит, «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит, «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме. Он так и говорит, мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая ее учит, «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй думай забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит, «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают

Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу, он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через 5 минут возвращается, открывает дверь и говорит: слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься? Собрались как-то 3 друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третий. Один замешкался. Друзья говорят: пей. Говорит: не могу. Говорит: пей. Говорит: не могу. Говорит: ну почему не можешь? Вырвет. Они говорят: да ладно, кто вырвет? Здесь все свои. Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит: где ты, сука, был? Он говорит: на кладбище. Она говорит: что, кто-то умер? Он говорит: ты не поверишь, там все умерли. Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает: где был? Он говорит: у Иванова. Он говорит: что делали? В шахматы играл. Говорит: а почему от тебя водкой пахнет? А чем это у меня, шахматами, что ли, должно пахнуть?

муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас вот в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду, я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж по каким-то предлогам свалил из дома, вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил, раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал, только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит, там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот это одна зарубка, это длина одного члена, а вторая это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Он говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь. Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, 5 рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе 5 рублей, скажи, чтобы сделали длинный-длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит. Вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить.

Он говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает. Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда охуенное место? Винни-Пух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Да, что-то странный. Этот художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и полтора часа простоял около твоей картины. Ты, говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться.

0: стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь. «Зачем прислала? Говори. Или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше десятивершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-ти-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька. Как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка. У жеребца и то короче. Ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать. И по фамилии благородный. Лукаево, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная. Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь. Одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.
1: Вы достаете из холодильника кусок сала и кладете на весы. 100 граммов. Берете сало в руки и мнете его. Мнете, мнете, мнете, мнете. Снова кладете на весы. 100 граммов. А ручки-то в сале? Люблю я, знаете ли, почитать про себя любимого новости в интернете. Причем интересно читать как хорошее, так и плохое. Плохое даже интереснее, потому как что хорошего нового я могу про себя узнать, а по поводу плохого Целый букет, сплетенный из фантазий, злобы, чувства глубокой неудовлетворенности и комплексов пишущего. Но бывает информация другого рода. На днях залезаю в интернет, где набираю свою фамилию, может, что нового привалило, и нахожу там некое артистическое агентство, которое оказывает посреднические услуги людям, желающим провести праздник с известными и неизвестными артистами. Среди фамилий предлагаемых звезд значится и моя. Несколько удивляюсь, с агентством таким незнаком и даже о нем не слышал. Потому и решил проверить. Позвонил, представился как клиент и сказал, что хочу на день рождения жены, назвал конкретную дату, пригласить Трахтенберга. Попросил узнать его стоимость, насочинял по ходу дела, что жена моя большая его поклонница. В агентстве пообещали, мы позвоним ему, спросим, когда он свободен и за сколько готов работать. Сижу, жду звонка. Час, два, три. Но никто не звонит Трахтенбергу, не зовет его на работу. Зато из агентства вскоре перезвонили мне, как заказчику, и сообщили, Трахтенберг берет за выход 25 тысяч долларов. Плюс билеты бизнес-классом из Питера в Москву и обратно, ведь он из Петербурга. Я чуть не рухнул с дивана. Какой Питер? Ведь я уже 2 года живу в Москве. Они даже этого не знают, но голос мой не дрогнул. Конечно, дороговато, но у жены юбилей, что не сделаешь. Диктуйте адрес, куда доставить наличные. Хорошо, сказали они, мы вам перезвоним и договоримся о встрече. И навсегда исчезли. А им обещали 25 тысяч долларов. Я был поражен и до сих пор еще не отошел. Во-первых, в данный момент я беру 10. Эти ребята сильно загнули цену, но раз уж удалось найти лоха, готового заплатить такие бабки, так доведите дело до конца. Ведь вам тогда остается 15 тысяч. Это не маленькие деньги. За них многие стали бы землю рыть. Но почему же они не могли найти меня? Нет номера телефона. Ну и что? Бред! Реклама моего клуба есть на телевидении, в интернете, в журналах. Да, пожалуй, любого артиста разыскать можно. Все где-то постоянно выступают. Почти у всех есть сайты. Я не исключение. Можно найти кого угодно и где угодно. Но ребята из агентства, тупоголовые мальчики и девочки, полная профнепригодность. Доведенные причем до кретинизма. У них даже не хватает мозгов разыскать человека и получить деньги, свалившиеся на них с небес, как манна небесная. Либо ребята просто сами по себе настолько небогатые люди, что не верят в реальность происходящего. Такие гонорары для них – фантастика. Вывод – они просто занимают чужое место. Теперь представьте, что серьезные заказчики звонят в такие вот левые агентства и просят Трахтенберга. Там называют ломовую цену, и покупатели начинают думать, что у меня, Роман Трахтенберга, совсем съехала крыша. Совсем зазнался этот жирный урод и из ума выжил старый. В итоге я теряю и этот заказ, и этих заказчиков, причем навсегда. И значит, это агентство не просто не умеет делать свою работу, но еще и у меня отбирает хлеб. А некоторые из подобных работников порой поступают с точностью до наоборот. Будучи очень... в кавычках «осведомленными», агентство называют заказчиком сумму гонорара 10-летней давности. Люди приезжают ко мне и привозят 500 долларов. «А нам сказали, что вы стоите от 300!» Ты им называешь реальную цифру, они пугаются и тоже думают, что у тебя съехала крыша. Они же все заранее распределили. Выпивка 300 УЕ, закуска 100, Трахтенберг 500 максимум, так как это не в Москве, а ехать надо за 150 километров, и 100 УЕ на непредвиденные расходы. А тут, понимаешь, Роман Львович совсем потерял страх и совесть и увеличил гонорар в 33 раза. Больной! Такие люди тоже больше к тебе не придут. Они же думают, что ты человек непорядочный и хочешь на них нажиться. Цену ты выставил ниже в рекламных целях, а сам пытаешься теперь всех развести. Ребята, я честный. Никого не хочу обманывать. Информация, которую вы получаете, идет не от меня, а от случайных посредников, даром жующих свой хлеб. Число им — легион, имя им — дармоеды. У моего клиента день рождения, и он хочет чего-нибудь необычного. Разглагольствовал молодой парень, сидящий передо мною. Его принесло аж из Обнинска. Сам вызвонил меня по телефону и приехал. В цепкие лапки этого прохвоста случайно попался местный богатей, озабоченный думами о том, как же ему необычно провести день рождения. Молодца ему порекомендовали как фотографа. Ну, надо же юбилей запечатлеть. А наш прохвост, который должен был только снимать, стал выдавать себя из-за специалиста по вечеринкам. Уж на скольких он был и скольких он видел. «Правда?» — заинтересовался именинник. «А мы хотели бы Трахтенберга пригласить. Ты с ним не знаком?» «Ромка! Ха! Лучший друг!» — не моргнув глазом, соврал юноша. «У меня с ним все схвачено. Привезу, не сомневайтесь!» Конечно, меня при том разговоре не было, а юноша пересказал его иначе. Однако я на 99% уверен, что проходила беседа именно так, потому что таких мальчиков я видел в своей жизни огромное количество. Кстати, они меня? Нет. Их утверждение, что я или еще кто-нибудь из артистов лучший друг — чистый блеф. Они случайно оказались рядом с кормушкой и осознают, что вот он их шанс, первый или последний, хоть чего-нибудь урвать. А потом у мальчика хватило ума разыскать меня. В принципе, оно и не трудно. Купил журнал «Афиша», нашел телефон моего клуба, вызвонил. Я обозначил сумму. Он перезвонил имениннику, тот согласился. Хлопец набрал меня снова и сказал «Согласен». Я ответил «Приезжай». Промежуток от встречи с посредником и до получения денег — долгий процесс, который не всегда увенчивается успехом. Потому что именно здесь начинаются первые сложности. Заказчик хочет встретиться с тобой, дабы четко оговорить свои желания. Ты хочешь встретиться с заказчиком, чтобы оформить его желание в конкретный сценарий. Заказчик не хочет давать денег, пока не увидит сценарий. Ты не хочешь писать сценарий, пока не увидишь деньги. Но посредник не хочет вас сводить ни под каким соусом. Он боится, что тогда его услуги окажутся не нужны. Познакомил? Спасибо. А деньги? Какие такие деньги-шменьги? Совсем другое дело. Свести клиента и артиста в последний момент, когда и деньги получены, и сценарий написан, и свои люди, фотографы, звуковики, световики, кабацкие музыканты, водители, уборщицы и так далее, которые поделятся нажитым, пристроены. Вот клиент, вот артист. Если что будет плохо, не моя вина. Мое дело вас познакомить и передать деньги. И беда не в том, что он заработал денег. Наживает и бог с ним. Беда в том, что артисты, навязанные покупателю, вообще часто не из той оперы. Конечно, лучше было бы сюда поставить стриптиз, но у меня есть только виолончелистка. Сюда нужно бы попсу, но есть только панки. Сюда нужен бы балет, но есть только дрессировщик. И виолончелистка, оказавшаяся перед толпой пьяных граждан, ждущих стриптиза, должна как-то выкручиваться. Оказаться в такой ситуации крайне неприятно. Главное, отступать некуда. Деньги получены, публика ждет, а уйдешь, сразу дурная слава поползет. Мол, данный артист кидает. И тебя уже опасаются приглашать на работу, не зная, чего от тебя ожидать, и не зная того, что виноват не ты. Это тебя кинули, и про тебя еще и поползла дурная слава. Так что, наученный горьким опытом, я всегда стараюсь заранее выцепить телефон заказчика, что очень трудно. Вот и сегодня. Переговоры с очередным посредником из Обнинска зашли в тупик. Шансы получить работу 50 на 50. «Значит, необычную развлекуху хочет?» — уточнил я. «Ну, тогда записывай то, что можно сделать». И выдал спекулянту от шоу-бизнеса несколько разных идей. Всегда имею такие в запасе. Мальчонка выслушал внимательно, с видом отличника. Сказал, что все обсудит с заказчиком. Перезвонил мне через пару дней и сказал, что именинник хочет не совсем такие, а несколько другие. «Скажи, пожалуйста, а чем ему мои предложения не подошли?» — решил уточнить я. Юноша мямлил. Ничего не говорил по существу, все мутил. Не понимая, что именно мне делать, я просто послал его к черту, сказав, что либо он напрямую сводит меня с именинником, либо я отказываюсь. Такая непреклонность его добила. А также, впрочем, и мое обещание, что заплачу ему 10% с гонорара. Всегда честно отдаю деньги, ведь и такой прохвост может пригодиться в жизни. Это была серьезная победа на пути к деньгам. Вскоре именинник сам мне позвонил. С первых же минут разговора выяснилось, что мои задумки ему понравились. Особенно идея устроить альтернативный конкурс красоты, то есть набрать страшных баб, придумать им необычные задания и так далее и тому подобное. Кстати, он сказал об этом нашему случайному посреднику сразу же. К счастью для меня и именинника, мы вовремя пресекли его поползновение и сделали все по-своему. Тот день рождения гости запомнили навсегда. Но о нем я напишу позже в главе «Пьянки». Сейчас о другом. О людях, которые стоят между заказчиками, клубами или частными лицами и артистами. О посредниках. О дармоедах. Может, конечно, вам показалось, что мы с ним конкуренты и что его друзья и вправду могли выступить наравне со мной. Если показалось, вы просто никогда не были в моем клубе. Уж не говоря о том, что вообще ни мальчик, ни его приятели никогда не делали ничего подобного. А соответственно, чудес-то на свете не бывает, ничего и не умели. Более того, юнец и фотографом-то оказался хреновым. Что даже не удивляет. Люди, которым свойственно хвататься за все, как правило, не умеют ничего. Главное артисту – самому уметь бороться с такими типами, учиться их побеждать, а порой, хоть и жалко денег, отказываться от работы, если точно видишь, что добром тут дело не кончится. Ведь потом уже не отмоешься, и бессмысленно будет устраивать очную ставку между посредниками, артистами и заказчиками, выяснять, кто из вас был прав, кто виноват. Как говорил мой папа, Ромочка, никогда не спорь с дураком. Со стороны могут не понять, кто из вас кто. Здравствуйте, Роман. Вас беспокоит из агентства массовых мероприятий имени такой-то матери. Мы с вами уже сотрудничали. Не помню, но все равно здравствуйте. Наш клиент хочет провести новогоднюю корпоративную вечеринку и выказал желание видеть именно вас в качестве ведущего. Сколько это будет стоить?
2: Как обычно, указывается сумма.
1: Мы хотели бы немного поторговаться. Торг, ребятки, здесь неуместен, так как работы очень много. Тогда мы хотели бы с вами встретиться и обсудить детали. Деталь одна. Деньги вперед. Приезжайте. Слыша столь радостную новость, я помчался навстречу. Встретили меня мальчик и девочка, которые долго рассказывали про то, как все будет замечательно и прекрасно удивительно. Через 15 минут я поинтересовался, а что же все-таки будет происходить по сути. Они опять кинулись в мутную пучину бессмысленных поэтических образов и кретинических метафор. Через 10 минут я опять поинтересовался, а что же все-таки будет происходить на сцене? Картина повторилась. А еще через 20 минут я понял, что имею дело с ненормальными. Где деньги? Сейчас принесут. Давайте пока поговорим о мероприятии. Спасибо, я уже все понял. И что же? Что? Что все придется делать самому. Вы в этом деле ничего не петрите. Я сам встречусь с заказчиком, выясню, что ему нужно, напишу сценарий и сведу вас с артистами. Где деньги? Вот 50%. Нет, гоните все. Мы так ни с кем не работаем. А по-другому не работаю я. Тогда остальное завезем завтра. Давайте поговорим о мероприятии. Утром деньги, днем стулья. До свидания. На следующий день они привезли деньги. Я тут же перезвонил и предложил встретиться с заказчиком и написать сценарий. Они возразили, что заказчик сейчас занят, и в тот момент, когда будет можно, они тут же устроят встречу. До праздника оставалось 20 дней. Прошло 15 дней, но они так и не перезвонили. Деньги были у меня, и поводов для беспокойства практически не было. Прошло еще 3 дня. Они позвонили и попросили, чтобы я не волновался. Просто концепция полностью изменилась. Сейчас они ее доработают и вышлют сценарий. Сценарий пришел в ночь перед праздником. Прочитав его в первый раз, я не понял, о чем идет речь. Прочитав во второй, задумался. В третий — понял. Понял, что ошибался. Они не просто ненормальные. Они тяжело больные люди. То, что они наворотили, не могло существовать просто потому, что это противоречило здравому смыслу. И тут я вспомнил, где сотрудничал с ними. Это тоже была незабываемая вечеринка, куча встреч, обсуждений, бесчисленное количество различных сценариев, ночных звонков, потом многочисленная доработка выбранного, список артистов на 5 страницах и, наконец... И, наконец, я в гордом одиночестве на сцене, утыканный ненужной аппаратурой, без сценария, без обещанных артистов, один на один с публикой. Зато за кулисами метались 6 администраторов, приехавших из Москвы за счет заказчика, за его же счет поселившихся в отеле за 3 дня до мероприятия, изображавших бурную деятельность. Тогда валить мне было уже некуда. Пришлось работать. Администратором было найдено единственно возможное применение — наливать мне водку под страхом смерти. Не нальете вовремя — уйду немедленно. Но если тогда, как я сказал, выбора не оставалось, сейчас выбор имелся. Я решил отдать деньги агентству и ни в коем случае не ввязываться в этот блудень. Придя в назначенный срок на вечеринку, я выложил деньги на стол и попрощался. В глазах спекулянтов появилось изумление. «Почему?»
0: «Почему?»
1: Там дальше вырезано цензурой.
0: «Потому!»
1: «Рома, ну давайте, ну может что-нибудь исправим?» «Ну что исправлять, когда у вас ничего нет?»
0: «Как нет? А это что?»
1: Доставая свои писульки.
0: «Это?»
1: Опять вырезано цензурой.
0: «Хуйня! Где заказчик? Он занят. До свидания!»
1: «Ой, извините, вот он идет».
0: И тут выясняется, что все как и обычно. Заказчик точно так же хотел встретиться со мной. Ему докладывали, что я постоянно на гастролях, что сценарий этот написал я. И если заказчику не нравится, то они готовы переписать его сами. Конечно, за дополнительную плату.
1: В результате сценарий я написал тут же на коленях. Моя работа ограничилась несколькими выходами, где, опасаясь перепутать имена руководства, читал по бумажке. Заказчику все понравилось. Ведь, несмотря на то, что кретины-специалисты по праздникам не сделали ничего из того, что должны были, спас, как обычно, мой немалый опыт проведения различных пьянок. Так что заказчики всегда остаются довольны. Они же не знают, что все могло быть значительно лучше. Бывает и так. Звонит какой-то персонаж, сообщает, что он представитель некоего клуба, спрашивает, сколько ты стоишь, и говорит, что даст ответ завтра. Но больше не звонит. Ни завтра, ни послезавтра. По молодости я пытался отзваниваться, пока не понял бессмысленность этого занятия. Сейчас вижу, что это работают молодые люди, не имеющие завязок и ничего не знающие. У меня есть парочка полных даунов. Звонят с периодичностью раз в полгода. Один из Краснодара, другой из Калининграда. Позвонят, поторгуются, типа «все супер, завтра вам привезут деньги». На завтра звонят и говорят, что привезут послезавтра. Потом тишина. История длится уже года три. Один раз кто-то из даунов даже оставил мне телефон человека, который должен привезти деньги. Ради интереса я позвонил. Человек честно сказал, что деньги лежат. Он слышал, что должен их куда-то отвезти и привезет, как только генеральный даст указание. По всей видимости, мой даун просто вечно бежит впереди паровоза и не успевает разруливать интересы заказчиков и артистов. Если бы они хоть раз толком объяснили, что там за люди, и вывели бы меня напрямую, я бы разобрался в ситуации сам. Даже заплатил бы горе-посреднику, все по-честному. Но они боятся. Один раз людей сведи, и заказчики будут напрямую выходить на артиста. Поэтому дауны, чтобы не упустить свою копеечку, еще 10 лет будут пытаться продать меня без меня и терпеть неудачи. Хотя, казалось бы, наученные горьким опытом, они могли бы уже сделать все по-человечески, но не могут. В этом и есть главное отличие любителя от профессионала. Профессионал смотрит и учится, а любитель только смотрит. Еще один вариант с даунами. Так как они не профессионалы, они порой, вы не поверите, пытаясь меня продать, вообще могут не представлять, чем я занимаюсь. Они что-то увидели по телевизору, и одной программой все их знания и ограничены. Когда по приезду выясняется, что ждали совсем другое мероприятие, с данным дармоедом перестают общаться. Наученный горьким опытом, с некоторых пор интересуюсь у каждого звонящего, что он обо мне знает. И постоянно объясняю очередному мальчику, что с программой «Кабаре» работаю на зал в 100 человек, максимум 150, и на публику в возрасте от 25 лет, и чтобы люди были не бедные, а места сидячие, и столы, чтобы были накрыты, и так далее, и тому подобное. Мальчик согласно кивает в трубку, будто все понимает. А ты прилетаешь в другой город, и там тебя привозят на дискотеку для малолеток, жрущих экстази. Малолетки не могут слушать тебя. Нафиг им юмор. Им надо колбаситься. К тому же малолеток около 1500, что в 10 раз больше заданного тобой максимума. Ты в ужасе спрашиваешь у владельца клуба, вы что, обалдели?
2: А мальчик, который так удачно организовал тебе работенку, уже получил свои деньги и смылся. Зато приехал ты, и именно тебе надо как-то спасать ситуацию. Еще одна история про посредника. Позвонил ко мне в клуб некий дяденька и сообщил, что хочет пригласить меня провести день рождения. Не его, собственно, конечно же, а одного богатенького Буратины. Я сказал, что в будний день могу прийти за столько-то. Он обещает перезвонить через день, перезванивает через три. Сейчас идут переговоры. Все не очень ясно. Может, согласитесь за меньшую сумму? Не могу. Не падаю ниже определенной планки. Но я еще перезвоню. А я после его звонка совершенно случайно встречаю знакомого, который кричит, что как раз искал меня потому, как у его товарища день рождения. Может, я поработаю? Понимаю, что именно на этот самый день рождения меня пытаются сторговать и напрямую связываюсь с именинником. Тем более, что приятель дает его телефон. Именинник, правда, в раздумьях. Будет у него дебош или скромно-торжественное мероприятие. Деньги его не беспокоят, но дебош ему не очень как-то на руку, ну, по каким-то своим там причинам. В итоге он отказывается от услуг артистов, и мы мирно расстаемся, договорившись, что оторвемся в другой раз. На другое утро звонит телефон. На проводе тот самый дяденька-посредник. Он, разумеется, не в курсе того, что я уже сам напрямую связался с именинником, ну а кто ему будет докладывать-то, и сообщает мне, что все еще идут переговоры, но сумма очень большая для заказчика, и, может, вы все-таки согласитесь взять на 1000 меньше. Мерзавец отлично знает, что дебош отменен. Но ему сейчас важно знать, соглашаюсь ли я за меньшие деньги. Ему нужно меня сломать, чтобы в будущем знать, буду я работать за полцены или нет. Ну а он сможет выставлять заказчику счет на свое усмотрение, прибавив 1000, другую, третью. Он лжет всем. И вы никогда не добьетесь от него правды. И очень обидно, если правда касается ваших денег. Выводы? Делайте их сами. Главное, я вам объяснил, что между вами и вашими заработками будут стоять орды нахлебников. Если вы не научитесь распознавать их и использовать в собственных интересах, ваше дело – дрянь. Кстати, разновидности, виды и подвиды нахлебников очень многочисленны, и сейчас я расскажу об еще одной жирной прослойке этих паразитов. Самодеятельность. Ну, конечно, самодеятельность надо сразу разделить на два типа. Иногда токарь-фрезеровщик, свинарка или пастух начинают участвовать в художественной самодеятельности, так ничего плохого в их хобби нет. До тех пор, пока человек не строит на этом свою основную карьеру. Ведь тогда получается самодеятельность другого плана, самая отвратительная. Например, приходит девица устраиваться на работу секретаршей. Ей кажется, что она самая потрясающая секретарша из всех, что она, несомненно, достойна этой работы. И отдать себе отчет в том, что чего-то делать не умеет, она не готова. Да к тому же из лицемерия не может признаться в этом себе и остальным. Нормальный человек сказал бы честно, что не умеет, но хочет научиться. Однако самодеятельность к ним не относится. Напротив, ее отличает огромная уверенность, что она умеет все. Да еще среди них есть люди с жуткой энергетикой. Они заражают всех своим кипуче-рабочим настроением. Ты поневоле начинаешь верить, что перед тобой профессионал, а потом... Потом наступает время жестоких разочарований. Даже в элементарном. То есть тебе-то, специалисту, ясно, что такие вещи элементарны, а ему нет. Все равно, что посылаешь человека в магазин взять хлеба, молока и мяса. Человек идет, потом возвращается и сообщает, что ему ничего не дали. В магазине попросили заплатить. И ты поражаешься кретинизму. А ты ходил без денег? Ты что, дурак, что ли? Но вы же меня не предупредили. Он борется за свою правоту. Дурак еще уверен, что все сделал правильно. А ты изумлен и напуган тем, что человек работал рядом с тобой, и ты принимал его всерьез. А может, он еще где-то накуролесил? А на деле-то все, как в старом анекдоте. Идет мужик и видит, как двое рабочих трудятся. Один копает ямку, второй закапывает. Он удивляется. «А что это вы тут делаете?» «Как что?» «Вот я выкапываю ямки, он закапывает. У нас есть еще третий, который должен деревья сажать, но он заболел. Обычно не даю название разделам, но в качестве исключения, ввиду незаурядности явления, у этого раздела будет
0: «то рядом в жопу дышит». Оглянулся — никого. Почесал старик ебло. «Кто тут есть? Скажите нахуй!» «Чую, кто-то дышит в сраку! Вот хуйня и есть хуйня!» И вдруг слышит. «Это я!» «Колобок? Да ты живой!» «Да, дедуль, я внучек твой! Ты меня слепил, паскуда, из говна!» «Вот это чудо! Охуительный заскок! Говорящий колобок!» «Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю! Сразу, бля, хуй и встанет у меня! Да еще под твой пиздеж!» «Ну ты, дедушка, даешь! Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука! Намотают старый срок!» — отвечает колобок. Дед от наглости такой охуел. «А ну, постой! Я ж тебя лепил, зараза, для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог залупой отъебать!» Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда. «Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно, бля, вонючее оно. Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз, а подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит». «А что делать-то тогда?» — дед спросил у колобка. «Подрочи мне ты, внучок».
3: «Да ты что? Я ж колобок. У меня ж ни ног, ни ручек, даже хуя нету. Внучек, помоги, ебёна мать, я без ебли сдохну, блять!» Колобок ему: «Ну хули, покачу я в лес, дедуля, поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрачнуть».
2: Так сказав, в траву свалился.

0: ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой. Снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой. Снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Жена рассказывает мужу, говорит, вчера приходил наш сосед Васька, такой мне анекдот рассказал, я чуть с кровати не ёбнулась. Маленький мальчик из смешанной семьи, где мама еврейка, а папа русский, сидит в школе в глубоком раздумье. Его спрашивают, о чем ты думаешь? Он говорит, вот будет 23 февраля, нам будут подарки дарить. Вот я и думаю, сломать его или загнать кому-нибудь. Изи, откуда у тебя такие чудные часы? Это мне папа перед смертью продал. Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть земля тебе будет пухом. К ним подходит его друг и говорит, что ты делаешь? Ты же ее ненавидел всю жизнь. Говорит, я знаю, у нее на пух была аллергия. Похороны тещи, все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорят, что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил. Он говорит, блядь, я вчера перепил. Так хуево, она такая холодная. Похороны тещи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает Сникерс, кладет. Друзья говорят, ты что, ёбнулся? Он говорит, я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и Сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит, дорогой, ты умираешь, я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит, может, не надо? Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася. Он говорит, да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать. А он в твоем подвале твое винище хлестал. Мужика судят за самогоноварение. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил, аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, давайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть. Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну чё, блядь, пришел? Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают, ну расскажите, как было дело. Он говорит, я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон.

0: Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там два дня сидят. Потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво пит, водку жрат и баб ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после коллоквиума собираются в баре. Представитель пива Бэкс заказывает Бэкс. Представитель пива Лёвенброй заказывает Лёвенброй. Представитель Гиннесса заказывает пепсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Говорит, а чего ты заказал пепсиколу? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга и говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать, блядь.
1: Года два назад тому собрались мы на дому у соседа в воскресенье, чтобы отметить день рождения. От закусок стол ломился, в кухне шашлычок дымился, цинандали, коньячок, краб, икорка, балычок, для восточных все кровей. Именинник Аджубей, отпрыск тегеранских баев, разъебай из разъебаев, был в верхах, когда у власти тесть его, мудак мордастый, находился, а потом за редакторским столом пропивался, прозебал, тестя мудака ругал. Мы за это, суку, били, говорили и курили. В полночь грусть не в моготу, и как раз в минуту ту именинник Аджубей, приподняв развод бровей, говорит: «Ну а сейчас выдам я сюрприз для вас». Бьет в ладоши, словно бай, тегеранский разъебай, дверь пред нами растворилась, и девица появилась. Голая, как правда века. Я смотрю, у человека рядом хуй в штанах встает. Чувствую, и мой растет. У девицы чудо-грудь, простыней не обернуть. Ноги длинны, высока, бедра, как окорока. Над пиздою целый лес, будто Маркс туда же влез. Тут меня изгнали с кресла, эта, блядь, на стол полезла, завертела животом, толстой жопой, а потом девка там в разлет присела, точно на бутылку села. И в пизде исчезла пылкой от шампанского бутылка. Приподнялась, встала раком, точно в дверь нацелив сраку, сжалась, из пизды назад словно вылетел снаряд. А вокруг почти все дрочат, ждут, чего еще отмочит. А она икру берет, между ног себе сует, лихо ноги раздвигает, разъебая подзывает. Тот высовывает вмиг свой редакторский язык, из пизды икру берет, отправляя прямо в рот. Зам редактора, однако, усмотрел икринку в сраке, сунул в жопу ей язык. За моей спиною крик: «Всем из жопы доставать!» Стали сраку все лизать. У меня уже печет, из конца уже течет, все от пота взмокли и у всех штаны промокли. Аджубей, икрой рыгая, всем раздеться предлагает. Через пять минут засранцы мы стоим, как новобранцы. Двум сосет она, двум дрочит, жопой вертит, раком хочет. Среди всех ажиотаж, как вошла девица в раж. Час ушел на все дела, в доску всех нас заебла. Этот плачет, стонет тот, а она ему сосет. Именинник, мудозвон, словно выжатый лимон. «Мало мне!» — кричит девица. «Вот бледище! Прямо львица! Мы давай все расползаться! Блять, вот-вот начнет кусаться! Все у всех давно упало, а она свое! Мне мало!» Я ее поставил раком, сунул ей распорку в сраку и воткнул пизде голодный я сифон с водой холодной. Бабе нравится, гляжу, я туда-сюда вожу, а она Вот хуй хорош, на кобзоновский похож. Я водил, пока я смог, руки отнялись, я взмок, бросил тот сифон с водой, между ног лег под пиздой, много воздуха набрался, головой в пизду забрался, изо всех последних сил матку все же укусил. Дальше в памяти провал. Я почти неделю спал, а потом, знать рок такой, потерял совсем покой. Поначалу стала сниться эта блядская девица. Ее жопа, ее грудь. Хоть бы раз еще взглянуть, как узнать, кто, блядь, такая? Я спросил у разъебая, тот ответил, то ли это филинета, то ли филита, или, может, что похоже, я окаменел. О, Боже! Это же она, филиста! Высока, стройна, плечиста, с тонким и высоким взглядом, с мощным и огромным задом, с пятым номером грудей, с головой не без идей. Я забросил все дела, блять, настолько завела. Слал во все концы запросы, задавал кругом вопросы, все искал, искал, искал, просто сумасшедший стал. И за эти все заботы выгнали меня с работы. По стране носился в мыле и нашел ее в Тагиле. Я как тень за ней ходил, все упрашивал, молил, говорил ей, что клянусь, если даст ебать, женюсь. Та ответила: согласна, но с условием. Все ясно, я давно готов на все. Вот условие мое. Слышала от бабки Насти, в грозовую ночь, в ненастье, в старом городе Тагиле, на кладбищенской могиле, если голые ебутся, в полночь мертвецы проснутся. Выйдут из сырых могил, заорут на весь Тагил. Я хочу проверить это. Если да, то дам скелету. Я ответил: я готов. Сказки все про мертвецов. Прямо в тот же день, точь в точь, молнией пронзила ночь, без 15:12 мы с ней начали ебаться. Вдруг ее раздался крик, помню, я кончал в тот миг. Что девицу испугало, что в последний миг не дало? Здесь стоял огромный диск, я взглянул на обелиск. И в мгновение, поверьте, понял я причину смерти. Каменный смотрел с укором Спиридон Мартыныч Кторов. Кое любовь. Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит: ну извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит: какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит: извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка. Встает адвокат и говорит: нет уж, позвольте, какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит: ну здравствуйте, какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит: ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит: ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот, подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами.
2: То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются три стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается

Любовницу любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то две подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме». Он так и говорит: «Мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают. Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью „От братвы“». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выпивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее, что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся.
Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все

0: все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший, на мое счастье, окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда!» Публика недоумевала. И что, разыгрывают? «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да, да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили... Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить».
1: «О-о-о! Началось!»
0: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся. «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди?» Оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль. И температура воздуха минус 5, воды примерно плюс 5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда. Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвого Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются. Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йок. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. Улетаю без них. Пусть сами добираются. «Ну что вы, Роман!» Добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. «Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!» «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он. Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Пол царства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?»
2: «Не знаю».
0: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
2: Не помню!
0: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. «А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет!» Тут же обрадовал я их. «Может, пропустите?» Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А че такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего 1 день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» — заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг вон самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом! И хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через 3, и через год, и через 2 года. «Почему вы хотите развестись со своей супругой?» «А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие».
3: «Ну и что?»
0: «Нет, мне лично все равно, а вот друзья смеются». Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым, потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам. Вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену, и сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
3: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
0: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне 2 явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
3: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
0: Тут я, признаться, несколько напрягся. 2 мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня. Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был Шарпей, зарычавший и улегшийся у двери. Обложили. Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
3: А что тебе, наша баба не нравится?
0: Ах, вот оно в чем дело,
3: с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался, потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал: «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?» «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу». «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я похотел над другой бабой. «Это очень приятно. Тебе понравится. Мне, например, очень». «Угу, ага, да, да. В следующий раз». Выбравшись, наконец, мимо спящего Шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй удержаться. Попробуй удержаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. «Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь?» Ответил он очень интересно. «Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги». Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
0: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
3: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал, незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина.
0: В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять. Хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена — ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать. Не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно. Все равно не уснешь. Смотреть кино нереально. Ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия жить на этом разгуле подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне не хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек, могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить, и ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя, но ведь я буду пьяным, уставшим, как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. Ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
4: На пороге смерть, но в то же время что-то непонятное. На черепе у нее какие-то бантики, саван весь в рюшечках-ромашечках, коса с фенечками. Мужик спрашивает, ты кто? Она говорит, не видишь, что ли? Я смерть. Он говорит, блядь, какая нелепая смерть. Лесбиянка приходит в ГАИ получать номера и говорит: дайте мне, пожалуйста, розовенькие такие номера. ГАИшник говорит: ты что, ёбнула, что ли? Где ты видела розовые номера? Она говорит: как это где? Пидорасам же голубые даете?
0: Еще кувшин рассолу просит. И вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным, и вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил: сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя: ну, держись. Он молвил ей: вы мне писали? И гаркнул вдруг: а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну а невинность эта, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля по ёбке, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится. И надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом зубровку не одну, и через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саную дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поеблу?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он, могучий, строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя крикнул: «Прошка, гони скорей домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку-галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва. Сказал Онегин, что придет. У мельницы пусть, сука, ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. «Мой секундант», — сказал Евгений. «Вот он, мой друг, месье Шартрёз». И вот друзья без рассуждений становятся между берез. «Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло пидорас. Минжа Евгения хватило, мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир. Взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез. И после паузы минутной: «Пиздец», — сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман. И не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам. Он под деревом сидит, ничего не замечает и пинцетом хуй дрочит. Он наездов не боится, у него своя больница. Он здесь ходит королем утром, вечером и днем. Гонит спирт для нужд больничных, добрый доктор Айболит, и хуярит его лично, если что-нибудь болит. Лечит маленьких зверюшек, зайцев, ежиков и хрюшек, и для верности труда им вдувает иногда. То козлу маслы расставит, в жопу градусник поставит, подрочит его фактуру, чтобы знать температуру, брызнет спермую струей, до свидания, больной. То свинью нахуй положит, ее дырку растревожит, разведет немного блядства и введет в нее лекарство. Вы, свинья, почти здорова, приходите завтра снова. То корове хвост поднимет, жопу трубочкой раздвинет, мазью смажет, поплюет, свою капсулу введет. Вы идете на поправку, не хотите ли добавку? Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. И пришла к Айболиту лиса. Мне в очко залетела оса, и жужжит она там, и кусается. Может, высрать? Да не получается. Я и ставила клизму с соляркою, и дрочила еловую палкою. Да пизды! Все жужжит и пиздец. Стала задница, как холодец. Помогите, доктор, помогите. Эту падлу хуем уебите. Как тут горю не помочь? Айболит не спал всю ночь. До утра лечил зверюшек, телок, козликов, свинюшек. И теперь сознанием дела хуй впиздячил в лисье тело. Им зудеж определил и паскуду придавил. Ой, спасибо, добрый доктор Айболит. Так теперь спокойно в жопе, не жужжит и не зудит. И пришел к Айболиту Барбос. Мне бандиты заехали в нос. Я хотел попиздеть по науке, а мне в морду заехали, суки. И теперь в лепешку нос. Не грусти давай, Барбос, я тебе его поправлю, хуем косточки расправлю. Добрый доктор Айболит хуем по лбу постучит. Ёпс и этак, ёпс и так, выпрямляется шнабак. И такой стал нос у пса, будто хуя колбаса. Охуительнейший нос, улыбается Барбос. К Айболиту пришел как-то зайчик. Ой, на ножке я вывихнул пальчик. Он когтем по траве зацепляет и ебаться конкретно мешает. Ты мне косточку правильно вправь и мой пальчик на ножке поправь. Добрый доктор Айболит, он подумав, говорит: помогу тебе я, зайка, лапку мне свою давай-ка. Взял он ножку, взял топор, погонял немножко и, въебав его в упор, отхуярил ножку. Зайка с радости скакать песню распевает. Хорошо теперь ебать, коготь не мешает. Вот такая вот работа, обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок. Всем
5: ну, Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером, и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. 1 используется в январе. У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело? Он говорит: вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет. Муж возвращается домой, жена спрашивает: что врач сказал? Че-че? Сказал: сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пересыпи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пересыпи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз-печать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит: я патриот и читаю российскую прессу. Ему дают какую-то российскую газетку. Он говорит: одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит: я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит: я из жопы вытираю. Он говорит: это что, давно уже вытираете? Он говорит: скоро будет 1/2. А, ну вытирайте еще 1/2, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу и говорит: Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я после школы играл в песочек. Она говорит: напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет: песочек. Она говорит: садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит: я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит: отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет: совочек. Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит: это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все, вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый. К зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел. Жопа повернулся, у него хуй встал. Он говорит: тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в Запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит: эй, ты, халдей, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает: а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит: африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит: извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит: че, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит: нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано. Понятно? Она говорит: я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет. Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2-3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютю в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит: дед, блядь, а что дальше-то будет? Дед говорит: а дальше будет вторая передача. Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха. И говорит: поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни. Достает пистолет. Пух. Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, только давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водила говорит: ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, 500 метров, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, 200 метров от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен? Он говорит: ну что, батенька, вы хуеплёт. Доктор, у меня яйца звенят. Я феномен. Ну что, батенька, вы мудозвон. Письмо в газету «Спид-инфо». Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебёт меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать? По скриптам. Ради бога, простите меня за неровный почерк. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит. Врач говорит: ну расскажите, как вы это делаете? Он говорит: ну, мы раздеваемся. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше, говорит, я засовываю хуй. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это руку в пизду зачем? Ну, а дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты 2 баб одновременно можешь выебать? говорит, могу до трех. И трех, говорит, Петька, могу. А мужика, говорит, Василий Иванович, могешь? Говорит, нет, мужика не могу. Я же консерваториев не заканчиваю. Новые русских приходят в контору, спрашивают шефа. Секретарша говорит, ну нету шефа. То, говорит, что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Говорит, дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин.

Один говорит: вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит: а что ж тебя расстраивает это? Говорит: блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу: дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит: у тебя кассетка японская? Он говорит: да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит: скоты, я, блядь, сколько раз говорил, сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу, врач говорит: ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов, короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит: доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине: прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар, еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит: дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит: дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает: а вам какую, мальчика или девочка? Она говорит: бля, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100. Лисицы $100. Мыши полевые пучок 50 центов. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает: что с тобой, дорогой? Он говорит: блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. Я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит: ну ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок, говорит: мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазь. И говорит: есть, заебись. Два комара влетают в охуенный ангар. Один говорит: блядь, что-то холодно. Второй говорит: хуйня, она дышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит: как пиво-то? Тот говорит: пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Чё, по латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит: что это за хуйня? Чё это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит: мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках, и говорит: господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит: ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит: мы тут посвящались и решили вас, сэр, послать в пизду еще на 2 месяца.

Монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. Тот говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострется. Монашка...

возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпаются грузины после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» Он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Васи Субань?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бемс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорит: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима». Говорит: «А что это за страус и вот эта мокрая кошка?» А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. «Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай?» После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: «Вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу». Он говорит: «Ну, через жопу, так через жопу». Поворачивается на живот. Она говорит: «Яйцо». «Хуяк в жопу». «Яйцо». «Второе яйцо». Говорит: «Кофе». Через вороночку наливает. Он: «Ой-ой-ой-ой». Она говорит: «Что, горячий?» Говорит: «Нет, я люблю без сахара».

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч.
1: Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь, такой пиздец». И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого — не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусила ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя.
2: Что за говно?
1: Ёбнуться можно.

блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец.

лоб, босики под багет, гробовщик.

0: двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, только давайте договоримся, по двух лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там два дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: ребята, больше двух лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь.
1: Утром с дури алис пьяну потянулся дед к баяну. Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче, аль не выродок я сучий. Развернул и как завел, драный ебаный козел. Заебал он всю округу, кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. И сглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ёбаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. Нихуя себе жарище! Шел бы старое хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай. Что тут делать? Делать нехуй. Хошь, не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море, будто девица в запоре, закипела, заблевалась, и на волнах показалось чудо дивное в цвету, рыбка цвета я ебу. Эй, придурок старый, хулишь, воду сранью всякой мутишь, быстро съебывай отсюда, говорило ему чудо. Дед на это отвечал: а тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры. «Да хуя ты, вижу, храбрый!» — рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда. «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения, дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню». Присел старик. «Вот так случай, хуй просышь, а ты, рыбка, не пиздишь?» «Да ты что, я, блядь, какая, я ж царица и морская, так что, старый, не тяни, все, надумал, говори». «Ладно», — молвит дед в раздумье, — «ты, я вижу, не пиздунья. Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пиздата. А сейчас, чтоб в другой въебало глаз». Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай», — рыбка говорит ему, — «лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу». «Заебись!» Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться». В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. Вот так диво, вот так чудо. Только ползал по пизде, а теперь хуй знает где. Знать смекнул, да блиновался, дед орет. Ага, попался, Боров, сука. И с разбегу кулаком в ебло соседу. Тот с копыт с песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь? Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья, нахуй брюки и сомненья. Дед подумал, все, пиздец. Эка рыбка молодец. А жена уже ползет, хуй зажала и орет. Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину. Хуй с тобой, промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал. Я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. Кончил? Ну давай сначала. Дед весь в сперме и говне говорит: хорош тебе. А старухе поебать, хуй дрочи, ебёна мать. И опять на полный ход дед старуху в нос ебет. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердеж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орет, больно, не пизди, паскуда. Вот пизда-то, вот так чудо. Жопа полная за нос, раскраснелись уши, нос. Заебись, вот это клево. Как, дедуля? Ой, хуёво! Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец, пропал старик. Бабка ж заорала: мало! Что замолк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть? Дед, иссохший весь в поту, кровью харкал на полу. Харкал, тихо причитая: рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе. Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял.

Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало. Смотрит, там разблюдовка. То есть, там инженеры, какие-то врачи, артисты. У них есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну, вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюганенького, в шляпке он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, да, блядь, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж, там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж, там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка «какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Мы очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Им говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Дело-то ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель, ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока, ты видишь сеть заправок? Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру, все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блядь, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, блин. Баба говорит, ну что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, блин. Манька, чего у тебя? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу.

0: Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: это кто, муж? Она говорит: да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит: кто, любовник? Она говорит: да нет, не любовник. Он говорит: брат, да? Она говорит: да не брат, да успокойся. Это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит: что спиздил, прапорщик? Он говорит: ничего. Тот говорит: ну ладно, иди. На следующий день идет, остановит его подполковник, говорит: Голожопенко, иди сюда. Что спиздил? Он говорит: да ничего. Что везешь там? Говно, говорит. Тот говорит: ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит: Голожопенко, иди сюда. Что спиздил? Он говорит: да ничего не спиздил. Ну что везешь? Говно. Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Блин, так сяк. Он говорит: странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит: что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе и говорит: папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит: сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит: понял, понял. Говорит: папа, а почему у нас такие мозолистые губы? Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит: понял. Говорит: пап, а зачем нам горбы? Он говорит: чтобы мы могли 2 недели не пить. Понял? Говорит: понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят: ёб твою мать, может, прокатимся? Он говорит: не, я на ней не езжу. Он говорит: что, бережешь? Он говорит: да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят: ну включи, давай посмотрим. Он говорит: не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят: что такое? Ну, говорит, далеко нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят: и что, помогает? Говорит: да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит: блядь, а что вы умеете делать? Он говорит: я понимаю языки животных. Он говорит: да ладно. Он говорит: точно. Он говорит: ну пойдем проверим. Заходит в коровник. Корова муу. Директор говорит: что она сказала? Говорит: она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой. Нихуя себе, доярком пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Он говорит: что она говорит? Она говорит, что опросилась 6 поросятами, 2 спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит: да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж, для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря и говорит: ты, жена, как захочешь трахать, скажи: Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит: Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, она не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит: Галя! Та говорит: чего? Говорит: ебаться хочешь? Говорит: хочу. Скажи: Боря, давай. Она: Боря, давай. Боря хуякс и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит: свободен? Тот говорит: свободен. Куда ехать-то? Говорит: на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. жена будет мужем. Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуяк, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёпты мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит, слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться. Она его, будет? Он говорит, что уже, хоккей? Она говорит, не, ебаться хочу. Он говорит, иди нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит, что, хоккей уже? Она говорит, не, я ебаться хочу. Он говорит, бля, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит, еб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа, а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит, доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит, нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит, Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит, что будете кушать? Тот говорит, слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит, да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит, слоны идут на север. Мюллер говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит, официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит, есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит, у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит, да, есть, говорит, моллюски. Он говорит, неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит, слушай, как есть-то их? Он говорит, ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит, блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит, обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает, что здесь происходит? Второй говорит, по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит, а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане, не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыкант играет, он подходит к ритм-гитаристу и говорит: слушай, какие слова-то? Говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да. Какие? Он говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они, ну, думают: ну что делать, блядь, надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло, сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, бля, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону, один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты говорит: нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит: что надо? Он говорит: ну, соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Говорит: Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал: Вася умер. Говорит: я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльника. Говорит: ты что, сука, делаешь, бля? Парня в армию провожают. Это, блядь, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы сидят печальные. Мать причитает: ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит: я что-то не понял. Вы что, ко мне домой несут? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: ну чего, чего там? Говорит: чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается. Открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил? Он говорит: кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, бля, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: эй, птица, ёпта! Ты жопу не видела? Жопа головой кивает. М-м-м. Он говорит: а ты точно не видела? Говорит: м-м-м. Он говорит: ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает: бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже.
1: Время мчится, словно сперма. Сказка ложь, пиздеж и скверна, и сношает каждый день нас такая поебень. Мы ж не пидоры, не бляди, мы культура. Тети, дяди, а как ёбнем, так для вас продолжаем свой рассказ. Весь отпизженный до боли, по чужой, недоброй воле, возле моря океана, с перепою в жопу пьяный, наш сосед в говне валялся. Спросишь ты, а нахуй срался нам придурок этот сраный? Погоди, пока что рано. Ночь прошла, за нею день. Тип погоды — поебень. Голова болит, о, бля, занесло куда меня. Встал сосед, скрипя костями, попил из морегорстями, поблевал, растер ебало прям у моря океана. Дело странное, ебать. Снял трусняк, решил поссать. А из хуя, как въебет косая струя, прямо с палец толщиной, охуительный такой. Растеклась по воде и воняет вдалеке. Ох, и злобная моча у Федота Кузьмича. В это время как въебало, море сине раскачало, волны дыбом поднялись, и откуда ни возьмись, рыбка, сука, выплывает и орет, и причитает: «Хули сышь тут, пидорас? Море здесь не унитаз! Лучше я тебе три желания, вопрошения, приказания выполню. Не веришь, да? Я ж царица, не пизда!» «Заебись!» — сосед подумал. Кое-что уже придумал. «Значит, только без наеба. Сговорились?» «Ну и клево! Сперва-наперво мне новый кол тяжелый и дубовый, чтоб обидчика найти да заставить срать костьми. А еще стакан и водки. Я на это парень ходкий. Ну и третий мой указ, чтоб не мешкая тот час оказался я у деда, ебанутого соседа, и его дурной жены. Дам обоим им пизды. Отъебу обоих сразу. Будут знать меня, заразы!» Усмехнулась рыбка. «Ладно, послужу тебе я справно!» Прогремел ухабом гром и съебал сосед скалом. В дом бледучий залетает, на полу старик рыгает. Баба на печи лежит, сапогом пизду дрочит. Над дырою стаи мух, а повсюду спермы дух. Русское вонище, срань да духотища. «Ну, привет, мешок с говном!» И как деду ёпс колом по хребтине, кол сломался. Лом под боком оказался, заебенил между глаз. У того аж свет погас. Дед не понял с перепуга, это сказка или чудо. А когда в башке дошло, тут и деда понесло. Отшвырнул кровавый лом, крикнул: «Нахуй ты пошел!» И, схвативши табурет, ебанул. Упал сосед. Но поднялся, гад живучий, сам пиздец, страшнее тучи, изловчился, увернулся и о печку пизданулся. В это время на печи бабка все пизду дрочит. От удара от такого пизданулась, нихуево, прямо на бушку соседа. Дед орет: «Ура! Победа! Охуительный расклад, когда жопа наугад!» Но сосед-то не дурак, из-под бабки кое-как выполз, взял в углу лопату и в живот тому. Пиздата! Дед сварился, как компот. «Отдохни пока, урод! Я с тобой еще сочтуся! Лучше с бабкой разберуся!» Подошел, а бабка спит и во сне пизду дрочит. «Ладно, старая корыта, ты подмыта?» «Да, подмыта». «Заебись, тогда за дело». Снял штаны рукой умело, примостился, лег и начал дискотеку в стиле кача. Бабка ж захую хватила и откуда только силы защемила. «Больно, блять! Брось пиздеть, давай ебать!» И пошла, пошла мазута. Это присказка покуда. Дальше будет полный раш. Ну давай, сосед, ебаш. Весь сырой уже сосед. Слушай, бабка, в туалет. Нихуя, еби, родимый. И пиздой так хуй сдавило, что по воле, по неволе, до усеру, да до боли, хошь, не хошь, еби, дурак, сам залез. Ну, а раз так, хуй, как электропаяльник, тычет в жопу, и ебальник взмок, расклеился, вспотел, одним словом, охуел. Ну, еще одну полчонку! Ох, и слаб ты, мужичонка! Тот уже не отвечает, кровью уши полоскает, заебался, укачало. Кончил? Ну, давай сначала. Палка две. Ну, все, пиздец. Высох полностью конец. Бабка ж, сука, все ей мало. Ей бы все опять сначала. Пизденька раздулася, и в душе проснулося все начало бабское, северное, блядское. Мало, мало, мало, братцы, страсть, как хочется ебаться. Где бы взять еще хуев, да таких, что будь здоров, с усиками, шишками, злыми пупырышками. Тут ее как пиздануло. Что я думаю-то, дура? Ведь селета мужиков, как нерезанных быков. Вышла старая во двор, быстро справила запор и пошла хуи искать. Вот же, блять! Но горы пред ним голой жопой встают. Ему Айболиту пройти не дают. Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны. Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения. А то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот. Давайте-ка нахуй сюда самолет. Я еду к больным. Надо мне через вас скорее перебраться. И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье. Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам». И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума. В башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу. Так ладно бы разум один, поебать. Мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу. Тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали еблом зарумянился, и орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот, его там дубасит, его там карает, и падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет». Тут орел вздохнул несмело. «Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю. Грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись!» И полетели. «Надо парня выручать. сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел, прямо жопою вперед, заебательский полет. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло.
2: В некотором государстве жил-был царь План. И была у него дочь Марихуана, Плановна, естественно. И вот повадился летать как-то на это царство-государство злой змей Героиныч. Прилетел и уволок Марихуану Планну к себе в 39-е царство, в 30-е государство. Вызывает царь План Ивана-наркомана и говорит: «Ваня, нужно спасать Марихуану. Спасешь, получишь ее руку и полцарства в придачу». Ну, делать нечего. Пошел Иван-наркоман в 39-е царство, в 30-е государство. Приходит и кричит: «Выходи, змей Героиныч, биться будем!» А тот его из терема спрашивает: «На чем биться-то?» «Как на чем? На косяках!» Забили, закурили. День курит, ночь. Второй день, вторую ночь. Наконец падает наземь змей Героиныч и говорит: «Ваня, вот тебе 8 ключей. Откроешь ими 7 дверей. Найдешь марихуану, но 8-ю дверь не открывай. Не то худо будет». И умер. Иван-наркоман открыл 7 дверей, нашел марихуану, Планну, обнялись они, поцеловались. И вдруг она спрашивает: «Ваня, а что это у тебя за 8-й ключ?» Не послушался Иван-наркоман советов змея Героиныча. Открыл 8-ю дверь. Вот тут-то их менты и повязали.
3: Хорошо в деревне летом. Как на речке на мели парни девушек встречали. Их цветами привечали, после все-таки ж ебли. «Слушай, Паша, а у тебя были худые-прихудые бабы?» Этот интимный разговор я специально начал очень громко. «Ну как они в сексе? Расскажи!» «По-разному!» — не менее громко отвечал он. «Ведь это же смотря насколько худые! Вот если такие, как Ирка, то... Хотя она не очень худая! Ирка, ну-ка встань, мы на тебя посмотрим!» Одна из двух девочек, сидящих на грядке моркови, чуть впереди нас, обиженно дернула плечом. Вторая еще ниже наклонила голову к грядке и хмыкнула. «Хотя нет! Знаешь, Ирка не очень худая!» — цинично прокомментировал он. «Жопа вон какая толстая! А как тебе, кстати, бабы с большими жопами?» Девчонки нервничали, явно раздумывая, отползти от нас подальше или пока подождать. А мы продолжали наши мужские беседы, начатые, собственно, только ради того, чтобы над бабами же и поиздеваться. Развлекаться в то жаркое лето 89-го года, когда всех поступивших в институт имени культуры отправили в совхоз имени Тельмана полоть морковку, было больше нечем. Я говорил, конечно, в прошлой главе, что девственницы меня очень интересовали, но они ведь как приправа к основному блюду. С ними может выгореть, может нет, а если и получится, то далеко не сразу. А где тот бурный регулярный секс, которого жаждешь после армии, а? Мне тогда был уже 21 год, моему приятелю чуть больше. При этом почти все девочки нашего курса были малолетками, которых родители заставили поступать сразу после школы. Итак, девчонки были молодые и поэтому не давали. Страна еще не перешла в эпоху сексуального разгула, но в чем-то это было нам на руку. Студентки к нашей дикой болтовне прислушивались, ведь никаких других сведений о сексе у них не было. Так что ужаса они не выказывали, впрочем, радости в их взглядах тоже не наблюдалось. Вечером за нами приходил автобус, и мы в него залезали торопливой толпой, так как мест на всех не хватало. Самое главное было усесться на сиденье и потом, как бы нехотя, предложить какой-нибудь тёлке присесть тебе на колени. А по дороге я, конечно, успевал облапать все, что меня интересовало. Но, увы, на этом эротические игры и заканчивались. А по вечерам в совхозе начиналась культурная жизнь. Студенты несут культуры, как-никак. Все пели и все танцевали. И все выделывались кто как мог. Молодые звезды зажигали с концертами. До сих пор помню одного замечательного еврейского мальчика, приехавшего из Казахстана, прыщавого до невозможности и до боли похожего на огурец, который потерли на терке, что не мешало ему быть хорошим мальчиком. И главное, настоящим, подающим надежды комиком, который, правда, считал себя трагиком. Но Он еще не разобрался толком в себе, не понял, что за такими, как он, будущее. Мы сразу выучили наизусть его песню «Наш неконвертируемый рубль». Он сам написал музыку и дебильные стихи. И сам же сыграл, и сам же спел. Редкость, когда человек может столько вещей сделать одновременно. Зал лежал от смеха, когда он на полном серьезе пел про наши российские рубли, подыгрывая себе на рояле. А я выделялся тем, что был единственным человеком из потока, которому уже тогда народ посвящал песни. Про меня их было целых три. Бомжовое лирическое, бомжовое патетическое и бомжовое трагическое. Бомжовое, ну, потому что у меня кличка была такая — бомж. Выглядел я так. Помято и лохмато. Зато, по-моему, очень колоритно. А звучало это все ночью у костра под гитару просто шикарно. Ну, вот, например, лирическое. «Темная ночь, на манометрах стрелка молчит, пригорюнившись возле печи, молодая бомжиха сидит». Или патетическая.

Вообще, с каждым днем. Да, все это было чудесно, кроме одного. Для активной сексуальной жизни мне звездности все еще явно не хватало. А на утро, неудовлетворенные, мы вновь ехали на свежезеленые морковные плантации. «Танька!» — начал приставать я в автобусе к одной девчонке. Не дают-то хоть поговорить. «Танька, ну скажи, а ты как больше любишь? Сзади, сверху или сбоку?» Она покраснела, глазоньки оквадратились, рот от изумления распахнулся, а я еще добил ее вопросом. «Ну скажи честно, ты в попу даешь?» Танюха готова была рухнуть в обморок. Такой сильной реакции я, конечно, не ожидал, но девочка была, ясное дело, дура. Откуда-то с Кавказа. Русская, но воспитание сурового, восточного. Одевалась безвкусно и ходила с огромной накрученной и начесанной челкой в куртке пузырем. Из-за этой гребаной куртки или из-за ее просто анекдотической глупости мы за глаза называли девочку тыквой. «Тань, ну что ты молчишь? Ну, вспоминаешь, что ли?» «Да я вообще еще девочка», — пробормотала растерявшаяся тыква. «Девочка? Да ты что?» Я даже подпрыгнул. То, что здесь чуть ли не все девочки, и без сопливых было ясно. Но чтобы так публично признаться, вот это уморило. Обычно ведь нам самим приходилось искать повод для веселья, а тут такой подарок. И начался реальный классический затопт. Мы доставали ее весь месяц во время этого дико скучно-морковного подвига. Повод, не повод, какая разница. Приходили вечером на дискотеку и тут же успевали отметиться. «Бабы, какие вы все красивые, нарядные! Но знаете, это все равно ерунда, потому что девочка у нас всего одна!» Утром, с трудом проснувшись и влезая в автобус, снова поминали Таньку. «Слушай, а ты все еще девочка?» «А че, вчера вечером никому не дала?» «Тебя никто не трахает, наверное, потому что ты страшная». «Я не страшная, я молодая и красивая». «Значит, потому что глупая». И все-таки в этом сонном царстве мне иногда удавались победы. Так я сумел уговорить одну девицу из интеллигентной семьи, не очень симпатичной, но умненькой, что называется, белая кость, очень интересная, прийти вечером к нам на костер. Пообещал, что будет много народу, песни, пляски народов мира и даже пиво. А в то время за бутылку пива чуть ли не исключали из института. Вечером она появилась. Костер был, пиво тоже. Народ, разумеется, отсутствовал. Ну, зачем нам зрители? Зато был я. Ждал ее на принесенной из барака паре матрасов. Ну, сидеть-то на чем-то надо. Так вот, пиво мы выпили быстро, ночь была прекрасна. И стал я потихонечку заваливать ее на матрасик. «Вы что, Роман?» — громко возмутилась она. Эротические мои мечты тут же рассеялись в прах. Разбились о всю ту же банальную причину. Разумеется, оказалось, что и она еще члена в глаза не видела. И поэтому не даст. «Ну, хоть мне-то сделаешь?» — уже скрипя зубами выдавил я. «Что сделать?» «Ну, в рот возьми, пожалуйста». Как ни странно, она согласилась. Не умела, но по-честному, как старательная отличница. Когда ей брызнула в рот, девочка с недоумением отшатнулась, вытерла рукой губы и, не понимая, что такое произошло, уставилась на то, что вытекло изо рта. «Ой, извините», — смущенно прошептала она, поднесла руку ко рту, внимательно рассмотрела, слизнула и проглотила. После чего, задравши хвост, удрала в лагерь. «Да». Сейчас этот наивный минет навевает ностальгические воспоминания, а тогда, собирая матрасы, я уже мысленно посылал ее ко всем морковным чертям. Но не хочешь трахаться, и не надо. И красившая, изговор тебе тебя найду, зло думал я. Хотя и этот маленький успех меня окрылил. Ну хоть что-то. С паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. И уже на следующий день... На крылах победы, пусть и небольшой, я стал строить планы, как склеить новую девочку. Мне уже приглянулась одна. Проблема была только в том, что ходила она, как это всегда у них бывает, со страшной толстой подругой. Приложив усилия, подругу я сумел отшить и спокойно взялся за убалтывание своей жертвы. «Кстати, отпуск скоро. Ты что думаешь делать? Может, на один день поехать в Питер? Остановимся у меня». И девочка, о чудо,

0: экскурсию по городу, согласилась. Мы дружной компанией, Паша, его баба, я и она, поехали ко мне, прямиком на квартиру к деду и бабке. Оба они оттопыривались в Ялте, совершенно не ожидая в своем доме юношеских оргий. Дверь квартиры, конечно же, оказалась заперта. Ключей от нее у меня, естественно, не было. Я боялся потерять их в морковном раю и оставил родителям. А они, услышав просьбу о ключах, вдруг уперлись рогом. «Зачем тебе ключи? Приходи и спи у нас», — заявила мама. «Ага, сейчас. Дождаться, что я откажусь от такой трудной победы? Женщина, ты что?» Я поднялся к соседям наверх, попросил у них Фомку и совершенно цинично, рискуя получить нагоняй от курортничков, вскрыл ворота. После всех этих мытарств, после невыносимо долгого ужина с выпивкой, я наконец-то очутился в комнате один на один со своей суженой. И только взялся за резинку ее трусов, как... «А что ты хочешь делать?» «Ой, извини, у меня месячные». «Твою мать!» Стон Тарзана, преданного читой, огласил квартиру. «А почему ты не сказала раньше?» «Ну, я же не думала, что у нас что-то будет». «Ха! Да!» В рот она брать тоже отказалась. Это, видите ли, оскорбляло ее целомудрие. Кое-как я уговорил ее помочь мне хотя бы руками. Вырвав из лап злодейки судьбы не самый приятный оргазм своей жизни, попытался отвернуться к стенке и уснуть, чтобы этот кошмарный, зря прожитый день поскорее закончился. «Рома!» — услышал я сквозь дремоту. «Ну чё ещё? А как у нас будет дальше?» «Что значит дальше?» «Ну, мы с тобой поженимся? Спи, а? Мы ещё даже не трахнулись, а ты всякую хрень говоришь». Пытался я уснуть, чтобы снова не думать о сексе, но существо, лежавшее за стеной, все строило какие-то воздушные замки из своих девственных фантазий и еще полночи донимало меня тупыми девичьими вопросами. Проводив ее с утра и мысленно дав пинка под зад, я тут же про нее забыл. Жизнь на морковке вяло потекла дальше. Хватал девок за многочисленные сиськи и разнокалиберные жопы, пил пиво, не хотел работать. Я даже в итоге нашел девочку, согласную трахаться. Но вышло все это как-то неаппетитно. Неумелая, глупая, привязчивая. И вдруг однажды я узнал интереснейшую вещь, что по ночам кинофотчики, ну, студенты кинофотофакультета, устраивают оргии в бане. Только попасть туда посторонним трудно. Мерзавцы закрываются на все замки и не открывают никому, даже родной матери. А кинофотчики были самые старые и тертые среди абитуриентов. На это отделение поступали люди, которые уже работали в кино, на телевидении, в журналах, газетах, и которым для продвижения в карьере не хватало дополнительного образования. Но и я уже не был школьником, так что закарифаниться с кем-то из этой компании мне труда не составило. Вечером я примчался на гулянку, и мне открыли дверь. Я оказался уже не среди школьниц, а среди молодушек, лет это к 25. Довольно скоро я уединился с одной из них в темной парилке на верхней полке. Это был быстрый секс на березовых жестких вениках, которые щекотали ей жопу и впивались мне в коленки. Секс без уговоров и прелюдий. Секс без вопросов о свадьбе и прочего. Девица получила удовольствие и исчезла, сказав «пока». Я остался лежать, подложив шайку под голову. После месяца уговоров не поддающихся девственниц, долгих пустых ухаживаний, пробивания стены головой, тебя вдруг затаскивают в темную комнату, трахают без вопросов и разговоров, а потом выкидывают из жизни, сказав «пока». «Ничего себе», — сказал я себе. Потом подумал, а что переживать-то? Ведь я и сам такой. Правда, через 2 дня я перестал воспринимать себя как циника, потому что сильно увлекся. Наконец-то я встретил девочку своей мечты. Мы познакомились, о чем-то поговорили. Она сказала, что ее зовут Лена и что ей некогда. На следующий день я пошел ее искать, но не нашел. Ну, потому что забыл, как она выглядит. «А где эта девушка, с которой вчера меня знакомили?» Все интересовался я у приятелей. «Да вот она, не видишь, что ли?» Оказалось, что она находилась рядом, но так как я близорук, то просто не увидел ее тогда. Девушку, которая в будущем и стала моей женой.
1: Она звалась Татьяной. Грудь, ноги, жопа без изъяна, этих ног прекрасный плен мужской еще не ведал член. И думаете, не хотела она попробовать конца? Хотела так, что аж потела и изменялась с лица. Но, несмотря на все на это, благовоспитана была, романы про любовь читала, искала их, во сне спускала, но целку строго берегла. Не спится Таня, враг не дремлет, любовный жар ее объемлет. О, няня, няня, не могу я, открой окно, зажги свечу. Ты что, дитя? Хочу я хуя, Онегина скорей хочу. Татьяна утром рано встала, пизду о лавку почесала и села у окошка сечь, как шарик жучку будет влечь. А шарик жучку дрючит раком. Чего стесняться им собакам? Лишь ветерок в траве шуршит, а то, гляди, и он спешит. И думает в волненье Таня. Как это шарик не устанет работать в этих скоростях? Так нам приходится в гостях или на лестничной площадке кого-то тулить без оглядки. Вот шарик кончил, с жучки слез и вместе с ней умчался в лес. Осталась Таня у окна. Тяжелых дум она полна. А что Онегин? С похмелюги рассола выпил целый жбан. Нет средства лучше. Верно, други? И курит топтанный долбан. Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай. Видно, хуй был невезучий. Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли, мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине. И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу, нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад, там ебутся все подряд, каждый день и каждый час, там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса, так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться. Прискакали, а по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи, лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами с пьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели лет 15, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучкам раздвигает, на залупу надевает. Те же, выторщив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный. Дрочат, дрочат, лось балдеет. Хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.
0: Они улетают, шпрехштолмейстер объявляет, летающие коровы. Вылетают коровы, одна из них зависает рядом с девочкой. Девочка спрашивает, а вас тоже пиздят? Корова говорит, блядь, девочка, знала бы ты, как здесь пиздят крокодилов.
1: Ты понимаешь, что ты дебил? И даже на конкурсе дебилов ты бы занял второе место.
0: А почему второе?
1: Да потому что ты дебил.
0: Говорят, что людей надо прощать, мстить не по-божески. Месть — это зло, которое обычно возвращается. Такие высокие мысли посетили меня в то утро, когда я вместе с грязным, небритым Вителлой въезжал в Халаиб. Уже по дороге я выяснил, что денег у мерзавца мало. Их точно не хватит на билет до России. Он же прилетел сюда, окрыленный моими посулами, наивно веря в свою счастливую продюсерскую звезду. Сказать ему, что и Деда Мороза тоже не существует, в данный момент я не мог. Что, если его сознание все-таки пошатнулось от стресса, и я его просто добил? Итак, удовлетворив мелкую мстительность, я не проучил дурака, а сам себе повесил камень на шею, с которым и буду блуждать отныне. Эх, говорил же мне папа: «Ромочка, никогда не спорь с дураками. Со стороны могут не разобраться, кто из вас кто». Кажется, сейчас сама судьба запуталась, и мне пришлось притащить его к себе в номер, отправить в душ и придумывать, как жить дальше. Вторым неприятным обстоятельством было то, что теперь, чтобы не получить врыло, придется постоянно врать про переворот и короля. А был ли мальчик? Я и сам до сих пор этого не узнал. То есть в моем паспорте стояла виза королевства, а в Витюхином — республики. Сие загадочное обстоятельство и помогло мне выкрутиться. Мы сравнили наши документы еще до того, как я отправил его в душ. Для него теперь история стала понятна, а для меня еще больше запуталась. Что-то все-таки произошло в стране, но что? Халаиб мирно существовал, туристы отрывались, местные делали все, чтобы отрыв был полным, думая лишь о том, как на этом удачно заработать, и никаких революционных порывов не читалось на их лицах, улыбчивых, грязных и тощих. Может, только России свойственны такие революционные потрясения, что всю страну колбасит, а здесь иначе? — размышлял я. Или они все знают, но скрывают. Скажи туристам, что в стране революция, их отсюда как ветром сдует, а жить тогда на какие шиши? Но что самое интересное, мне и самому, в принципе, революция по барабану. Давайте смотреть на вещи честно. Я влетел сюда по пьяни и сейчас разгребал свою блевотину, то есть зарабатывал на обратный билет. Что и делал, занимаясь временной, но любимой работой, и завел себе здесь долговременных друзей. А все вопросы с визой пойду решать, как только накоплю на тикет. К чему суетиться, теряя доход в рабочие дни? А Витек? Буду брать его с собой на работу. Научу всему потихоньку, сможем сбивать группы туристов побольше, поручу ему подводную съемку, доверю закупку пива, а там... там что-нибудь определится. Тут мой камень появился из душа. Хорошо пахнущий местным мылом, кретин, его же сейчас облепят все мухи, побритый и счастливый. Ну, в ресторан? Угощаешь? Ох, а куда тебя девать-то? А бабы местные будут? Ты говорил, они темпераментные. Местные бабы? Он рехнулся. Мы же в мусульманской стране. Бабы здесь ходят, закутавшись в хрен знает что, и их нельзя трогать. Меня с моим придурком точно убьют. Местных не будет, Витек, — жестко сказал я. Обойдемся туристками. На завтра у нас русская группа. Он радостно закивал. Ох, не к добру все это. Ох, не к добру! Если все куда-то поплыли, это не значит, что и вам туда надо, — объяснял я на судне нашим туристам. Хорошо, что сегодня попались именно русские. Мне не приходилось делать перевод для Витюхи, который вместе со всеми прослушивал свой первый курс подводного пловца. Не проводить же для него отдельные экскурсии. Тем более, что он, кажется, в них и не нуждался. Ему нравилась веселая компания, бирюзовое море, общий адреналиновый настрой, бесплатная жрачка и молодая москвичка, приехавшая без мужа. Да. Он принял мою информацию буквально. «Делайте поправку на то, что под водой все окажется больше и ближе», — сообщил я всем и ему особенно. «Руками ничего не трогать, иначе все будет как всегда. В костюмы под водой не ссать, кораллы не тырить, рыб не ловить и, наконец, главное — не пердеть, чтобы не пугать других аквалангистов». Витьку я поручил первое легкое задание — приглядывать за тетками, с которыми почти никогда ничего не случается, и он радостно согласился. А я следил за мужской половиной, обычно превращающиеся под водой в стадо диких водоплавающих самцов, что почему-то нашим туристам свойственно более других. День прошел на отлично. По крайней мере, мне так показалось. Где провел тот вечер и ту ночь Витек, я не выяснял, да мне оно было и неинтересно. Я окучивал в баре немцев. Немцы — очень общительная нация. В 90-е годы я путешествовал автостопом по Европе, и лучше всего нас принимали в Германии. Железный занавес только упал, все активно интересовались Россией, и я заливался соловьем. Анекдоты про баб, жадность и алкоголизм, одинаковые в наших странах, имели успех. Общение — это великая вещь. Бюргеры радостно напивались, не осознавая еще, с чего им попался такой интересный пиздун-собеседник, пока их медленно подводили к необходимости совершить завтра самое увлекательное приключение в своей жизни. А прикормленный мною официант все носил и носил вискарь. О том, что во всем мире давно уже нигде, ни в коем случае нельзя пить сырую воду, знают многие. Особенно опасно это в Африке и Юго-Восточной Азии. Я соблюдаю вышеуказанную гигиеническую норму с неимоверным рвением. Вероятно, поэтому еще жив. Один мой хороший знакомый доктор очень четко однажды сформулировал мне возможные последствия недооценки правила. Понос, судороги, смерть. Сказанные им с выражением слова крепко впечатались в мое примитивное сознание. Но неприятности подстерегают нас зачастую в тех местах, где меньше всего ждешь. Спиртное здесь разводить еще не научились, а вот если лед сделать не из минералки... Пили мы долго, но утро все же пришло. Пахнущая перегаром зондеркоманда погрузилась на шиф. «Ой, вчера ты...» вспоминали они. «Ой, а мы...» Ерунда. Если после вечеринки никому не стыдно, значит, она не удалась, острил я. Впрочем, я еще вчера ободрил всех, сказав, что похмелье лучше всего снимается в море. Витюша тоже пришел, потирая красные глазоньки, один из которых радостно подмигнул мне. Все срослось. Я тут же всучил ему фотоаппарат, пусть щелкает. «Сегодня на корабле лишь одна баба, следить за ней особо не надо». Он разочарованно кивнул. Мы не прошли полдороги, как у меня заурчало в животе. Я не стал долго разбираться в ощущениях и тут же побежал в клозет. Надо успеть все сделать быстро, раньше всех выскочить на палубу и выглядеть свежее Грюне Гуркина. Но когда присел и облегчился, в животе заурчало еще сильнее. Прислушался. Намного сильнее. Решил пока не вставать. Я опускаю подробности пищевого отравления, ибо у меня все прошло достаточно цивильно и обычно. Но я же первым занял толчок. А то, что кто-то постоянно бился ко мне в дверь, как морское чудовище в фильмах ужасов, меня волновало мало. «Никого нет», — сообщал я, то ли вслух, то ли сам себе, точно и не вспомню, тело знобило. Пот лился ручьем, живот скрутило. «Какое нафиг? Откройте, откройте!» На палубе же все происходило намного эффектнее. Я застал только финал той вакханалии, но Витек, счастливо избежавший отравления, потом в красках рассказывал мне, как летали, разбрасывая все на своем пути несчастные немцы в поисках еще одного клозета, как метался капитан и как быстро он нашел выход — мужчин посадить задом к морю на приступочку для водолазов, потом включил малую скорость, чтобы говно уплывало в море. С дамой было сложнее, ей тоже хотелось. Очень. Очень хотелось, но она побрезговала сидеть в компании, и ее со всеми почестями усадили на нос, тоже вежливо попросив высунуть зад наружу. Она согласилась, зато держаться ей было удобней всех. И если носы древних судов украшали женские головы, то наш летучий голландец сегодня обрел свежее авангардистское решение. К сожалению, никто, кроме рыб, не любовался ярким зрелищем. Кэп не возвращался в порт, пока все не пришли в себя и матросы не облили суденышко из шланга. Опасался он не столько за нашу репутацию, сколько за свою. С такой историей можно стать легендой городка и придется сменить романтическое название судна на какой-нибудь летучий засранец. Прощаясь с капитаном, я раздумывал, как себя вести и возьмется ли он еще раз возить мои группы, но он был, на удивление, невозмутим. «Подумаешь, понос». Это же не смертельная болезнь, не шторм в 10 баллов, не долговая тюрьма. Это мелочь. У людей трудных профессий стоическое отношение к жизни. Помню, как у меня друзей однажды на флот загребли. Так они отмыли в рубке доисторическую надпись. Кто видел в море корабли, а не на пестром фантике? Кого ебут, как нас ебли, тому не до романтики. Пролечиться все-таки пришлось. Друзья помогали. Али таскал для своего больного гостя какие-то аптечные сборы, заваривал чаи. Я спал день или два. Снился мне кошмар. Опять кто-то ломился в дверь, а я отвечал: «Туалет занят!» Но они продолжали стучать. Проснулся уже в тишине. За окном стоял розовый закат, в комнате пахло травами, а самочувствие было хоть куда. И я вылез прогуляться. Боже, сколько произошло всего лишь за сутки! Мне рассказывали об этом и официанты в ресторанчиках, и туристы, и Али, который ухаживал за мной последние дни. Ведь ко мне действительно ломились. Все благодаря Витюхе, не терявшему времени даром. Оказалось, уже в первое погружение он сорвал черный коралл в подарок той самой москвичке. Кретин не знал, что все ракушки и кораллы надо долго вываривать, иначе они начинают гнить. Дама тоже не знала таких подробностей, она приняла запрещенный законом к вывозу подарок и, чтобы горничная не нашла его в номере, спрятала в шкафу среди вещей. Вот тут он и загнил. Первую ночь девушка ничего не заметила, пребывая в объятиях щедрого гражданина. Кроме того, запахи мы ощущаем лишь при их изменениях. Если же он нарастает постепенно в комнате, наш нос также постепенно привыкает к нему. У москвички еще имелся шанс учуять недоброе утром после выхода к завтраку или днем после обеда, но ее прихватил легкий насморк, что вполне естественно после погружения. И только к вечеру, когда ситуация стала совершенно патовой, она осознала, что что-то не так. Выйдя к своему драгоценному любовнику в дорогой ресторан своего дорогого отеля, побрызгав дорогими духами свое дорогущее открытое платье, она несколько удивилась реакции окружающих. Соседи по столику под разными предлогами быстро скрылись, любовник строил очень странные рожи и быстро сбежал. Она обиделась и пошла гулять. Прохожие туристы отворачивались, местные мужчины шарахались. Если бы она только знала, как пахнет гниющий коралл, как сильно въедается во все его запах и какую вонь издает ее платье и волосы. Невозможно описать столь странный и резкий аромат. Здесь слышны нотки и гниющей рыбы, и аромат человека, наделавшего штаны 2 дня назад и не снявшего их, и запашок старенького доброго морга. Если океан называют колыбелью жизни, то представьте запах гниения всех органических созданий на планете, сваленных в одну помойку. В придачу коктейль был заполирован дорогими французскими духами, а когда смешиваются сразу 2 таких противоположных аромата, ситуация становится... Даже не знаю. Нет сколько-нибудь приличных, адекватных слов в языке, чтобы рассказать о ней. Вечер, проведенный красавицей в одиночестве и недоумении у моря, все-таки пошел на пользу. Пусть слезы обиды текли по щекам, но теплый морской воздух прочистил нос. Вернувшись к утру, разбитая и зареванная в свой номер, она замерла уже на пороге. «Страшное, сладковато-могильное гниение!» Словно под кроватью спрятан несвежий труп, заставила ее остановиться. Москвичка отпрянула, еще раз глянула на дверь. Номер 312. Все правильно. Она кинулась искать горничную, не решаясь даже войти в этакий дерьмосборник, но, пробежав 4 метра, тормознула. Как в тумане пронеслись вчерашние воспоминания, люди, морщившие носы. Она покраснела и покрылась потом, поняв, что еще вчера пахло так же, как и ее комната. А все потому, что... коралл! Зажав платком нос и стараясь не дышать, девица добралась до шкафа и вынула из кармана любимой блузки, завернутый в бумажный пакет, пахучий подарок моря. Вопль ужаса и гнева разбудил весь этаж. Еще бы! Отправляясь на курорт, она взяла самые любимые, красивые и, главное, дорогие шмотки, теперь уже безвозвратно испорченные. А что она скажет мужу, вернувшись с пустыми чемоданами, а? Нет, даже без чемоданов, иначе народ просто откажется ехать с ней в одном автобусе. Поняв причину всех ее бед, она кинулась ловить Витька. Уж инструктор должен был знать, чем все закончится. Зная, что он живет в Гранд-Паласе, она рванула туда, но попала не в наш, а в тот, что подороже. Там, едва не разнеся ресепшн, пыталась добиться правды, пока ей, наконец, не объяснили, что отелей с таким названием в городе два. Более того, ее даже проводили до нашего, чтобы она больше не возвращалась. Немного успокоившись по дороге, дама стала вести себя хитрее. Поняв, что криком добьешься немного и сохраняя милую улыбку, она выспросила у Али, где мы живем, и только дойдя до двери, выплеснула свой гнев на наше скромное обиталище. Именно ее вопли «Открывай, урод, немедленно!» слышал я во время крепкого лечебного сна. Мне рассказывали, что разъяренную тигрицу оттаскивали сразу несколько человек, которые, правда, долго потом мылись и проклинали моего Юнгу. Но чего не сделаешь для больного друга? Витюлю она, конечно же, не нашла, ибо он хорошо замаскировался. Причем сделал это неожиданно умело. Ведь, как оказалось, ни одна она хотела порвать его, как тузик, грелку. Полгорода грезила о том же, но настоящих буйных мало, вот и нету вожака. Я ведь еще не рассказал, что делал Витек на летучем засранце. Хотя умный читатель легко догадается. Получив камеру и наказ всех снимать, Вителло именно этим и занялся. Причем даже непонятно, винить ли его за честно проделанный труд. Позже, напечатав снимки и видя, что я еще не пришел в себя, он решил сам их продать. Не пропадать же добру. И действительно, ему удалось все сбыть с рук. Те из немцев, которые пребывали в сознании, выкупили снимки за обычную плату в $10, а потом выложили еще 100 за фотопленку. Обрадованный своими коммерческими успехами, новоявленный папарацци не учел одно маленькое обстоятельство. Тот чувак, что обычно печатал снимки туристов, тоже всеми способами стремился заработать, а потому и продал попавшие к нему веселые картинки в местную газетенку. Утренний тираж разошелся на ура. Тут на Витька открылся сезон охоты. Более-менее оклемавшиеся немцы примчались в дорогой Гранд-Палас, где им тут же дали провожатого до дешевого. Али сумел не впустить их в номер, а мне в тот момент снилось море, туалет и крики «Откройте немедленно!» на немецком языке. Еще моего идиота искали капитан нашего судна и матросы, опозоренные такими кадрами. Короче, что тут можно сказать? Научи дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Единственное, что наш жулик делал умело, прятался. Впрочем, он заработал бабки по местным меркам бешеные и за определенную мзду.
2: Привет! Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из 4 возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Дамы и господа, леди и джентльмены, сэры, срихи, мальчики, девочки, здравствуйте. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не так, как вы вначале об этом подумали. Сегодня мы с вами будем рассказывать анекдоты, надеюсь, лучшие анекдоты из тех, которые знаю я и которые слышали вы, но этих поменьше. Это была первая шутка. Итак, мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в луже, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, бля, ворон спугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третьего, вроде молодой петух, бодрый, тот в курятник заскочил и давай топтать куры одну за одной, одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит: ну что ты выебываешься, мальчик, ты еще молодой. Он говорит: молодой, но, блядь, сильный. Он говорит: да, блядь, сильный, блядь. Ну, догонишь меня, давай, уступлю тебе свое место. Он говорит: побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит: блядь, и с этим не повезло. Вот, блядь, какой-то пидорас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела. В одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот. Заграничная смотрит на нашу и говорит: ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит: зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит: слушай, пойдем кур, бля, топтать. Говорит: да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит: ну, бля, пойдем спиздим зерна, поклюем. Говорит: стоит ли, может, пойдем в кулинарию на голых баб посмотрим. Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывет крокодил и говорит: ребята, не подскажете, Африка в какой стране? Один говорит: налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит: слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил-то, Африка-то направо. Он говорит: а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит: ребята, где здесь брод? Один говорит: вон здесь. Джип съезжает с берега и по воде, раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл, подбегает и говорит: суки, вы что напиздели нам? Он говорит: не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку вброд, им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идет мужик с таксой. Один говорит: смотри, какая интересная собачка, ножки коротенькие-коротенькие. Второй говорит: да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит $100, другой $1000. Одна женщина не выдержала и спрашивает: скажите, пожалуйста, ну в чем же разница? А? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один $100, другой $1000. Продавец говорит: видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при легком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял.
0: На вывешенные на веревочке трусы и говорит: первокурсница. Второй спрашивает: а как догадался? Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят. Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Ну, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие — это культурный и сексуальный эпицентр города, а для нас он — двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны, ну то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно. А главное, тут водятся бабы. Девочка, живущая в общежитии, и девочка, которой она была дома, это уже две разных женщины. Хотя она еще не сбросила старую кожу и по-прежнему находится в зажиме, и по-прежнему никому не дает и в рот не берет, в смысле выпивку, но постепенно, день за днем, она начинает убеждаться, что, наверное, она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз, и на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец! Не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще, я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. Оно, как ее сочтут, невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. «Алло, прачечная?» «Хуячечная! Министерство культуры слушает!» Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки вроде нас и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет! Потри мне спинку!» Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
3: «А что такого?» — косил подлоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
0: Играл он хорошо. Девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
3: «Какой день?»
0: Артур смеялся минуты 2,5, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. «Девушка, вы с первого курса, что ли?» «Ха-ха-ха! Ну тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано». «Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще. Так...» Спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделать этот номер даже с двумя или с тремя одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Можно смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся он и говорил: «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать. И решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. Шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали. «На дальней станции сойду, трава по пояс...» И дальше... «Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу». Там особенно нам нравилась одна песня, она совершенно всех потрясала. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анна-ша, да чего ж ты хороша? Анна-ша, да чего ж ты хороша? Травушка-муравушка зелененькая». Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, хотя такого бабника и алкоголика было еще поискать, любимая его всегда прощала. и всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал дня на 2-3. На четвертый день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?» «Мое». «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе, чтоб в комнате не воняло». Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и просто не постирай! Чего это он у нас в комнате нагадил?» Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье. Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию. Хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако в общем и целом Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. Настоящая душа компании, и отказать ему не могла ни одна девочка. Повелась даже тыква, которая тогда встречалась со мной. Я не простил ей этой измены с Артуром, ведь у них не было даже мимолетного романа. Он просто заглянул к ней по дороге от одной девчонки к другой. Но неужели бабам так нравятся врожденные юмористы? Иногда, впрочем, он мог достать своей шуткой. Как-то я с Леной решил слиться в экстазе и попросил ключи от свободной комнаты. Мне дали. Только мы разделись, легли, как раздался стук в дверь. «Кто там?» «Это я». «Кто, твою мать, я?» «Твой друг Артур». «Ну, что тебе надо?» «Я хотел спросить, это... у вас веник есть?» «Нет, — говорю, Артур. Нету, Артур, у нас веника. Иди отсюда, пожалуйста, нахуй!» Решив, что моя вежливая просьба не останется без внимания, я снова полез под одеяло к теплому девичьему телу. Мы почти приступили, как... снова раздался стук в дверь. «Ну кто там?» Молчание. «Да кто там, мать твою, раз так?» Опять молчание. Пришлось встать, натянуть трусы и, прикрывая рукой рвущуюся на волю сквозь ткань душу, идти открывать дверь. За ней стоял Артур. «Ты чего?» «Я вам веник принес». «Веселый, короче, парень. Но жена мне после этого, естественно, не дала. Все молодые, необстрельные, романтические. В слезах». Кстати, о молодости и неопытности. Самым показательным примером сексуального невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю». «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?» «Нет, рожаю я. Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негра в сугробе. Ну как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил? Как? Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос: а кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили. А перед ней встал вопрос: что делать? Вернуться домой одинокой и с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке. «Слушай, а может это... дашь своего мужика-то?» «Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну, и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки». «Даже не знаю», — честно удивилась Лена. «Он не поедет, наверное». Но все же она мне рассказала об этом. И я решил откликнуться. Дорогу обещали оплатить. Так чего ж не съездить? Девочка взяла с собой для смелости подружку. И втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно. И уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь также сможем, как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?» «Хороший ребенок! Умненький!» Я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной. Малина! Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу. «Рома!» — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди, я еще невинная девушка». «Да ты что?» — восхитился я. Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?» «Интересно». Возмутился я в ответ. «А что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?» Но я понимал, что люди там суровые, и вытворять черти что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону. «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что. Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против». Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось, она спала голая. «Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую: «Раздевайся!» «Для чего?» «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет. Плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень», — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим». И все подливали и подливали вина, и все подкладывали шашлычков. а на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня. «Ромочка, ты же режиссер. Это слесари постоянно женятся. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. Auf Wiedersehen!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие,

0: жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравится необычное название, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил, что очень-очень хочется кушать. Накормите, пожалуйста. Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. И это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом. Взял с собой товарища, у него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино! Хоть и раздолбанное, но звуки издающие. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но, немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?» «Неужели?» — изумились мы. «А вы умеете?» «Конечно, это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохом извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях, объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей. После чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не сопротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношения не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
1: «А сколько тебе лет?»
0: 19. «Сколько? Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом!»
1: «Позор, ты думаешь?» — растерялась она.
0: «Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины!» И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась. А может, 19 — это действительно много? А может,

0: Правда, пора. Я подливал масло в огонь, типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо? Не нужна никому, что ли? Это не оценит. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказала, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила. «Ну ладно, раз хочешь, давай», — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственницу лишить. Девочка, ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе». В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде. «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно. Угу. Да, лучше раком стань». Потом стал надевать на члена очки. «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать». Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм. И так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну чё, будем сегодня трахаться?» «Не-не-не. Посиди лучше, поешь». «Бедная девочка. Все-таки я ей тоже нравился». «Ну ладно, поем. А трахаться будем?» «Нет». «Ну ладно, тогда я ухожу». «Да подожди ты». «Ну а чё ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня». В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки. «Так мы будем трахаться или нет?» Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я. «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги. Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду. Че, актрисок мало, что ли?» Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери меня догнали. Это было согласие. С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу. После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы». На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматология выгоднее. Сердце-то у человека одно, а зубов аж 32. Значит, пациенты будут приходить чаще. Однако, быстро разобравшись, что медицина — это не мой конек, покинул этих юных гиппократов, но успел познакомиться со студентками. Докторицы сильно отличались от студенток культуры. В кульке все были фифочки. Главное для них — произвести впечатление. В меди, наоборот, более вдумчивые и серьезные. Их даже звали по имени-отчеству. Ту, с которой я там сдружился, звали Анна Сергеевна. Она была на две головы меня выше. Сейчас из нее вышла бы модель, а тогда мне ужасно льстило, что такая восхитительная дылда общается со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна или А.С. без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам, залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зарница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие, хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за пару исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятке, то ли монголке, девушке с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна, прощала практически все. Пьянство, загулы, восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья. Отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит. Жить мы будем в одной».
1: Утром с дури али с пьяну потянулся дед к баяну. «Нехуй так ему лежать. Ну-ка, в рот тебя ебать, разверну меха покруче. Аль не выродок я сучий». Развернул и как завел, драный ебаный козел. Заебал он всю округу. Кто с палати с перепугу ебанулся, кто с испуга заебенил жонки в ухо, кто с просонья обоссался, я же только посмеялся. И сглотнув похмельный гной, вам пиздеж продолжу свой. Бабка, ебаная дура, деда в челюсть пизданула и, надев свои трусы, съела палку колбасы. «Нихуя себе жарище! Шел бы старое хуище на рыбалку, был бы прок, может, рыбки приволок. Ты ебальником не хлопай, одевай штаны и топай. Я пока схожу к соседу, наебусь, вернусь к обеду. Ты особо не гуляй, как наловишь, подгребай». Что тут делать? Делать нехуй. Хошь не хошь, а надо ехать. Заебенил брашки с горя и пошлепал к синему морю. Вот и море, твою мать. Стал старик штаны снимать. Оголил худые яйца, между ног засунул пальцы, хуй засохший отыскал и, задумавшись, поссал. Забурлило синее море, будто девица в запоре. Закипело, заблевалось, и на волнах показалось чудо дивное в цвету. Рыбка цвета я ебу. «Эй, придурок старый, хулишь, воду с ранью всякой мутишь, быстро съебывай отсюда!» — говорило ему чудо. Дед на это отвечал: «А тебя я в рот ебал, а еще в хребет и жабры!» «Да хуя ты, вижу, храбрый!» — рыбка пучится волною. Дед в нее, харкнув слюною, встал на острые каменья и с хмельного разумения повернулся жопой к морю и посрал туда. «О горе!» — рыбка заорала. «Эй, дед родимый, пожалей! Я ведь море фильтровала, не ссала туда, не срала, и никто туда не срет! Хватит, ебаный ты в рот! Не губи мои владения! Дай мне лучше поручение, и его я в тот же миг выполню!» Присел старик. «Вот так случай! Хуй просышь! А ты, рыбка, не пиздишь?» «Да ты что? Я, блядь, какая? Я ж царица и морская! Так что, старый, не тяни! Все! Надумал? Говори!» «Ладно, — молвит дед в раздумье, — ты, я вижу, не пиздунья! Значит, выпить, только сразу, чтобы ёбнуло по глазу. Вот, пизда-то! А сейчас, чтоб в другой въебало глаз!» Окосел старик не слабо. «А теперь давай мне бабу, хоть кривую, хоть рябую, но с пиздой, чтоб сразу к хую, чтоб я мог ее и в уши, в жопу, в ноздри. Эй, послушай, — рыбка говорит ему, — лучше я твою жену охмурю, омоложу, бля, ей-богу не пизжу. Заебись!» Тут мысль у деда. «И еще сюда соседа, так, чтоб больше не ебаться, в раз со всеми разобраться». В тот же миг раздался гром, волны поднялись столбом, на сырой песчаный брег появляется сосед. Голый, пьяный и худой, с хуем прямо над водой. Охуел сосед с испуга. Вот так диво, вот так чудо! Только ползал по пизде, а теперь хуй знает где. «Знать смекнул, добледовался!» — дед орет. «Ага, попался, Боров, сука! и с разбегу кулаком в ебло соседу. Тот с копыт песок рогами. Дед его уже ногами отхуячил, отъебашил и до дому поебашил. Поплутав в кустах немного, вскоре вышел на дорогу, почесал себе ебало и побрел домой устало. Вот и хата. Баба в ней ждет веселых пиздюлей. Жопу вытянув к окну, чешет в бешенстве пизду. Чешет жопу и кадык, появляется старик. Заебись! Ну где ты бродишь? Хуем по проселкам водишь? Все, скорее раздеваться, я давно хочу ебаться. Вся дрожу от нетерпенья, нахуй брюки и сомненья. Дед подумал, все, пиздец. Эка рыбка молодец. А жена уже ползет, хуй зажала и орет. Ну, давай, еби, родимый, как собаку, как скотину. Хуй с тобой, промолвил дед. Взял высокий табурет, положил старуху раком и въебал ей прямо в сраку. Все кишки нахуй смотал, я такого не видал. Ёб и снизу, ёб и боком, ёб и глазом, ёб и жопом. Так ебал, что хуй трещал, облупился и дрожал. Бабке похуй, бабке мало. Кончил? Ну давай сначала. Дед весь в сперме и говне говорит: хорош тебе, а старухе поебать. Хуй дрочи, ебёна мать! И опять на полный ход дед старуху в нос ебёт. Слюни, сопли по еблищу, срань, пердёж да духотища. А беззубый бабкин рот в хуй вцепился. Дед орёт: больно! Не пизди, паскуда! Вот пизда-то, вот так чудо! Жопа полная за нос, раскраснелись уши, нос. Заебись, вот это клево! Как, дедуля? Ой, хуево! Заебался дед в конец. Поднапрягся и пиздец. Дернул хуем в сотый раз и, упав под унитаз, пернул, вздрогнул и притих. Все, пиздец, пропал старик. Бабка ж заорала: мало! Что за молк, ублюдок старый? Я вот-вот разогналась, и вообще, чья в доме власть? Дед иссохший весь в поту, кровью харкал на полу, харкал, тихо причитая: рыбка, помоги, родная, не оставь меня в беде, век служить буду тебе. Так чуть-чуть попричитал и сознание потерял.
0: Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: кто я тебя, папа? Он говорит: Соловей разбойник. Говорит: пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью, он говорит: привет, Соловей. Он говорит: привет, Илюха. Он говорит: ты знаешь, кто я такой? Он говорит: ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит: а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, блядь, козел, пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит: так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит: ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит: так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит: так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит: Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяс ему в репу. Отец говорит: Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит: хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Вот он прибегает, Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь. Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит: уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво. Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь. Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов, а что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит: не, Петька, там карты. То говорит: нахуй, какие карты? Он говорит: ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит: да, блин, не могут карты столько весить. Он говорит: ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит: смотри, вот здесь красные, вот здесь белые. Мужик прибегает в винный отдел и говорит: мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит: молодой человек, ну что вы, мы в разлив не продаем. Он говорит: а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина, и вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блять, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Фельдса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол. Вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебалс. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и вы, брат с сестрой, ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался. Говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик. Тоже поковырялся в машине, говорит, ну, слушай, ну, не знаю, вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу. Говорит, ну есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок, они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать-то? Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит, блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Говорит, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда-то?

0: из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормальные, вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит, скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит, нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии, профессор ему показывает скелет и говорит, ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит, ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит, ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит, не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит, кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит, ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит, ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну какие? Она перечисляет задней парты. 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задней парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, одну. Он говорит, ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задней парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит, что плачешь-то? Она говорит, мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи, папа не справился с управлением и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит, да, не твой сегодня, девочка, день, и расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку, кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит, дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит, а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит, Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит, Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит, блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит, я не люблю детей. Он говорит, ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться.
1: О вы замужние, о вдовы, о девки с целкой на отлет, позвольте мне вам наперед сказать о ебле 2-3 слова. Ебитесь толком, аккуратно, чем реже едьте, тем приятней, но, Боже, вас оборони от беспорядочной ебни. От необузданной той страсти пойдут и горе, и напасти, и не насытит вас тогда обыкновенная елда. к прологу дополнение. Блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серет, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Природа женщин наградила, богатство славу им дала, между ног им щелку прорубила и ту пиздою назвала. Она для женщины игрушка, на то название ей пизда, и как мышиная ловушка для всех открытая всегда. Она собой нас всех прельщает, манит к себе толпы людей, и бедный хуй по ней летает, как по сараю воробей.
2: Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать. И причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет пред уважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее, что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напевалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда!» Публика недоумевала. И что, разыгрывают? «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да, да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили... Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить».
0: «О-о-о! Началось!»
2: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» Неожиданно остановив песню, спросил он. А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся. «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди?» Оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль. И температура воздуха минус 5, воды примерно плюс 5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание... чтобы их отвезли туда. Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой йоги, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются. Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йок. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них. Пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман, добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. Мы их разбудим и посадим, вы успеете». Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!» «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он. Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Пол царства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?»
3: «Не знаю!»
2: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
3: Не помню!
2: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария, а мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно.

а вылета полчаса. Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего года три не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А что такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего один день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка,
«Как нам тебя не хватало!» — тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите!»

знаете, вот он главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» — заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг вот самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом! И хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через 3, и через год, и через 2 года.

0: Ковая женщина. Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину. «Утю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?» Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно. Она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил: «А что, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь стиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается... Ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что? В третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь? Больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? То-то, подумал я. И, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
1: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я. И мы приступили.
0: В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?» «Можно». Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вяло текущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня и, уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день.
1: Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придачу к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал, и хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Но все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стриженные и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями. «Неужели ты думаешь, я специально?» Ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата!» Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно?»
0: Никого здесь не было?»
1: «Да?»
0: — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?»
1: В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату.
0: «Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры?» Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?» «Ну-ну». «Ты поедешь к друзьям?» «Угу». «Вы там будете пить и бледей позовете?» «Угу». «Знаю я вас». И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня! Так я и знала! Мяу!» И когда она успела увидеть, что я это сделал? «Черт!» Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю. И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну че мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы останетесь здесь.
1: Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах. Только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда, да и сейчас, кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет. А окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель. Но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что — сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи, и я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку? Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь? Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» «Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала?» Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось? Ничего. Мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть!
2: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
1: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь!
0: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
1: За что? За что? За что?
0: Стали выяснять всем коллективом. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
1: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
0: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб?
1: И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтобы, как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался.
2: Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать, а ну не реветь, так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха! Ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то. Ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа. Что? Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая! Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит. Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь? Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых — девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ты не просто красивая, а самая прекрасная! И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять, к чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют, да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия, и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь... Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви было недостаточно.

0: что я умер, но умер не очень.
1: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он говорит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди, иди. Крокодил не тонут, блядь.

0: муж женой ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался, сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, какая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Он говорит: достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Он говорит: ну пойдем посмотрим. Он выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нету мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит 2 недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть 3 новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Это хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: Поперла! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. Умею. 300 фунтов. К красотуля. «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть!» Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте! Наблюдаем!» «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. «Вы рок-звезда, бесспорно, вот, дорогуша, вам от избранной прослойки». Маркс полетел. Все. И ёбнутся, и только. «Жи-жи-жи-жи!» Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. «Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин». Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. «Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро». Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры прессованы брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех. Один обогащался. Разборка. Зина Марксу. «Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели?» Марк грел рукой рубин в кармане. «В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин». «Да?» Зина, потянув чулки, небрежно бросила: «Погнали, мужики!» 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой. Толь печальный миг в карете, вихрем к дяде мчась, ртом жадно горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений. Он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Онегина почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно в меру хапал и много тратить не любил. Но как-то раз один увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала. такой у женщины народ. Я не стара еще, сказала, я жить хочу, ебись все в рот. И с тем дала от сына ходу. Уж он один живет 2 года. Любил он поебать. И в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали. Где там? А член имел, как у осла. Бывало, на балу танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико давление хуя не в силах было удержать. И ладно, если б все сходило, без крика, драки и беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было. Лишь оклемается едва, и ну пихать свой мотовила, будь то хоть девка, аль вдова. Мы все ебемся понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь, так что поебкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя, член к нам одним концом прирос, тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, зарвался. У вас прощения прошу, и к дяде, что один остался, скорее явиться поспешу.
2: На вывешенные на веревочке трусы и говорит: первокурсница. Второй спрашивает: а как догадался? Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят. Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Ну, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие — это культурный и сексуальный эпицентр города. А для нас он — двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны, ну, то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно. А главное, тут водятся бабы. Девочка, живущая в общежитии, и девочка, которой она была дома, это уже 2 разных женщины. Хотя она еще не сбросила старую кожу и по-прежнему находится в зажиме, и по-прежнему никому не дает и в рот не берет, в смысле выпивку, но постепенно, день за днем, она начинает убеждаться, что, наверное, она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз, и на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец! Не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще... Я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. Оно, как ее сочтут, невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. «Алло, прачечная?» «Хуячечная!» Министерство культуры слушает. Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным.

0: оглы прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет! Потри мне спинку!» Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
1: «А что такого?» — косил подлоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
0: Играл он хорошо, девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
1: «Какой день?»
0: Артур смеялся минуты 2,5, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. «Девушка, вы с первого курса, что ли?» «Ха-ха-ха! Ну тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано. Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще. Так...» Спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделать этот номер даже с двумя или с тремя одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Можно смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся он и говорил: «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать, и решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. Шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали.
2: «На дальней станции сойду, трава по пояс...» И дальше... «Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу».
0: Там особенно нам нравилась одна песня, она совершенно всех потрясала.
2: «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша? Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша? Травушка-муравушка зелененькая».
0: Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, Хотя такого бабника-алкоголика было

0: еще поискать, любимая его всегда прощала. И всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Ну, например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал дня на 2-3. На четвертый день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?» «Мое». «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе, чтоб в комнате не воняло». Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и просто не постирай. Чего это он у нас в комнате нагадил?» Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье. Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию. Хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако, в общем и целом, Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. Настоящая душа компании, и отказать ему не могла ни одна девочка. Повелась даже тыква, которая тогда встречалась со мной. Я не простил ей этой измены с Артуром, ведь у них не было даже мимолетного романа. Он просто заглянул к ней по дороге от одной девчонки к другой. Но неужели бабам так нравятся врожденные юмористы? Иногда, впрочем, он мог достать своей шуткой. Как-то я с Леной решил слиться в экстазе и попросил ключи от свободной комнаты. Мне дали. Только мы разделись, легли, как раздался стук в дверь. «Кто там?» «Это я». «Кто, твою мать, я?» «Твой друг, Артур». «Ну, что тебе надо?» «Я хотел спросить, это... у вас веник есть?» «Нет, — говорю, Артур. Нету, Артур, у нас веника. И иди отсюда, пожалуйста, нахуй!» Решив, что моя вежливая просьба не останется без внимания, я снова полез под одеяло к теплому девичьему телу. Мы почти приступили, как... снова раздался стук в дверь. «Ну, кто там?» Молчание. «Да кто там, мать твою, раз так?» Опять молчание. Пришлось встать, натянуть трусы и, прикрывая рукой рвущуюся на волю сквозь ткань душу, идти открывать дверь. За ней стоял Артур. «Ты чего?» «Я вам веник принес». «Веселый, короче, парень. Но жена мне после этого, естественно, не дала. Все молодые, необстрельные, романтические. В слезах». Кстати, о молодости и неопытности. Самым показательным примером сексуального невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю». «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?» «Нет, рожаю я». Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негра в сугробе. Но как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил? Как? Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос. А кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили. А перед ней встал вопрос. Что делать? Вернуться домой одинокой и с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке. «Слушай, а может это... дашь своего мужика-то?» «Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки». «Даже не знаю», — честно удивилась Лена. «Он не поедет, наверное». Но все же она мне рассказала об этом. И я решил откликнуться. Дорогу обещали оплатить. Так чего ж не съездить? Девочка взяла с собой для смелости подружку. И втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно. И уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь так же сможем, как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?» «Хороший ребенок! Умненький!» Я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной. Малина! Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу. «Рома!» — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди, я еще невинная девушка». «Да ты что?» — восхитился я. Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?» «Интересно», — возмутился я в ответ. «А что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?» Но я понимал, что люди там суровые, и вытворять черти что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону. «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что. Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против». Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось, она спала голая. «Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую: «Раздевайся!» «Для чего?» «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет. Плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень», — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим». И все подливали и подливали вина, и все подкладывали и подкладывали шашлычков. а на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня. «Ромочка, ты же режиссер. Это слесари постоянно женятся. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. А фидерзейн!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие, где ждала меня Лена и еще немало симпатичных девочек. К тому времени я так примелькался в общежитии, что мои частые визиты даже не вызывали подозрений у его жителей. Меня считали своим, и я тоже старательно прикидывался приезжим. Сочинил себе красивую, на мой взгляд, легенду. Что раньше мы с родителями жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравится необычное название, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил, что очень-очень хочется кушать. «Накормите, пожалуйста!» Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. И это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом. Взял с собой товарища, у него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино! Хоть и раздолбанное, но звуки издающие. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но, немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?» «Неужели?» — изумились мы. «А вы умеете?» «Конечно, это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохами извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях, объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей. После чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не супротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношения не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
1: «А сколько тебе лет?»
0: 19. «Сколько? Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом!»
1: «Позор, ты думаешь?» — растерялась она.
0: «Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины». И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась. А может, 19 — это действительно много? А может, и правда пора? Я подливал масло в огонь. Типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо? Не нужна никому, что ли? Это не оценят. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказал, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила. «Ну ладно, раз хочешь, давай», — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственницу лишить. Девочка, ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе». В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде. «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно». «Угу. Да, лучше раком стань». Потом стал надевать на члены очки. «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать». Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм, и так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну что, будем сегодня трахаться?» «Не-не-не, посиди лучше, поешь». «Бедная девочка. Все-таки я ей тоже нравился». «Ну ладно, поем. А трахаться будем?» «Нет». «Ну ладно, тогда я ухожу». «Да подожди ты». «Ну а чего ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня». В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки. «Так мы будем трахаться или нет?» Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я. «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги». «Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду». «Че, актрисок мало, что ли?» Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери меня догнали. Это было согласие. С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу. После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы».
1: На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматология выгоднее. Сердце-то у человека одно, а зубов аж 32. Значит, пациенты будут приходить чаще. Однако, быстро разобравшись, что медицина – это не мой конек, покинул этих юных Гиппократов, но успел познакомиться со студентками. Докторицы сильно отличались от студенток культуры. В кульке все были фифочки. Главное для них – произвести впечатление. В меди, наоборот, более вдумчивые и серьезные. Их даже звали по имени-отчеству. Ту, с которой я там сдружился, звали Анна Сергеевна. Она была на две головы меня выше, сейчас из нее вышла бы модель. А тогда мне ужасно льстило, что такая восхитительная дылда общается со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна, или А.С., без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам, залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зорница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие, хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за пару исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятке, то ли монголке, девушке с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна. Прощала практически все. Пьянство, загулы. Восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья, отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит, жить мы будем в одной».
2: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты, у хиппи денег нет. Тот говорит: «Ну что, пиздец, я поведу в отделение». Тот говорит: «Ну не ведите, у меня денег нет». Он говорит: «Ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу». Тот говорит: «Какую?» «У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу». Хиппи говорит: «Конечно, помогать людям – это практически моя профессия». А полночь глухой, он приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: «Только в следующий раз нужно платить за проезд». Тот говорит: «Откуда ты знаешь?» Говорит: «Откуда?»
1: Какого шоу-бизнеса? Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!» В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом. «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й». «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало, так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно! Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водителя оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем». «Ну, спасибо!» — искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры? Дорогая, одевай, что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе. Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. Возьмете трубку? Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. Возьму, пожалуй. Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе 100 граммов Луи XIII. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» С сожалением посмотрел на сигару. «Не сложилось. Пора идти». Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь... В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудование. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного. Все, как и должно быть. Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит». И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза. А когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала», — заявила она. «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала. Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения — святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный, и что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
3: «Как купили?»
1: «Ну, как все, за $300». «И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань?» Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким.
3: «Хорошо».
1: Сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гаран попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины».
3: «Не был. А где проект?»
1: «Вот!» — он торжественно протянул мне диск.
3: «Что это?»
1: «Как что? Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр».
3: «Я вас поздравляю. А проект-то где?»
1: «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он.
3: «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?»
1: «А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
3: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
1: «Ну, я же привез вам проект».
3: «Да где он?»
1: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
3: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
1: «Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработаете кучу денег. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться?» Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. «Блядь, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабыздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70 лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20,
3: Это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли. Но ему-то глубоко за 40. И он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда.
1: Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес и почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками...
4: Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу. Выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы. Целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек. В замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски. Ацетоновый раствор, разные замазки. Пол деревни провонял, красоту рисуя. Всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять. Хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше. Ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. Посмотрите, говорит, хуй цветами хороводит, словно радуга горит. Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но поднявшись, матернулся и ответил. Нет, мой друг, хуй ваш словно шар надулся, и одни прыщи вокруг. Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль, со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?
5: Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
4: Ну а как же щетка, мыло или похуй, черт возьми? Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать. Под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. Эй, мужик, ведь больно коже. А в ответ хуяк по роже. Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать. Только это все хуйня. Дальше слушайте меня. Я плохого не спизжу. Дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа так, что и не отодрать. Заебись, ебена мать! Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать! Где толчок, а где кровать. В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата. Дед, конечно же, узнали, вспомнил. Бля, меня пинали. Помню, пиздили колом. Кто, не помню. Бля, дурдом.
5: где же блядская старуха? «На-ка, ёбни бормотухи!» — вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. «Ну и жонка у тебя! Ну а я при чем? Хуйня!» И стакан ему поднес. «На-ка, выпей, старый пес! Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова».
6: «Как, ты Вова? Ну, здорово.
5: А я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу. Фу, пиздата. Есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет». И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи, все гремит и там, и тут, мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны, кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком, жены воют, дети плачут, в страхе бабки внуков прячут, бьются стекла, рвутся брюки, и вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже на сруля, сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет, а кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну. Бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбу хуем, вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза. «Мало!» В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут. «Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица!» Выплывает тут царица. «Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада, выручу в последний раз. Все, прощайте!» И тот час прогремело в небе вскоре, и исчезла рыбка в море. Года два назад тому собрались мы на дому у соседа в воскресенье, чтобы отметить день рождения. От закусок стол ломился, в кухне шашлычок дымился, цинандали, коньячок, краб, икорка, балычок, для восточных все кровей. Именинник Аджубей, отпрыск тегеранских баев, разъебай из разъебаев, был в верхах, когда у власти тесть его, мудак мордастый, находился, а потом за редакторским столом пропивался, прозябал, тестя мудака ругал. Мы за это, суку, били, говорили и курили. В полночь грусть не в моготу, и как раз в минуту ту именинник Аджубей, приподняв развод бровей, говорит: «Ну а сейчас выдам я сюрприз для вас». Бьет в ладоши, словно бай, тегеранский разъебай, дверь пред нами растворилась, и девица появилась. Голая, как правда века. Я смотрю, у человека рядом хуй в штанах встает. Чувствую, и мой растет. У девицы чудо грудь, простыней не обернуть. Ноги длинны, высока, бедра, как окорока. Над пиздою целый лес, будто Маркс туда же влез. Тут меня изгнали с кресла, это, блядь, на стол полезла, завертела животом, толстой жопой, а потом девка там в разлет присела, точно на бутылку села.
4: И в пизде исчезла пылкой от шампанского бутылка. Приподнялась, встала раком, точно в дверь нацелив сраку, сжалась, из пизды назад словно вылетел снаряд. А вокруг почти все дрочат, ждут, чего еще отмочит. А она икру берет, между ног себе сует, лихо ноги раздвигает, разъебая подзывает, тот высовывает вмиг свой редакторский язык, из пизды икру берет, отправляя прямо в рот. Замредактора, однако, усмотрел икринку в сраке, сунул в жопу ей язык. За моей спиною крик: «Всем из жопы доставать!» Стали сраку все лизать. У меня уже печет, из конца уже течет, все от пота взмокли и у всех штаны промокли. А Джубей, икрой рыгая, всем раздеться предлагает. Через 5 минут засранцы мы стоим, как новобранцы. Двум сосет она, двум дрочит, жопой вертит, раком хочет. Среди всех ажиотаж, как вошла девица в раж. Час ушел на все дела, в доску всех нас заебла. Этот плачет, стонет тот, а она ему сосет. Именинник, мудозвон, словно выжатый лимон. «Мало мне!» — кричит девица. «Вот бледище! Прямо львица! Мы давай все расползаться! Блять, вот-вот начнет кусаться! Все у всех давно упало, а она свое! Мне мало!» Я ее поставил раком, сунул ей распорку в сраку и воткнул пизде голодный. Я сифон с водой холодной. Бабе нравится, гляжу, я туда-сюда вожу, а она, вот хуй хорош, на кобзоновский похож. Я водил, пока я смог, руки отнялись, я взмок, бросил тот сифон с водой, между ног лег под пиздой, много воздуха набрался, головой в пизду забрался, изо всех последних сил матку все же укусил. Дальше в памяти провал. Я почти неделю спал, а потом... Знать, рок такой, потерял совсем покой. Поначалу стала сниться эта блядская девица. Ее жопа, ее грудь, хоть бы раз еще взглянуть. Как узнать, кто, блядь, такая? Я спросил у разъебая, тот ответил: то ли это филинета, то ли филита, или, может, что похоже, я окаменел. О, боже, это же она, филиста! Высока, стройна, плечиста, с тонким и высоким взглядом, с мощным и огромным задом, с 5-м номером грудей, с головой не без идей. Я забросил все дела, блять, настолько завела. Слал во все концы запросы, задавал кругом вопросы, все искал, искал, искал, просто сумасшедший стал. И за эти все заботы выгнали меня с работы. По стране носился в мыле и нашел ее в Тагиле. Я как тень за ней ходил, все упрашивал, молил, говорил ей, что клянусь, если даст ебать, женюсь. Та ответила: согласна, но с условием. Все ясно, я давно готов на все. Вот условие мое. Слышала от бабки Насти: в грозовую ночь, в ненастье, в старом городе Тагиле, на кладбищенской могиле, если голые ебутся, в полночь мертвецы проснутся. Выйдут из сырых могил, заорут на весь Тагил. Я хочу проверить это. Если да, то дам скелету. Я ответил: я готов. Сказки все про мертвецов. Прямо в тот же день, точь в точь, молнии пронзила ночь, без 15:12 мы с ней начали ебаться. Вдруг ее раздался крик, помню, я кончал в тот миг. Что девицу испугало, что в последний миг не дало? Здесь стоял огромный диск, я взглянул на обелиск. И в мгновение, поверьте, понял я причину смерти. Каменный смотрел с укором Спиридон Мартыныч Кторов.
1: Свой среди своих. Еще, пожалуй, к мастерству зарабатывания денег можно отнести и умение выбирать нужную публику. Хотя, как правило, не артист выбирает публику, а она его, но что-то сделать все-таки можно и даже нужно. Если ты видишь, что тебя с интересом слушает и андеграунд, и богатые люди, то лучше работать на богатых. Дело тут даже не в снобизме. Просто ты не сможешь в одном зале соединить и тех, и других, потому что произойдет конфликт верхов и низов. И лучше выбрать верхи, по крайней мере, с их деньгами ты не пропадешь. Но селекция – это серьезный труд и риск. Она проводится поэтапно. Например, надо поставить такую цену на билеты, чтобы приходили только состоятельные люди. Правда, придется каждый раз переживать, что они могут не прийти, и что, может, ты не прав, и что, может, стоит снизить планку, и тогда народ повалит. Сомнения буквально гложут, но моя практика показывает, что стоит им поддаться, как ты пойдешь по наклонной прямиком к коммерческому краху. Потому что андеграунд — это, конечно, здорово, и во времена моей юности были, наверное, мыслящие хиппи, но сейчас там в основном одно говно —

начинает орать через зал. «Ах ты, гондон и бледюга! Ах ты!» — вырезан цензурой. «Как ты смеешь при всех материться, пидорас!» Думаю, комментарии излишни, и, возможно, чтобы иметь право ходить в обносках и приходить на вечеринки, нарядившись полным поцом, надо перед этим походить и в дорогих костюмах, а уж потом добровольно от них отказаться. Но если ты куришь приму, мечтая о дорогих сигаретах, ты не являешься моим зрителем. Если нет денег ни на что, трудно понять, действительно ли честно ты выбрал путь андеграунда. Если же ты куришь беломор не от безденежья, а потому что он тебе нравится, совсем другое дело. У тебя хватило образования и ума, чтобы разбогатеть и не кичиться этим. А мой юмор, выше среднего, лучше доходит до людей образованных и поэтому состоятельных. По этой же самой причине цены на билет в мой клуб велики. К тому же и я, выступая перед состоятельными людьми, не хочу чувствовать себя беднотой. Я хочу иметь возможность спокойно смотреть им глаза в глаза. Тогда и будет битва интеллектов, разговор уважаемых людей на равных. Дабы не было такого, что бедный кривляется перед богатыми, как в песне Ленинграда. «А я тут перед вами кривляюсь и танцую, играю на гитаре, пою, блядь, ну и хули, а денег-то нам платят, как кот наплакал, такой вот шоу-бизнес, ебаный мазафака!» Таких некомфортных для всех ситуаций нужно избегать. Порой бывает, что бесплатно приглашаю в свой клуб, куда вход стоит $100, разных материально необеспеченных людей, но что-то хорошее из этого выходит редко. Пришел как-то мальчик, который помогал мне переодеваться на показе мод, где я принимал участие. Напившись на халяву, юноша стал творить черт знает что. Провалил аукцион, во время которого я продаю один эксклюзивный фильмец. Гости обычно готовы выложить за него немаленькие деньги, а мальчик, думая, что все здесь игра, выкрикивал цену больше всех. В итоге он победил соперников, только платить не стал. Мелкий пакостник никогда не бывал на аукционах и даже не слышал о правилах, принятых там. Скотина! Ну что с него возьмешь? Уж точно не те 500 УЕ, коих я из-за него лишился. Еще как-то приезжал на программу один клоун, который мне когда-то помогал в работе. То ли микрофоны подносил, то ли реквизиты расставлял. Весь вечер вел себя как король, типа он мой лучший друг, с которым мы вместе начинали. Потом еще выпил пойло подороже, его окончательно переклинило и решил не оплачивать свой счет. И случай самых последних, разозливший весь коллектив моего клуба. Приехали ребята из далекого города, где я когда-то работал на дне рождения их начальника. Я ребят встретил радостно. Ведь та вечеринка была одной из лучших за мою карьеру. Если бы только знал, что в отсутствие шефа они совсем другие, и если в своем городе при руководстве сидели, поджав хвосты, то без присмотра оторвались по полной. Орали во весь голос, мешая слушать другим. Унизили всех, кого только могли. Я изумился. Начальник-то у них интеллигентнейший человек. Зато они, когда хотят почувствовать себя начальниками, начинают быковать. А нормальные гости, возможно, более высокие по своему положению, чем эти орущие и пьянющие идиоты, пришедшие в тот вечер в клуб посмотреть шоу, морщились и не понимали, что это за воинствующее быдло сидит рядом. Таким людям не место в моем заведении, даже за деньги. Я часто участвую в богемных веселухах и вижу, что многие парни и бабы готовы продать душу, только чтобы попасть на вечеринку. Но они там, инородное тело, как прилипалы. И своим присутствием только портят праздник. В качестве совета могу порекомендовать следующее. Если вы устроитель гулянки, то этих пиявок на вечеринку не пускайте. Испортят праздник, и на вас останется весь негатив, ибо люди не склонны анализировать, почему было некомфортно. Плохо и плохо. Но вы-то теперь уже знаете, как устранить причины. А если вы только работаете на вечеринке, то не все ли вам равно, получилась она или нет? К вам претензий нет? Нет. До свидания. Постоянная работа или «Ах, кабаре, кабаре, кабаре». Сказать точно, где постелить соломку, очень сложно. Особенно, если человек занимается чем-то необычным. Ему и тяжелее вдвойне, и легче вдвойне. Тяжело, потому что он первый и не понимает цену того, что делает. Сравнить-то не с кем. Зато люди, осознавшие всю возможную прибыль его проекта, всегда готовы наживаться на неведении.
Но можно утешить себя тем, что за одного битого...

0: Двух небитых дают. А легко, потому что именно у него больше шансов стать пионером. Ведь он реализовал то, чего еще никто не делал. А лавры всегда получает первый. Остальных впоследствии станут сравнивать с тобой. Они могут быть лучше тебя, но ты уже снял все сливки. Последний же из тех, кто включается в игру, вообще все теряет. Более того, он еще и становится виновным во всех грехах предшественников. На своих программах я люблю цитировать Беранже, сказавшего, что жизнь подобна собачьей упряжке. Если ты не лидер, картина никогда не меняется. И, возможно, если я сейчас расскажу, как искал себя в искусстве, как искал работу и как потом искал возможность свалить с этой работы живым, это вам что-то даст. Конечно, если моя биография вам до фонаря, можете эту главу и не читать. Ну, а о многих вещах в самом начале карьеры я даже не догадывался. Мне просто надо было чем-то заниматься. А делать всегда лучше то, что ты умеешь и любишь. Что я умел? Звезды сложились так, что еще с детства я учился быть душой компании. Было трудно, судьба мне препятствовала, роста я был крошечного, водку пить меня не звали, бабы не давали, спортивных достижений за мной не числилось. Но зато я понял важную вещь. Я умею рассказывать анекдоты, потому что люблю их, слушаю везде, тогда еще не было печатных сборников, и запоминаю в любых количествах. И к тому же, это мне действительно нравится. У всех, наверное, так. Только кто-то увидел шахматы в 5 лет, и его не оттащить. Кто-то нажал на клавишу компьютера, и с тех пор от него не отходит. Мой сын встает в 6 утра и садится играть на аккордеоне. А я так ни за что не садился за фортепиано, пока мне не давали рубль. Каждый делает то, что ему нравится. И только тогда он находит свое лицо. Если только его лицо не слеплено продюсером, но тут отдельная тема для беседы. И возможно, что другой работы, кроме как в клубе, судьба мне не уготовила. Прошли годы, и я научился неординарно мыслить, был весел и находчив, и ко всему прочему знал кучу анекдотов, которыми мог проиллюстрировать любую мысль, пусть даже самую дебильную. Более того, я мог указать человеку его место при помощи тех же самых анекдотов. Многие заявляют, что тут типа сложного? Стоять на сцене и травить анекдоты, или «да мы и сами с усами тоже умеем материться». Хочется для начала посоветовать посетить мое выступление. Судить о Трахтенберге по телевидению и радио так же глупо, как учить дзюдо по самоучителю, пусть даже и написанному самим Путиным. Травля анекдотов один за другим – полная безвкусица. Анекдот может существовать только в гордом одиночестве и быть только иллюстрацией какой-то мысли, например, афоризма. А мудрые мысли, используемые мною, взяты из классики. Прежде чем заявлять, что я со сцены несу ахинею, подумайте, а вдруг за фразой стоит всеми признанный автор, а вовсе не мое творчество. Женщина есть извращенная форма существования материи. Это Гегель. Между прочим, всем мы дрочим, Бродский. И так далее. А если я и использую мат, так еще народ заметил, что из песни слов не выкинешь. И главное, чтобы слова твои были точны и остры. Мат — это только форма. В какой-то момент своей жизни, после армии, института, поездок по турецким рынкам и немецким кабакам, я уже являлся готовым конферансье. Дайте мне труппу, и будет вам шоу. Но труппы не было. Да и меня, собственно, никуда не звали. Тогда я решил мыслить от противного. Если у меня нет труппы, может быть, я могу вписаться в уже готовое шоу? И я начал поиски. Но клубы тогда делились на 2 типа. Или стриптиз, или дискотека. Были еще рестораны, где я изредка работал в качестве тамады, но на постоянную работу все равно не звали. А я ведь уже говорил, как важно иметь именно ее. И вдруг однажды мне подфартило. Меня пригласили провести тату-конвенцию в новый, только что открывшийся бар. Именно там кто-то из гостей послал меня по матери. И именно в этот момент, отвечая ему изысканной матерной тирадой, меня осенила мысль, что ведь мат может стать фишкой. Потому что народ прекратил жевать, пить и выпал в осадок. По окончании программы, пытаясь удержать удачу за хвост, я предложил свои услуги хозяину того самого бара, заявив, что, во-первых, я режиссер, во-вторых, у меня есть идеи, а в-третьих... Он послал меня по матери, заявив, что никакое шоу ему не нужно. У него просто маленький бар. Ну, может быть, маленькое шоу. Совсем-совсем маленькое. Очень-очень низкобюджетное. «Я и 4 стриптизерши. Максимум 2», — заявил хозяин. «Ну хорошо, 2 и я. Им по 30 долларов, мне 200. Им по 20, тебе 30. Им по 25, мне 100. Им по 25, тебе 50. И такси до дома. По рукам. Приходи послезавтра и покажи, что ты умеешь. А бабы? Бабы будут». С этого, пожалуй, все и началось. То, что я предложил, было ново и практически гениально, и что, наверное, сыграло главную роль, очень дешево. Через неделю вход в бар сделали платный. Еще через 2 удвоили цену за билет. А еще через месяц утроили. Буквально через 2 месяца в клуб стало не попасть. Если вы думаете, что я сразу озолотился, ничего подобного. Да, у меня был серьезный опыт работы в торговле, и я умел продавать и покупать товар, но как продать конферансье в ассортименте, я не знал. Меня взяли, я имел постоянную работу, и уже только это мне казалось счастьем. Я не решался ставить хозяину жестких условий. Я понимал только одно – сейчас можно раскрутиться. Приглашал журналистов, чтобы они что-то писали о моей работе, отдавал им бесплатный ужин, который полагался мне. Они что-то писали, иногда в тему, иногда мимо, но жизнь в искусстве все равно понемногу начинала налаживаться. Хотя в личной жизни времена были очень тяжелые. У меня только родился ребенок, денег не хватало, и случалось, что жена приходила ко мне на работу, и свой ужин я тогда отдавал ей. Вот так часто все и начинается, практически с нуля и из ничего. Но и это ничего тоже можно пустить в дело. Однажды шоумен и ведущий программы «Парад парадов» и по совместительству преподаватель Института культуры Владимир Леншин спросил нас, студентов: «А скажите-ка мне, у кого из вас есть концертный костюм?» Курс тяжело вздохнул. «Но откуда концертные костюмы у студентов? Чтобы купить что-то нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное, а для того, чтобы иметь ненужное, надо его сначала купить, а денег у нас нет». «Все ясно. Вы просто не представляете себе, что такое концертный костюм. Он на самом деле есть у каждого. Откройте шкаф, возьмите любые брюки, потом пиджак, который не сочетается с этим костюмом, затем наденьте ботинки, не подходящие ни к костюму, ни к брюкам, и хорошо бы еще шляпку посмешнее. Одолжите у пожилых родственников. Часто из таких подручных средств, из того, что вы сумеете найти, и создается костюм для сцены. Главное — это идея. В Голливуде платят деньги за идею. Самая правильная мысль — делать шоу из подручных средств. Программа поначалу была стандартной, хотя и не повторялась. Я произносил монолог, потом выходила баба, она танцевала, я молчал, она уходила, я говорил. Формула успеха на тот момент выглядела так. 1 Трахтенберг плюс 2 бабы равняется 4,5 часам высокорентабельного шоу, приносящего хозяину 500 долларов прибыли в день только с билетов. А ведь люди при этом еще и по-зверски пили и по-скотски жрали. Народу прибавлялось, а на сцене мы по-прежнему скакали втроем. Меня же постоянно посещала навязчивая идея сделать настоящее кабаре, как в фильме «Уфоса», произведшем в свое время неизгладимое впечатление на мою подростковую душу. Концертные номера и мастерство конферансье буквально потрясли. К концу фильма ленинградский школьник точно знал, чем хочет заниматься. Сделать в родном городе такое же заведение. И спустя много лет я вернулся к своей мечте. Для начала предложил хозяину добавить еще 2 танцовщиц. Надо сказать, что деньги уже не играли большой роли для него, и он благосклонно разрешил взять еще 2. Нас стало 5. А я все мучительнее размышлял, чем же еще можно разбавить программу. Эврика! Конкурсы! Так, между делом, я стал играть со зрителями. Кто выпьет больше пива, кто быстрее перекатит апельсин из одной штанины в другую и так далее. Это еще не являлось настоящим кабаре, но и переставало быть обычным стриптизом. Я продолжал нововведение. В частности, поняв, что на сцене получается 2 разных шоу, танцевально-стриптизное и матерно-разговорное, решил все объединить в одно. Теперь я не уходил, когда бабы танцевали, а оставался комментировать происходящее для публики. В своих монологах я говорил о наболевшем. Представляете? Она мне не дала. И программа приобрела целостность и реалистичность. И вот тут хозяин приволок еще откуда-то йога и фокусника. Их обоих я тоже взял в оборот, и мы стали единым организмом под чутким руководством мозга, то есть меня. Ну а как же мечта, можете спросить вы, как же фильм «Кабаре»? У нас, знаете ли, тоже все шло красиво, но до этого уровня мы, конечно, не дотягивали. К сожалению, когда начинаешь заниматься делом вплотную, то понимаешь, что сделать грандиозную программу в маленьком клубе нереально. Уровень киношных танцовщиц очень высок. Чтобы танцевать как в фильме, надо учиться лет 20. Живой оркестр из стебущихся жирных бабищ – нереализуемая фантазия. Конферансье подобного уровня стоит кучу денег, а кабаре – это всегда маленькие, от силы человек на 70 залы. Чтобы окупать такое шоу, билеты должны стоить целое состояние. Так что идея полностью утопична. Если, конечно, только нет мирового кризиса, безработицы и конкуренции. Смертельной конкуренции за кусок хлеба. Кабаре существовало всегда и будет существовать еще долгие годы. Только не в таком прилизанном, глянцево-киношном варианте, а в усеченной и удешевленной форме. Кино — это миф, клуб — это жизнь. Жизнь суровая и, к сожалению, реальная. В фильме тебя убивают, а ты жив. А в жизни публика не пришла — и ты банкрот. Рассчитать бюджет кабаре очень легко. В зале не может быть больше 150 мест, а у тебя вообще только 50. Билет должен стоить порядка $100, но все 100% зрителей не придут. Придет половина, и у тебя будет $2500, из которых ты можешь пустить на оплату шоу 50%. Ведь у тебя еще остаются официантки, бармены, повара, уборщицы и аренда помещения. Берешь 5 танцовщиц, это $250, парочку оригинальников, это еще 250, оркестр еще 500 и 250 ведущему. Если цена соответствует качеству, получится неплохо. Если артисты говно, ты пролетаешь. Первый концерт может стать последним. Если повезло, и кто-то из вышеперечисленных работничков оказался молодым, еще не открытым дарованием, ты обогатишься. Но это вариант для Москвы. В провинции нужно исходить из 500 рублей за билет. 500 на 25 получается 12 500 рублей, то есть около $450. Что это означает? Только то, что ни приличной программы, ни денег вы не получите. Конечно, в принципе, может случиться чудо, и соберется у вас толпа единомышленников, которые будут работать на голом энтузиазме, и тогда даже в Крыжополе вы сумеете прославиться, потом поедете на гастроли в районный центр, потом по союзным республикам, затем Москва, и вы богаты, но поверьте моему опыту. На этом долгом пути ваши звезды покинут ваше созвездие, и в Москву вы приедете с одной голой идеей, за которую платят деньги только в Голливуде. Заниматься кабаре, безусловно, интересно, так как это маленький и к тому же мобильный театр. А театр интересен сам по себе, ведь он живой, и несмотря на то, что пьеса одна и та же, каждый день там все происходит иначе. Сегодня актер так расставил акценты, завтра по-другому, в зависимости от настроения и от публики. Театр — это энергетическая вещь. Но мне лично всегда хотелось заниматься театром не драматическим, а таким, знаете ли, облегченным. Что я и делаю, понимая, что юмор — дело серьезное. В кабаре только видимость легкости. На самом деле это серьезный труд, и что самое обидное, не все здесь зависит от ведущего. Здесь все завязано на импровизации. И если среди артистов кто-то напился, кто-то подрался, кого-то бросил муж, кто-то ушел от жены к другому мужчине, то программе хана. Сегодняшней программе. А завтра? Завтра будут взлеты и падения. Кабаре — вещь непредсказуемая. Итак, пусть и в таком не до конца идеальном варианте, но место моей постоянной дислокации постепенно становилось самым модным местом в городе. В Питере был моден интеллектуальный юмор, и Трахтенберг стал в нем апофигеем, героическим фетишем города-героя. Туристам говорили, что днем нужно посетить Эрмитаж, а вечером пойти послушать Трахтенберга. Стиль моей программы, впрочем, и любой другой, подразумевает, что и атмосфера в клубе должна ему соответствовать. И кухня, и интерьер, и персонал, поскольку на сцене все называется своими именами. То есть жопа жопой, а морда мордой, и никак иначе. Но и с залом все должно быть в гармонии. Ни дорогой хрусталь, ни французская кухня с ее сложными, вычурными наземными названиями не прокатят. Названия блюд тоже являются продолжением программы. Мясные рулетики должны называться хуйнюшками, форель – пиздекляусом, суп – бодягой и так далее и тому подобное. И, конечно, было бы дико, если бы эти блюдища подавали вышколенные официантки в строгой униформе с именами Елизавета, Анастасия. Одеты они должны быть тоже по-простецки, и звать их должны также: стопарик, жопа, грымза, лапоть. А уж какие имена, такие и девки. Вот поэтому, когда человек приходит в мое заведение, его удивляет все. Он окунулся в атмосферу юности, когда он с мятой трешкой в кармане приходил в ресторан, а халдей ему говорил: «Ну что будем пить? Самое дешевое? Пиво и водку». А сейчас он может себе позволить все заведения, но иногда ему хочется хамства лайт. По отношению к нему, конечно. И, конечно же, на уровне игры. Ты такой же, как и я. Мы такие же, как и ты. Ты к нам пришел. Если ты не дашь нам денег, то кто даст? Хочешь сказать, что у меня день прошел зря? Наверное, сменится пара поколений, и такое кабаре не будет пользоваться спросом. Пока что оно существует за счет ностальгии. Мы все начинали с низов. Политики и олигархи когда-то совсем недавно были бедными студентами и учеными. А ненормативная лексика – это язык, на котором говорили все как в школе, так и во дворе. На сегодняшний момент я являюсь единственным шоуменом, у которого есть свое клубное шоу. Остальные этого не могут. Поэтому так и ненавидят меня все эти дроботенки и христенки. Они работают 10-минутный номер и не знают, что делать дальше. Ездят на концерты компаниями, берут 20 человек, и каждый выходит на 10 минут. За концерт дают 20 тысяч, значит, у каждого только по 1000 и выйдет. Заказчикам куда проще взять за десятку одного смешномена, болтающего 2-3 часа, еще пяток стриптизерок, и на тебе шоу. А вот теперь вернемся от творческой части вопроса к материальной. Как я уже говорил, заведение стало самым модным местом в городе, и люди ломились на программу. А мне пока что никак не приходила мысль о том, что главное звено в происходящем – это я. Хозяин маленького бара, который когда-то не хотел меня брать, он вообще не знал, зачем нужен конферансье, стал выдвигать себя как идейный вдохновитель творческого процесса. Единственное, что он делал творчески – это врал. Он рассказывал истории, что видел подобные шоу в Германии и решил сделать у себя. А Трахтенберг? Ну, он просто нанятый мальчик. Замени одного Трахтенберга другим, и нифига же и не изменится в славной концепции, придуманной им. Спустя пару лет я уже получил диплом Nightlife Award за лучшее клубное шоу, но пенки со всего этого снимал только владелец клуба. В какой-то момент он стал понимать, что курица, несущая золотые яйца, может свалить. И тут же предложил подписать контракт. «А не подпишешь — уволю», — заявил он. Перспектива остаться без постоянной работы меня очень пугала. Времени на размышления в поисках нового места он мне, конечно же, не дал, а то бы я себе что-нибудь нашел, и я сам защелкнул на себе наручники. Ситуация была сложная. Будь я музыкантом, работу найти намного легче. Певцу или трубачу не нужно делать клуб под себя, как-то нужно мне. Отработав 6 лет и поняв, что промедление смерти подобно, сожрут, переварят и высрут, оплатив неустойку, указанную в контракте до последнего цента, свалил в Москву. Питерский клуб продолжал работать. Люди еще некоторое время приходили туда по старой памяти, ведь там по-прежнему оставались и танцовщицы с поставленными мною веселыми номерами, и артисты оригинальных жанров, и даже ведущие, косящие по Трахтенберга, но где-то через полгода... Да мало ли в этой стране клубов с танцующими голыми бабами. В Москве сотни. Мало ли артистов оригинальных жанров. Пройдитесь хоть по Арбату в выходной. И разных ведущих. На любую пьянку и свадьбу вы можете выбирать из десятка претендентов. Так что самое модное заведение очень скоро вылетело в трубу. Светлая ему память. От ошибок никто не застрахован. Неушлый антрепренерчик, который стремится подмять под себя артиста, не сам артист. Я уже не особенно переживаю, что прошло, то ушло. У всего, знаете ли, есть свои плюсы и минусы. Вот, например, я первым стал материться на сцене. Тогда я понимал, что если не начну делать то, что никто не делает, умру от голода. Это была работа — стать неприличным. Был хлеб. И сейчас он есть даже с маслом, только обратного пути нет. Я автоматически стал неприличным и назад в приличное общество вряд ли вернусь. Знаете, память у людей особенная. Как в том анекдоте. Сидит мужик и плачет. Его спрашивают: «Ты чего?» Он говорит: «Я в этом городе построил 100 домов, но никто меня не называет домостроителем. Я построил 10 мостов, но никто не называет меня мостостроителем. А стоило мне один раз по пьяни трахнуть козу, так что, наверное, меня никогда не будет на сцене ГКЗ «Россия». Там будет Галкин, Фоменко, Пельш. Меня никогда. Но зато ко мне в клуб приходят люди и смеются. А это очень много. Есть еврейский сборник «Агада», толкование Талмуда путем притч. И там рассказано, как к одному раввину явился пророк в образе человека и сказал: «Пойдем, я покажу тебе праведников в этом городе». «У нас нет праведников». «Ну как же нет? Смотри». И он повел его на базарную площадь. Но там были шуты, лицедеи, которые кривлялись на улице. И пророк сказал: «Неважно, каким способом они веселят народ». Но человек смеется. А когда он смеется, ему хочется жить и творить. Поэтому те, кто приносит радость другим, практически праведники. Они помогают выживать, принося радость в жизнь. Свой среди чужих. Если, прочтя предыдущую главу, вы вдруг осознали, что продаваться самостоятельно занятие трудное и неблагодарное, что искать своих зрителей или заказчиков и разводить их на деньги вам сложно, что вы человек искусства, далекий от торговли, у вас один путь — найти продюсера. То есть человека, представляющего ваши интересы, который среди чужих вам людей будет своим. Вопросу отношений продюсера и артиста столь много места уделяет современная пресса, что останавливаться на нем долго не стоит. Лучше рассказать, как зарабатывать самому, ведь об этом все молчат. Отношения их почти всегда заканчиваются серьезным скандалом из-за невозможности определить, кто кому больше должен. Продюсеры придумывают артистам имя, образ, вкладывают деньги и 100% уверены, что артисты им благодарны и всю жизнь будут целовать им ноги. А пашущие артисты имеют свое мнение на сей счет. Но сначала, к счастью, ты, артист, получаешь приличные, как тебе кажется, деньги. А продюсер имеет денег больше, но зато он решает такие проблемы, которые тебе не по плечу. Только проходит год, два, ты становишься все популярнее и знаменитее. За концерты тебе платят все больше и больше, но деньги оседают в кармане продюсера. А ты кукуешь на прежней ставке. И постепенно в тебе растет возмущение. Ну как же так? Тебе кажется, что ты самая главная звезда, а все остальные просто сволочи и на тебе зарабатывают. И ты кричишь: «Отдайте мои деньги!» На что продюсер сообщает: «Отдай сначала мои. Я вложил в твою раскрутку $1 000 000, плюс еще огромный геморрой, а получил пока только 400 тысяч. Я пытаюсь вернуть вложенное, а ты уже давно зарабатываешь». «Ничего не знаю, здесь главный я, а если я не главный, то ухожу в самостоятельное плавание». И тут продюсер сообщает, что ты можешь валить куда угодно, только не имеешь права использовать имя, которое он тебе придумал, образ, то есть свои зеленые волосы, которые тебе придумали стилисты, и костюмы, которые тебе придумали модельеры, песни, которые бодро распевал последних пару лет, ибо за все платил он. Записи тебе тоже не принадлежат. Их продали звукозаписывающим компаниям, и ты уходишь со своим родным именем, под которым никто тебя не знает, родным цветом волос, в родных драных джинсах и понимаешь, что все ушло в небытие. Слава, поклонницы, концерты — все прошло, и артист исчез. Его больше нет. Остается, правда, один выход — пойти работать на завод, так как снова петь ты не можешь. Ну на что ты купишь себе песни и снимешь клипы? Все это сложная история, и надо понимать, если ложишься под продюсера, он тебя имеет. Нужно для начала грамотно составить контракт, понимая, что можешь остаться вообще ни с чем, и лично для себя расставить акценты, понять, что именно хочешь, славы или денег. Это часто не пересекается. Если ты хочешь нормально зарабатывать, не обязательно быть артистом. Можно стать и знаменитым парикмахером, и известным продюсером, и хорошим бизнесменом. Они все сейчас могут быть звездами. И если тебе повезет, и ты станешь лучшим в своей области, тоже придешь к своей цели. Стань богатым и знаменитым, только изменив немного путь. Но если ты твердо решил, что хочешь стать именно артистом, тогда придумай, что же будет тебе приносить деньги. Основная работа точно не будет. Телевидение, куда берут актеров и певцов в качестве ведущих. Но там зарплата сейчас у средней звезды 5-6 тысяч долларов в месяц. Можно ли купить на эти деньги квартиру в Москве? Да. Спустя 5-6 лет жесткой экономии, если одеваться в секонд-хенде, обедать на халявных тусовках, а отдыхать у бабушки в деревне. И главное, скрывать правду от журналистов. Звезда, вызывающая у публики жалость, уже не звезда. Будете врать про свою прекрасную жизнь, что сейчас и происходит повсеместно. Ведь врут в шоу-бизнесе все. Рассказывают, что деньги на клипы заработали сами, что машины, которые взяли у знакомых на выходные, принадлежат им, что костюмы и бриллианты, взятые на прокат, им подарил любовник или любовница и так далее. А на самом деле в нашем шоу-бизнесе сейчас не так много ярких звезд именно из-за нехватки денег. Раскрутка стоит около миллиона долларов. Хорошо, если у твоего мужа миллионов дофига. Одним больше, одним меньше. А если тебе, как любовнице, подарили миллион, и он у тебя всего один, ты уже начнешь думать, стоит ли его вкладывать в карьеру певицы, чтобы получить эфемерную славу. Может, лучше купить квартиру, машину, шубку, да и жить себе спокойно. Выбор — тонкая материя. И нельзя сказать однозначно, как лучше поступить. Некоторые, правда, раскручиваются и без денег. Например, я. Начав работать в маленьком питерском клубе, постепенно приобрел популярность среди жителей города, а затем и среди москвичей. Это уже потом появилось шоу на радио, за ним телевидение и всероссийская известность, или группа «Ленинград». Они начинали с выпуска альбома. Их не поддерживали реклама и радио, ведь крутить на радио матерные песни невозможно. Но их слушали люди. Музыка звучала из каждого пивного ларька, и они стали популярны. На радио стали придумывать, как бы им тоже начать ставить эти песни, раз народу нравится. И они сами искали пути, заглушая матерные словечки, и просили группу записать радиоверсии без мата. Но это другой путь, сложный, когда люди действительно создают произведения искусства. Группа «Ума Турман» не была известна широкой публике до их знакомства с продюсером. А следовательно, и до того, как вышел фильм «Ночной дозор», и до появления клипа, и до того, как все были заинтересованы в его раскрутке. Но они долго шли к славе, долго жили впроголодь, долго навязывали сами себя слушателям, и неизвестно, протянете ли так же долго и вы. Спать или не спать? Вот в чем вопрос. К Равину приходит женщина и говорит: «У меня гуляет муж. Ребе, что мне делать?» Равин задумался, потом сообщил: «Ровно в полночь отрежьте у него локон волос с виска, посолите его, поперчите, окуните в бензин, прочитайте над ним молитву 3 раза и закопайте под дверью в полнолуние. И что, поможет?» «Ну, не повредит». Вот этой фразой «не повредит» я и хотел бы ответить всем певичкам, размышляющим на тему «Ах, ложиться мне в постель к продюсеру или нет?». Они еще размышляют, когда все более умные и трезвые люди знают, что нужно делать. Даже танцовщица из моего клуба, услышав, что сегодня писал главу под названием «Надо ли спать с продюсером», развеселились и сказали, что тема для дураков. Честнее назвать главу «Можно ли стать звездой, не переспав с продюсером?». То есть даже они понимают, что почем. Я неохотно верю в то, что разговор идет именно так. Ты со мной переспи, и я буду заниматься твоей карьерой. Все иначе. Просто понравилась девушка, и ты решаешь ей помочь. Но ты любишь свое дело, любишь свою работу, и значит, ты будешь подбирать баб по тому же принципу. То есть таких, кому ты можешь доверить часть своего любимого дела. Соответственно, девушка ему действительно нравится. Он же верит, что она может стать звездой, готов вкладывать в нее время и деньги. Его интерес искренний. Поэтому наверняка со временем он захочет с ней переспать. И вот тут баба, на которую он тратится и на которую рассчитывает, начинает вопить: «Ах, ты хотел со мной переспать! Ах, все было ради этого! Ах, я не такая!» Представьте его мужскую реакцию после такой фразы. «Женщина мне не дает, значит, она считает себя выше меня. Я ей, значит, не подхожу по каким-то там параметрам. Она, значит, мною брезгует и считает, что я недостоин ее. В смысле, я не мужчина ее мечты, а говно. Так на кой черт я пытаюсь ее облагодетельствовать? Значит, я жирный, волосатый колобок, а она вся офигенная, и я, значит, ее мизинца даже недостоин. Ну так пускай, сука, сама теперь доказывает всем, что она звезда. Без меня. Ну а как ему думать иначе? Если тетка не понимает, что ты замечательный и не спит с тобой, чего ради ты с ней работаешь? Конечно, спать или нет, надо решать для себя, и должно быть единение. Правда, все равно мужчина гораздо охотнее популяризирует ту, с которой спит. Он же искренне верит, что она самая лучшая. И если она и вправду таковой является, и если на ней можно заработать денег, ей не предлагают секс открыто и нагло. Ну и потом, девушка же должна с кем-то трахаться. А если место в ее спальне не занято, почему бы ей не переспать со своим другом-продюсером? Это же не навредит. Правда, и самой предлагать не стоит. Продюсер часто пугается таких дел. Он же тоже не голодный, и возможность выбора у него всегда есть. Зато постель, если ты не сама предложила, часто выводит на уровень лучшей подруги. В этом случае, даже если он увидит, что ничего у тебя не получается, все равно бросит затею не сразу. Он еще будет пытаться что-то сделать. Не умеешь петь? Ну, может, для подтанцовки сгодишься или еще какую-нибудь работу найдет. Ведь это бизнес, где важны доверие.
1: Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовела Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
1: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спиздив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик!» «Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий!» Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
2: «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин Кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму!» У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень, очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил:
1: Молодчина, Зинка. Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем, дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снедь. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо. Нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля: нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
3: Собакин, кошкин, арфа. Доброй ночи.
1: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился?
4: Надушился я.
1: Пока, Васек. Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока.
0: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.
1: Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной. Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай. Видно, хуй был невезучий. Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак.
4: Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине.
1: И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу, нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад, там ебутся все подряд, каждый день и каждый час, там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса, так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться. Прискакали, а по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи, лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами с пьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели 15 лет, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучком раздвигает, на залупу надевает. Те же, выторщив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный. Дрочат, дрочат, лось балдеет. Хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура.
2: Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру.
5: Ебутся два пидораса в туалете. Тот, которому вставляет, все время голову запрокидывает. Второй говорит: что ты головой-то крутишь? Он говорит: блять, рубашка в жопу попала, блядь. Ебутся два пидораса. Один говорит: ой-ой-ой, Вася, больно, больно. Тот говорит: терпи, ведь ты же мужчина. Мужик заходит в бар, выпивает кружку пива, идет поссать, заходит в туалет, смотрит, там аж три пидораса ебутся рядком. Он выбегает в ужасе и к бармену говорит: слушай, у вас там в туалете ебутся. Три мужика ебутся одновременно. Тот говорит: а в середине рыжий такой с золотыми зубами? Говорит: да. Бля, ему всегда везет. Мы даже в картах везем. Сидят в комнате мужики и старушка, у них по очереди отсасывает и по вкусу спермы отгадывают, кто есть кто. Они смотрят в окно, смотрят, идет святой отец. Они говорят: святой отец, давайте к нам. У нас тут были сосуды, по вкусу отгадывают, кто есть кто. Он говорит: что вы, дети мои? Вы что? Как это можно? Это же богохульство. Он говорит: почему богохульство? Тетка уже пару раз кого-то за вас принимала. Блондинка приходит к стоматологу, открывает рот. Он над ней наклоняется, она его берет за яйца. Он говорит: что это такое? Она говорит: доктор, мы же не сделаем друг другу больно. Приходит новый русский к стоматологу, зубы платиновые с бриллиантами, открывает рот, стоматолог в удивлении говорит: а что надо-то? Сигнализацию поставить. Выходит на улицу стоматолог, гинеколог и патологоанатом. Идут по улице, стоматолог говорит: наконец-то свежий воздух. Патологоанатом говорит: и люди живые. А гинеколог говорит: и лица, лица. Судят гинеколога за убийство цыганки. Говорит: ну, за что же вы ее убили? Он говорит: вы знаете, у меня был очень сложный день, я перетрудился, мне было очень плохо. Я иду домой, и тут в подъезде меня встречает цыганка, говорит: дай 3 рубля, я тебе пизду покажу.

Едет дальнобойщик по трассе, и мороз минус 30, и у него колесо спустило. Он выходит, меняет колесо и про себя так ругается. Блять, говорила же мне мама, шел бы ты, Вася, учиться на гинеколога, и руки бы в тепле, блять, и работа, блять, с людьми. Мужик новый русский, очень богатый, познакомился на одной вечеринке с симпатичной женщиной и говорит, давайте поженимся. Она говорит, ну мы же друг друга не знаем. Говорит, какая разница? Мы поженимся, потом друг друга узнаем. Она говорит, ну давайте, я согласна. Поженились они, поехали в свадебное путешествие в какую-то экзотическую страну. Вот они лежат на пляже у бассейна. Мужик залезает на 10-метровую вышку, размахивает руками, делает тройное сальто и без единого, так сказать, звука и без брызг заходит в воду. Совершенно идеально. Весь пляж ему аплодирует, он вылезает, растирается полотенцем. Она говорит, как ты так умеешь, бля? Он говорит, бля, вот мы же решили познакомиться. Так вот я тебе хочу сказать, что я троекратный чемпион мира по прыжкам с вышки. Она говорит, да ты что? Раздевается, ныряет в бассейн и под водой проплывает 200 метров. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вылезает и тоже вытирается. Он говорит, а ты что, чемпионка по подводному плаванию? Она говорит, да нет. Я на самом деле проститутка. Ну вот так судьба сложилась, что мне пришлось работать в Венеции. У меня было две точки. Одна на одном берегу, другая на другом. Ну приходилось успевать, она денег на лодку не было. Муж уговорить жену перед первой брачной ночью взять в рот. Она говорит, я этого не буду делать по двум причинам. Во-первых, я никогда этого в жизни не делала. А во-вторых, у меня после этого всегда изжога.

0: Важнейшим из искусств для нас является вино.
1: Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди, выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек... Из десятка его звонков только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что.
2: Но...
1: Могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит.
2: 50%?
1: Немало ли? Почему не 80? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает?
2: Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как?
1: А, Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, нет, это где-то на Северном полюсе. Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак.
2: Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово, и вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди, и тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут королю пройти?» Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо, и чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю, с Первым каналом, продолжал Витек. Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли. Мой интерес пропал окончательно. Ладно, в общем, согласен, подытожил разговор я. Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и Южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку-другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
0: «Молодец! Спасибо тебе!» — сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой. — Было круто. Особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится.
2: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
0: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
2: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником —

0: во что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как это первый шаг к резиновой женщине. Так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии». Поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни!» На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. «Дворцы, яхты, бабы, все такое!»
1: «В Нубию? А это где?»
0: — заинтересовался сосед, сидевший справа. «В Африке где-то».
2: «О, самое время на солнышко!» — дружно поддержал стол. «Когда собираешься?»
0: «Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь? Похоже, не королевское дело».
3: «И что, лимузин не прислал?»
0: — язвительно хмыкнула модель, блондинка Ксения, еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
3: «Нет! Зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади».
0: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось.
2: «Ну?
0: Чтобы не срали на подиуме». «Ха-ха-ха-ха-ха! Подожди-ка, подожди-ка!» — не успокаивался сосед, наливая.
3: «Так какие проблемы-то?
2: Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?»
0: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть.
2: «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
3: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!»
0: В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять, как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее, а во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
2: «Да будь что будет!» — по-буддийски решил я и включил автопилот.
0: Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
2: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму.
0: Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...

урок в сельской школе во времена НЭПа. Учительница говорит: дети, вот это икона. Вы все знаете, что религия – это опиум для народа. Бога нет. Давайте плюнем все в икону. И все подходят и плюют. Доходит дело до Мойши. Он говорит: я не буду плевать. Он говорит: ну почему, Мойша? Бога же нет. Говорит: если нет, нахуй в него плевать. А если есть, блядь, нахуя если мне нужны враги? Молодой еврейский мальчик отвратительно ведет себя в школе. Его выгоняют из одной школы,

был из другой, из третьей. Отец не знает, что делать, решил отдать его в христианскую школу. Через месяц приходит, учителя говорят: ваш сын – это просто гений. Он все знает, ведет лучше всех себя. Всегда уроки все сделаны, девчонкам не пристает. Тот вызывает сына и говорит: так, я не понял. И что это такое? Он говорит: папа, вы мне не поверите. Когда вы меня привели в эту школу, я увидел, что у них прямо над входом на кресте распят еврей. Я тогда сразу подумал: с ними шутки шутить нельзя. Жили-были два друга. Миша Рабинович и Миша Иванов. Иванова забрали в армию. Через два года он возвращается. И видит, как Рабинович стоит во дворе и любовно так тряпочкой протирает свой новый 600-й Мерседес. Тот подходит и говорит: Мишка, бля, у тебя есть Мерседес? Тот продолжает протирать тряпочкой, говорит: ну не надо, не завидую. Ты вон два года на танке катался, я ж тебе не завидую. Жена заходит с утра к мужу в кабинет и видит, как тот сидит, пальцы на клавиатуре, а ногой пытается выдернуть штепсельную вилку из розетки. Она говорит: что происходит-то? Он говорит: блядь, я вчера инсталлировал программу, вдруг появляется баба на экране. Говорит: хочешь меня увидеть голой? Я говорю: конечно, хочу. Она говорит: нажми 10 клавиш одновременно. Я нажимаю, она говорит: теперь, сука, хоть одну отпустишь, отформатируй винчестер, блядь. Зима, развалины Грозного. Идет мужик, весь увешанный оружием. Навстречу ему российский патруль. Он говорит: ребята, блядь, слава богу, что я вас встретил. Как тут пройти на второй уровень? Сидит стая перелетных гусей, готовится к полету в Лапландию. К ним подходит маленькая черная птичка и говорит: вот, вы такие большие белые птички, а я маленькая черная птичка, нахуй никому не нужная. Я говорю: да что это птичка, блядь, ты всем нужна. Я говорю: да, вот вы большие, большие белые птички, сейчас полетите, блядь, в другие страны, а я, блядь, со своими маленькими черными крылышками не смогу туда полететь. Они говорят: успокойся, маленькая черная птичка, мы возьмем тебя с собой, мы будем тебя нести у себя на спинах, и ты с нами тоже полетишь. Она говорит: ага, вам хорошо, большие белые птички, вы вон какие все пушистые, вам будет тепло, а мне будет холодно, я умру от холода. Они говорят: ну что ты, маленькая черная птичка, мы дадим тебе немножко своих перьев, и ты в тепле долетишь до других чудесных земель. Они говорят: ага, вам хорошо, белые большие птички, блядь, а вдруг я упаду? Они говорят: да пошел ты нахуй, маленькая черная птичка, а?

0: Мужик идет по лесу, собирает грибы. Нихуя грибов нету, блядь, 4 часа проходил, ни одного гриба не нашел. Сел на пенек, курит сигаретку. Идет бабушка и говорит, что не весел? Чего голову-то повесил? Он говорит, а хули, грибов нету, блядь. Он говорит, как нет, смотри, он у тебя под пеньком, вон белый, смотри, еще белый. Он смотрит, блядь, действительно, вся полянка, блядь, в грибах. Он говорит, бабушка, ты что, волшебница, что ли? Она говорит, да. Он говорит, исполни 3 моих желания. Она говорит, ну, смотря, что ты хочешь. Он говорит, ну, что хочу? Хочу, говорит, счет в швейцарском банке на несколько миллиардов долларов. Так, говорит, сделано. Он говорит, дом хочу, говорит, дворец, вот, кража которого в мире нету. Он говорит, сделано. И жену, говорит, красавицу хочу, чтобы не изменяла, верной чтобы была. Она говорит, сделано, придешь домой, она там уже ждешь. Но, понимаешь, парень, за это ты должен мое желание исполнить одно. Он говорит, а какое, бабка? Он говорит, а вот выеби меня. Он такой, конечно, это я готов. Ебет ее, ебет, кончил. Бабка говорит, милок, тебе сколько лет-то? Он говорит, 35. Он говорит, блядь, а все в сказки веришь. К старому профессору-сексопатологу пришла бабушка и говорит, вот, знаешь, всю жизнь я блюла себя в чистоте, до сих пор девственница, чувствую смертный час на пороге. Хотелось бы попробовать, как это такое? Профессор на нее посмотрел, бабка такая старая. Говорит, ну это будет стоить $200. Она говорит, я готова, дает ему $200. Профессор берет деньги, заходит в лаборантскую, там молодой студент, который подрабатывает, и говорит, хочешь $50 заработать? Тот говорит, конечно, хочу. Вот там бабка, иди выеби ее. Тот говорит, говно вопрос. Берет деньги, идет ебать бабку. Проходит час, два, три, что-то не выходит. Профессор заходит в комнату, смотрит, сидит студент, курит, окно открыто. Бабки нет. Он говорит, а бабка где? Он говорит, за 500 побежала, блин. Василий Иванович поехал поступать в военную академию. Ничего не знает. Ему задают последний вопрос, говорит, кто такой Цезарь? Он говорит, Цезарь, ёпта, это конь из 7-го батальона. Он говорит, пошел нахуй отсюда, приезжает домой, приходит, Петька спрашивает, ну что, не сдал, что ли? Он говорит, не сдал. Говорит, почему? Ну, когда они спросили, говорит, кто такой Цезарь, я сказал, что это конь, блядь, из 7-го батальона. Он говорит, Василий Иванович, это я виноват. Пока ты там сдавал экзамен, я его, блядь, из 7-го в 5-й перевел, блядь. Жила-была маленькая девочка, лицо у нее было похоже на жопу. Приходит домой, говорит, мама, почему ребята меня жопой дразнят? Говорит, да ну, просто завидуют твоей красоте. Иди погуляй. Она идет, и люди все шарахаются от нее. И говорит, во-во, смотри, какая баба пошла с лицом как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством, смотрит колодец. Решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос. Эй, не срать сюда, здесь люди работают. Говорит, мама, мама, а почему меня дети дразнят экскаватором? Не знаю, сыночек, рот закрой, то мебель поцарапаешь. Идет операция. Режут человека. Вдруг из-под операционного стола голос такой. Мяу. Брыс.
1: Мяу.
0: Брыс.
1: Мяу.
0: На, блядь, подавись. Идет операция. Хирург говорит своему напарнику, молодой человек, полегче напирайте на скальпель, у нас новый операционный стол.
2: Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит... Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов. Ну и что? А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась. Третий говорит, это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать, и причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет предуважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее. Что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда». Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили!» — неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить!»
0: «О-о-о! Началось!» — понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше.
2: К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха -5, воды примерно +5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «А не поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них, пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман, добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. Походу, из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!»
3: «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он.
2: Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она всё потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты всё оставила?»
1: «Не знаю».
2: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла всё. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
1: Не помню!
2: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить? Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет. Тут же обрадовал я их. Может, пропустите? Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А чё такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего один день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька Йок лучше Трахтенберга!» — заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с Йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом! И хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения.
3: что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через три, и через год, и через 2 года.
0: Ну где же вы, девчонки? Давай потрахаемся.
4: Не могу, у меня месячные.
0: Ну тогда в попу.
4: Не могу, у меня геморрой.
0: Ну тогда в рот.
4: Не могу, у меня кариес.
0: Тогда в нос.
4: А это как?
0: А вот так! Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду.
4: «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас 2, а их 3. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
0: «Вот он шанс!»
4: «Приходите!»
0: — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. 2 парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось 2.
4: «Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул.
0: «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Но не отменять же нам все».
4: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
0: «Да погоди!» — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах.
4: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
5: «Какой Роман?»
4: «Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе».
0: «Давай, давай, радость моя, приезжай в гости. Мы тут веселимся».
4: «Да? Но я тебя не помню».
0: «Приедешь, вспомнишь. Ну, мы ждем.
4: А куда ехать?»
0: «Ты что, и адрес мой потеряла?»
4: «Ха! Ну ты даешь! Записывай!»
0: Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила.
4: Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. «Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим».
0: «Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал», — заверил я.
4: Приятель включил эстонца.
0: Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались.
4: Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали. Так что, в конце концов, все разошлись, а моя тетка осталась. «Я тебя довезу до дома», — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить. «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала!» Еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит. «Куда?» — изумился я. «В ночь? Дебил, сейчас всего 5 часов. Правда?» И тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. «Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу». В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал. Ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали. Но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок, всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
0: Угу,
4: приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагере на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. В последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе, и даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6 ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался, но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть, но она, зараза, опять не дала, и очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на 1, 2, 3. Этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
5: «Ну чё?»
4: «Я лишилась девственности».
0: «Чего-чего?»
4: Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
5: «А, да ты что?»
4: «Видимо, это событие для особи женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить». «А может, и повторить его?» «Поэтому на всякий случай я спросил,
5: а у тебя кто-нибудь дома есть?»
4: «Нет».
5: «Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
4: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам. То есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним.
5: Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку, по-детски радостно перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем». Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. «Давай!» — бодро подержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!» И я бухнул ей 300 грамм, которые она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
4: «Пошли!»
5: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот — помощь. «И простите...» Пришла девочка сама попросила налить побольше.

0: ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
1: «Нет, нет», — уверил я.
0: «Точно?» — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
1: «Точно, точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
0: «Ничего. Ее надо под холодную воду». И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как с трудностями коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли? Будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?»
1: «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного».
0: Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться».
1: «Да ну! Своим умом дошла или подсказал кто?»
0: «Ага. Ты не мог бы меня поучить?»
1: «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе.
0: «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?» И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась,
1: а я, уже разочарованный и уставший, вежливо

0: решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит, дверь остается запертой. Зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются три неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?» «А вы кто такие?» «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!» Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, троих сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только двое. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели не обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!» Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. И если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку. «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?» И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась.
1: «Угу»,
0: — томно ответила она. «Посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Че сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж. И не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться. Не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока», — прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока», — вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше... И шаг! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить, и лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось...» Пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
1: У армянского радио спросили: «Скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть». Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: «Дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше, и огромное такое хуище на вершине». Муж говорит: «Ну, мой-то был наверху». Она говорит: «Да что ты? Что ты? В самом низу висел». Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: «Слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине». Жена говорит: «Ну, моя-то внизу была?» Он говорит: «Конечно, в ней елка стояла». К Кашпировскому приехали бандиты и говорят: «Есть у тебя крыша-то?» Он говорит: «Нету». Он говорит: «Будешь нам платить». Он говорит: «А сколько?» Он говорит: $10,000 в месяц». Он говорит: «Натя, обосритесь». Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к нам приходят и говорят: «Слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали». Он говорит: «Хорошо, пацаны, не срите». Они уходят, раздулись все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: «Слушай, вот тебе полтан, но сделай, чтобы было все путем». Он говорит: «Ребята, все путем». «Парень, ты за базар-то отвечаешь?» Он говорит: «Конечно, пацаны, не ссыте». Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. «Доктор, у меня пизда воняет». «Мыть не пробовали?» «Да ну и нахуй вонючую». Ну, вот краткость — сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо назад. «Апчхи!» Мальчик говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Спасибо, внучек». Берет опять табачку в левую ноздрю. «Апчхи!» Он говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю». Он говорит: «Да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым». В эстонском метро объявление по селектору: «Осторожно! Двери закрываются, следующая остановка...» О, Следующая остановка. Философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит: молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит: зачем? Он говорит: я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит: дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, и мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Говорит: видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка, на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит: а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуякс упал. Говорит: вот видите, а я так каждый день. Мужик пошел в баню, смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: ребята, продайте травки-то. Они говорят: на, возьми. Говорит: а если трава голимая? Говорит: деньги вернем. Говорит: хорошо. Забил косяк, выкурил — ноль. Второй забил, выкурил — ноль. Третий забил, выкурил — ноль. Думает: блядь, пойду сейчас нахуй деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит: ребята, бля, короче, вы заебали, бля, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят: да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит: блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Ну, тут шофер поворачивает голову и говорит: слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой: да нет у меня денег. Говорит: пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, да хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос: мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят: холодно, короче, нужно пару поддать. Банщик говорит: сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат: пару поддай, пару поддай. Он говорит: да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят: ну, готово? Говорит: готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит: мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой: новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит: вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит: Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит: Вова, когда я человеку говорю рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец. Из 600-го выходит 4 амбала, из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят: дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит: стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят: дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, первый, второй, первый, второй. Он говорит: теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю: дед, ты что, бля, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, хорошо. Первые номера отъебали вторых. Он говорит: мы поехали уже. Он говорит: стоять, бля. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит: дед, хуяк с очередь. Говорит: хорошо, хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера и будут в жопу первых. Он говорит: теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят: дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит: какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит: алло, чем могу помочь? На том конце женский голос: дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит: да что вы, девушка, не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит: колбаски мне можно? 200 граммов. И вот спрашивает: вам порезать? Он говорит: ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Ёбаный в рот. И где-то в той Африке ждет бегемот. Ждет доброго доктора с фляжкой, с приятной и милой мордашкой. Это доктор Айболит. Он уже бежит, спешит к бегемоту в Лимпопо, чтоб не умер Гиппопо. Бегемот же лежит, еле дышит, ничего он не видит, не слышит. Весь облеванный он, весь обоссанный он, и от пьяни с огромным, опухшим еблом. Где же Айболит? Почему он не спешит? Кряхтит он, в параше валяется, и тут Айболит появляется. Веселый, счастливый, внимательный и очень весьма обаятельный. Говорит гиппопотаму: «Получил я телеграмму, и к тебе скорее на помощь я примчался». «Старый сволочь, я тут, бля, сдыхаю, сука, напрягаю глаз и ухо, вдаль гляжу, но где же врач? И все плачу, бля». «Не плачь, вот же я, ебёна, в рот, ёбни спирта, бегемот». Флягу свою открывает, бегемоту стакан наливает. «На-ка, ёбните больной, мой любезный, дорогой!» Бегемот стакан берет, выпивает и травой слюнявый рот вытирает. «Нихуёво для начала, вроде даже полегчало». «Полегчало, отвело, Айболитово бухло». И в свою свиную ряжку заебенивает фляжку всю до донышка, паскуда. «Бля, пиздец! Свершилось чудо!» Бегемота не карает, не ебет, не полоскает, не дубасит, не мутит. «Вот так чудо, Айболит!» Засмеялся бегемот, улыбается, с Айболитом скорей обнимается. «Вот спасибо, добрый доктор Айболит! Не дубасит, не карает, и ебало не болит! И все в Африке зверюшки, зайцы, ежики и хрюшки заплясали хоровод! Стал здоровым бегемот! И пошли они смеяться, Лимпопо! Танцевать и обниматься, Лимпопо! Слава, слава Айболиту-целителю, дорогому, родному спасителю! В Африке, Африке, Африке родной, наступили в Африке счастье,
2: кое любовь». Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: «На мой взгляд, любовь — это болезнь, которая требует постельного лечения». Встает врач и говорит: «Ну, извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа». Встает инженер и говорит: «Какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс». Встает прокурор и говорит: «Извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка». Встает адвокат и говорит: «Нет уж, позвольте, какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство». Встает артист и говорит: «Ну, здравствуйте, какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука». Встает профессор и говорит: «Ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка». Встает еврей и говорит: «Ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман». Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются три стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Он говорит: «Блядь, 2 года с тобой живем, и ты все время ложишься спать в сапогах». Вы знаете, я считаю, что мужчины практически всех народов мира имеют и жену, и любовницу. Вот англичанин имеет и жену, и любовницу, любит только жену. Американец имеет и жену, и любовницу, любит только любовницу. Француз имеет и жену, и любовницу, любит и жену, и любовницу. Русский имеет и жену, и любовницу, но любит почему-то только водку. Еврей имеет и жену, и любовницу, но любит только свою еврейскую мамочку. Вот встречаются как-то 2 подруги, одна другой жалуется на жизнь и говорит: «Слушай, мой муж просто какой-то поц. Что бы я ни сделала, он все время думает о своей маме. Он так и говорит: мама бы так не сделала, мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец». Вторая учит: «Ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму». Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «Сара, ты почему вся в черном? С мамой что-то случилось?» Да, действительно, на любую проблему бывают.
1: Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья, расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на леченье. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек! прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, добрый доктор Айболит.
3: Просыпается с утра Чабан, смотрит, нихуя нет его отары. Он стучится в дверь к другу и говорит: «Дорогой, ты не видел моих барашков?» Тот говорит: «Не кричи так, я, блядь, все видел. Они там за бугром пасутся». Тот бежит за бугор, смотрит, точно пасутся. Прибегает к другу и говорит: «Дорогой, ты спас мою жизнь, я хотел бы тебя отблагодарить. Прими в дар этого скромного барашка». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя так, возьми двух баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Так, блядь, нельзя быть таким жадным. Возьми трех баранов. Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Мимо едет джигит на коне. Они его останавливают. Один подходит и говорит: «Дорогой, а ты не смог бы рассудить наш спор? Он спас мою жизнь, я хочу подарить ему барана». Он говорит: «Мало. Хочу подарить двух баранов». Он говорит: «Мало. Хочу подарить трех баранов». Он говорит: «Мало». Джигит говорит: «А, я понял. Вы хотите спиздить моего коня». На необитаемый остров попали русский, еврей и хохол. Ну вот. Русский сразу засеял огород картошкой. Ну вот. Еврей сразу стал строить дом. Подходит зима. Еврей приходит к русскому и говорит: «Слушай, у меня есть дом, где есть картошка, дай вместе жить». Он говорит: «Давай». Только, значит, наварили картошки, самогонки нагнали, только по стаканам разлили, только чокнулись, вдруг стук в дверь. Они говорят: «Кто там?» «Кто-кто? Це ж ваш новый участковый». Приезжает в часть с визитом генерал-майор. Смотрит, стоит солдат и хуячит сапоги красным гуталином. Он говорит: «Товарищ солдат, почему вы хуячите сапоги красным гуталином?» «Товарищ генерал, вас это не ебет!» «Что, ёпта мать, бля, ну-ка по уставу!» «Товарищ генерал, в части закончился черный гуталин, поэтому хуячу красным!» «А меня это не ебет! Я же говорил, товарищ генерал!» Стоит на посту часовой с автоматом, к нему подходят братки, говорят: «Продай автомат». Кто говорит: «Вы что, ёбнули, что ли? Блин, я охраняю ангар, бля, со совершенно секретными самолетами. Вдруг что начнется?» И говорит: «Продай, блядь, там когда начнется, там будет такая суматоха, ты палочку какой-нибудь земли схватишь и будешь бегать так пух-пух-пух-пух, никто, блядь, ничего не заметит». Ну, ломали, он продал. Вдруг объявляет воздушную тревогу, тот палочку схватил, бегает пух-пух-пух-пух-пух-пух. Открывается ангар, и оттуда два лейтенанта. «Бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, я не бабушка, а дедушка. А во-вторых, летать ты, сука, будешь до самого дембеля, блядь». Лежит на кровати дембель, заходит генерал, подходит к дембелю, говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Дембель. А ты кто?» Говорит: «Я генерал». Тоже нихуёво.

0: Забегает в казарму сержант и кричит: «Товарищ прапорщик, там вся рота ебет скамейку!» «Как скамейку?» «Так, блядь, ебут скамейку!» Прапорщик: «Бля, не позволю!» Нах, приходит и говорит: «Так, ребята, бля, я не позволю извращений в нашей казарме. Ну-ка, кто ебал скамейку? Шаг вперед!» Все, хуяк, шаг вперед, один стоит. Говорит: «Так, а вам, товарищ, я объявляю благодарность. Ваша фамилия?» Говорит: «Рядовой скамейка!» Прапорщику Голожопенко сказали, чтобы он объявил рядовому Иванову о том, что у него умер отец. Ну, чтобы так сделал это красиво, тактично. Он построил всю роту, говорит: «Так, ребята, у кого есть матери, шаг вперед». Хуяк, вся рота, шаг вперед. Он говорит: «А теперь те, у кого есть отцы, тоже шаг вперед». И там половина шаг вперед делает. Он говорит: «А ты-то, рядовой Иванов, куда, бля? Вернись нахуй на место, бля». Прапорщик Голожопенко построил на плацу роту. Говорит: «Рядовой Петренко, пожалуйста, два шага вперед». Тот выходит: «Вы снимаете штаны, рядовой Петренко?» Тот снимает штаны. Он говорит: «Вот, господа солдаты, Гоголь был анонистом. А какие, бля, прекрасные романы писал. Чайковский, тот вообще был пидорастом. А какую музыку замечательно написал. Теперь посмотрите на рядового Петренко. У него же яйца, как у быка. А маме уже 3 месяца письмо не может домой написать».
1: Кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой. А зачем? Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим. Правильно, ребятки? А я и оттуда буду вонять, и все равно вам все испорчу. В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Хаджуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Хаджа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через минуту вбегает третья жена. «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Наблюдавший эту сцену мулла не выдерживает и говорит: «Ну, Хаджа, не бывает же так, чтобы все 3 жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми». «Бывает, говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся». С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в 3-м ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой. «Мама, а я хорошо сыграл?» — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой. «Хорошо», — одобряла она. «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
2: «Да, страшно».
1: «Нет, правда очень страшно?»
2: «Да, правда, очень».
1: Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый, что ни на есть, самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать, всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из 3 слов, тогда предлагаю станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику».
3: «Я забыла».
1: «Ну, ёб твою мать!» Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а он...
2: Он говорил басом.
1: Что заставляло и учителей, и учеников угорать от смеха. Вот мальчик и старался молчать. Особенно на уроках пения. А может, если бы мы не хохотали, из него вышел бы Шаляпин. Но в школе не молчат. Школа — место странное. С одной стороны, более объективное, чем детсад, где все были звездами на халяву. С другой — все равно субъективное. Я в те годы, между прочим, пел в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Так вот, одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовят ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В 3-м классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», заучил ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде. Поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить... Намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору и всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, спартакиаду 79 переделал в олимпиаду 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли дело необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и преспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умей тебрить. Правда, вскоре я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным, его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще. Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузы не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов? Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был Ералаш, который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...» «Кто?» «Ну, парень такой, нос у него в виде шнобеля». «В виде чего?» «Ну, рубильник такой, в виде паяльника». Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чудин, Днепр, при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде». Когда, кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется. Вылупишь зенки свои, откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены... Ты герой. Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?» «Я? Артистом». «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой? Ха, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Лец. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, эмиграция и вузы – все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать. А это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией. Режиссер. Этот человек свободный, сам выбирает, что и с кем ему делать. Не то, что артист. Существо подневольное и часто невостребованное. Неизвестно, дадут ему роль или нет, напишут для него монолог или нет. К тому же режиссер, если захочет, легко переквалифицируется в артисты. И с такими мыслями я поступил в Институт имени культуры на отделение режиссуры массовых праздников и театрализованных форм досуга. Уважаемые дамы и господа, не толпитесь, пожалуйста. Купюры достоинством свыше 100 рублей просьба складывать в несколько раз, чтобы они занимали поменьше места, громко орал я, стоя на улице. Дамы и господа, прогуливающиеся по подземному переходу у гостиного двора и совсем даже не толпившиеся, удивленно смотрели на нас. А мы вдвоем с однокурсником изо всех сил пытались завладеть их вниманием. Пусть мы только начинали карьеру уличных музыкантов, но уже понимали, чтобы остановить публику, надо чем-то выделиться. И вырядились в короткие штаны, красные чулки, лакированные туфли, рубашки с жабо, в береты с перьями и красные плащи. Костюмы создавали завлекуху, люд подтягивался, а я провозглашал. «Хочу представить вам рок-поп-гоп-стоп-стёп-дуэт «Нервный тик». Мое заигрывание с публикой вызывало смех и интерес. Мы продолжали. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей. Наркоманское попурри!» И мы начинали петь песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до чертовой матери. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, да чего ж ты хороша, Анаша, да чего ж ты хороша, травушка-муравушка зелененькая. Травы не успели, тросы серебряные согнутся». Ага, и такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. На дальней станции сойду, трава по пояс, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем не беспокоюсь, пока на пляны сладкой тишине трава налево, трава направо, трава на счастье, трава над славу. Или, как там дальше, над серым полем конопли летят куда-то журавли, летят, перекликаются, с родной землей прощаются. Расчет наш был верен. Зеваки сбегались, и пусть нам кидали не сотни, а только мелочь, но и ее оказывалось немало. Бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, в то время как наша стипендия составляла 45. Но мы не только пели, мы еще и просекли, что с публикой надо общаться. Именно благодаря школе уличного музыканта я получил свой первый бесценный опыт. Я тогда понял, что ничуть не хуже проходящих. И не лучше. То, что я стою на улице, это минус. Но мне кидают деньги, а это плюс. Там я понял, что неважно, какими путями ты придешь к славе. Главное, чтобы она все-таки была. Тогда все тебя будут любить и кидать деньги. Да, впрочем, питерские площади и переходы были в то время местом достаточно культурным и значимым. Не как сейчас в переходах Москвы, где тупые подростки пытаются воем заработать на бутылку пива. В те времена еще не было клубов, где музыканты могли бы работать. И все реализовывали себя на улице. Там пел и Паша Кашин, и была группа «Кафе», которая называлась тогда «Fine Street». Мы с ними как-то чуть не подрались однажды за место. Была группа ОРЗ, в которой был настоящий негр. И его не надо было сравнивать с современными шоколадными зайцами. Он и пел хорошо, и пританцовывал талантливо. А я стою в нелепой позе, о-о-о-о, танцую регги на морозе, о-о-о-о. В 90-м на питерском телевидении даже сделали передачу «Переход», собрав всех уличных музыкантов и решили выявить победителя. Того, кто больше всех соберет денег. Я уверен, что лучшими были мы с Артуром. Мы были единственными, кто пел на два голоса, а не в одно дуду. Да и песня была смешная. Но выиграл какой-то неизвестный дяденька, потрясший всех только синтезатором «Ямаха». Это было возмутительно. Как он играет на синтезаторе в переходе? Куда его подключает? Где тут электричество? А на батарейках такой агрегат не работает. К тому же дяденьки бросили в шляпу 25 рублей, видимо, его же друзья. Но не бросали уличным музыкантам такие.

0: сообщил великий художник.
1: Почему?
0: Ешьте икру и пейте шампанское. Мысль понятна. Жить только ради искусства и есть объедки я не хотел. К деньгам я стремился всегда и разными путями. И многое в этой области мне удалось. И хочу сразу сказать, что в книге много места посвящено тому, как заработать в шоу-бизнесе. Как сделать, чтобы на вас не наживались ваши же компаньоны? Как заставить людей платить вам достойные гонорары? Как, наконец, стать богатым настолько, чтобы больше не работать? Деньги – это всегда показатель успеха. Для артиста это особенно актуально. Если они у вас есть, вас автоматически сочтут популярным. Так что всячески показывайте, что они у вас имеются. Есть много правил, касающихся денег. Первое я усвоил еще в институте. Там со мной учился Денис Ширко. Не напрягайте память, его имя вам все равно ничего не скажет. Ему тогда исполнилось только 17, но он был модно прикинут, ездил в Европу, где у него были друзья, дававшие ему деньги и дарившие ему подарки. А я пришел в Институт культуры после Советской Армии в 21 год, но в каких-то вещах оставался лохом чилийским. И, решив купить себе кроссовки, попросил его оказать мне консультационную поддержку. Моя семья не была бедной, но достаток касался в основном еды. Есть можно было, что хочешь. А вот одеваться... Одевал меня дед. Но он покупал только то, что нравилось именно ему. Хорошие шерстяные финские костюмы, немецкие ботинки. Ну, дедуся был не молод и не совсем понимал, что хотел мой организм. Так что джинсы и футболки просто пролетали мимо. Во-первых, их и в продаже не было, а если и появлялись, то смириться с тем, что за какую-то тряпку надо отдать, как за хороший фрак, он не мог. Но я, заработав впервые сам, решил купить себе кроссовки. Нашел их в комиссионке. Они были прекрасные, практически как раскудрявый клен резной, и я позвал Дениса оценить будущую покупку.
1: «Рома, они же турецкие», — заявил он. «Ну и что?»
0: «На них написано не «рибок», а «ребок».
1: «Ну и что?»
0: И тогда Денис прочел мне лекцию типа: «Если ты считаешь, что достоин турецкого говна, конечно, покупай. Хотя правильнее так. Пускай лучше шмотка будет не новая, но фирменная». Потом я услышал подобное в «Такси Блюз» от Мамонова. А вторая часть речи была посвящена тому, что если хочешь стать миллионером, нужно уже сейчас жить так, как живут они. Разница между плохим и хорошим, и между хорошим и очень хорошим невелика, от силы в 2 раза. Но в хорошем ты себя чувствуешь человеком. Лучше купить одни джинсы, но приличные, чем 5 говёных. И так далее, и тому подобное. И более того, в какой-то момент желание жить хорошо стало серьезным. С приятелями я начал ездить верблюдом в Югославию, перевозить чужой товар. Потом стали закупать и перепродавать его сами, увидели, как легко можно нажить капитальчик. Стали покупать модные шмотки. Однажды в Румынии цыгане сперли у нас деньги, но зато в поезде, куда добрая проводница пустила нас бесплатно, мы познакомились с болгарином, который подсказал, как ездить в Турцию. И с этого начался длинный турецкий период моей юности. Челноки только-только появлялись в нашей стране, а торговля в период дефицита приносила хорошую прибыль. Правда, всю ее целиком приходилось снова тут же пускать в дело, и на себя тратили минимум. Я, кстати, до сих пор помню, как вкусно пахло едой из дешевых турецких забегаловок, зайти в которые мы не могли себе позволить, ведь на счету каждый цент. Ели консервы, привезенные с собой из дома, жили в каких-то ночлежках. Со временем дела у нас, естественно, становились все лучше и лучше. Но челноков появлялось все больше и больше. В один прекрасный момент я понял, что пусть деньги и важная вещь, но надо остановиться, если они ведут тебя не туда. Но все-таки, раз я решил работать в шоу-бизнесе, значит, должен учиться. Если ты занимаешься торговлей, то непонятно, для чего учиться в Институте культуры. Тем более, что я хотел работать по выбранной специальности. Раз есть главная цель, остальные пусть ей подчиняются. Снизив темп своей спекулятивной деятельности, окунулся с головой в учебу. Стал путешествовать, но зарабатывать на жизнь

0: своей основной профессией – актерской. Тем более, что одно другому совсем не мешало, даже напротив. С такими мыслями мы с Артуром решили проехаться по Европе, где еще никогда не были, то есть я решил и оплатил поездку, а он просто согласился. Траты на дорогу могли пробить серьезную брешь в наших доходах, и потому мы, конечно же, предпочитали путешествовать автостопом. Ну а для чего водителю сажать попутчиков, понятно. Ему скучно и хочется пообщаться, пока он едет. Если вы с ним не трындите, ему становится еще тоскливее, и он придумывает левую отмазку, чтобы вас высадить. Что с людьми надо общаться, я понял быстро, а к середине нашего путешествия, длившегося целый месяц, так продвинулся в общении, что становился для водителя чуть ли не лучшим другом. Ну или, по крайней мере, таким интересным человеком, приятельские отношения с которым не стоит прерывать сразу по приезде. Общение – очень важная вещь. А работа на улице сразу натолкнула меня на мысль, что как раз этого многие делать не умеют. И самые большие деньги, что я вообще на тот момент заработал, мы заработали в машине, так сказать, за болтовню. Пока ехали, рассказывал водителю истории о России, великосветские сплетни о строительстве Петербурга, анекдоты 18 века, пел русские песни, ну, короче, веселил как мог. Зато Артур всю дорогу спал на заднем сиденье. На просьбу водила что-нибудь сыграть, он обычно отвечал, что настраивать гитару в машине сложно, да и к тому же у него вечно рвалась первая струна, но как человек, витающий в облаках, он не закупил струны дома. Ведь там их надо было покупать на свои деньги, а здесь на общие. И мы покупали струны за границей, где они стоили целое состояние. Разница между доходами в России и ценами в Германии была катастрофической. Чашка кофе тянула на всю мою стипендию, а струна стоила целых 10 марок, что равнялось 4 месячным студенческим дотациям. Обычно человек, которого я развлекал всю дорогу, интересовался: где же мы собираемся ночевать? В лесу, честно признавался я. А надо заметить, что в отличие от России, в Европе живут менее сентиментальные люди. Русский человек, подвозя автостопщика, будет стараться ни в коем случае не спросить, есть ли у тебя где ночевать. А вдруг ответишь, что негде. И тогда ему придется как-то отмазываться, мучаясь и сочиняя на ходу, что он бы тебя, конечно, бы позвал бы к себе. Но только как назло к нему приехали теща и тесть, жена на днях родила тройню, а дом сгорел, и сами они ютятся в сараюшке среди стада коровушек. Иностранец же, услышав, что ночевать вам негде, не будет столь щепетилен. Он вообще интересуется из чистого любопытства. В лесу будете ночевать? Отлично. Экстрим. Все это только ваши проблемы. Однако один иностранец расчувствовался до того, что подарил нам 200 марок. Сказал, что такой суммы хватит на пару дней. На гостиницу и на еду. Большие деньги. И человек отдал их лишь потому, что мы ему понравились. Еще как-то раз подарили 100 марок. И тоже только благодаря общению. Их дала женщина. Я ей вручил какие-то сувениры а-ля Рюс. И не факт, что они были ей нужны. Но она очень сильно помогла нам. Люди даже приглашали нас к себе домой, что совсем нонсенс. Один француз довез нас до Парижа и там спросил: а где мы планируем ночевать? Мы честно ответили, что понятия не имеем. И он сказал, что мы вполне можем провести ночь у него, несмотря на то, что это не принято, и на то, что дома у него была невеста. А вечером мы все вместе пошли в трактир. Хозяином там был внук какого-то белогвардейского эмигранта, Владимир Иванович, и в его трактире нам подали пельмени, пытаясь удивить столь экзотическим блюдом. И все французы удивлялись и были очень довольны. Мы не почувствовали себя сильно осчастливленными. Стоит ли ехать в Париж, чтобы попробовать пельмени? Но, в общем, угощают, и то хорошо. После нас попросили спеть. Мы спели несколько песен, дали ему свои записи, но в тот момент он не нуждался в музыкантах. А потом... потом нам уже было не до его столовки. Так что учтите, общение — это интересная и нужная штука. Оно двигает торговлю. Если бы нас не позвал француз, мы бы не узнали, что можно легко устроиться музыкантами во французский трактир. Без общения нам бы не давали денег. не помогали бы их заработать. Если бы я не проявлял себя как хороший собеседник и веселый интеллигентный человек, нас бы не приглашали ночевать домой. Да и помогали не только состоятельные люди, но и такие же бедные студенты, как и мы сами. Как-то сняли номер, где стояло три кровати. Третьим был немецкий мальчик, приехавший с друзьями в Бремен на экскурсию. Друзья его удивились, что мы русские. Я довольно неплохо говорил по-немецки. Правда, минут через 10 всем становилось ясно, что говорю я только односложными предложениями, и словарный запас у меня узок. Узнав, что мы бродячие музыканты, они взялись нас поддержать. Пришли с нами на площадь, где стоит памятник бременским музыкантам. Впервые увидев его, я очень удивился. Одни звери, а трубадура нет. Они еще больше удивились. Трубадура-то никогда и не было. Только потом я вспомнил, что это старая немецкая сказка о домашних животных, которых выгнали хозяева. А трубадур, трубадур придуман уже в России. Мы с приятелем встали на площади и запели. Наши новые друзья в количестве 8 человек тут же организовали группу поддержки. Поэтому вокруг собралась толпа. Наши решили спровоцировать зрителей и начали бросать деньги. Каждый кинул мелочь, но случайные прохожие присоединились. Одна тетенька даже сбегала в ближайший бар и принесла 2 банки пива. Мы поблагодарили и сказали, что выпьем потом. Сейчас нам надо петь. Она послушала песни, потом метнулась еще раз и принесла горячие сосиски. Так они и лежали перед нашими носами. По виду и запаху очень вкусные. А мы уже мечтали поскорее все закончить и съесть их, пока не остыли. Год спустя, вспоминая о своих успехах, я решил повторить их. И так как Артур забузил, нашел гитариста, согласного поехать работать в Европу. Он нашел балалайшника, и мы собрали большой коллектив, целое трио. Но не сложилось. Балалайшник ушел в военный оркестр и стал невыездным. Гитарист играл плохо. И в 93-м году я поехал за границу с женой. Там мы не пели, ничего не зарабатывали, но мастерство общения не пропьешь. И нас все равно по-прежнему подвозили бесплатно, кормили и даже давали денег. Я еще не раз возвращался в Германию с разными людьми, и нас всегда куда-то приглашали. Не только из-за того, что мы пели, хотя и это очень интересно. Порой нас звали просто как русских, в смысле как носителей языка. Русские в Германии учили много, и поэтому всегда искали для детей возможность поговорить с российскими туристами. Так что мы даже в местных школах находили возможность подработать. Я разыгрывал с детьми диалоги. Выходил мальчик, и я ему говорил: «Здравствуйте».
1: «Здравствуйте! Меня зовут Петерс».
0: «А где ты учишься?» И он выдавал заученный из учебника тупой текст.
1: «Я учусь в такой-то школе. У меня есть папа, мама и 2 брата. Мама работает там-то».
0: «Хорошо. И где ты будешь отдыхать летом?»
1: «А?»
0: — терялся мальчик.
1: И учитель объяснял ему, что надо вспомнить слово «лето» и слово «отдых». «Да, они в школе проходили вопрос, где ты проведешь свои каникулы. Но русские могут спросить совсем иначе».
0: Еще мы пели им русские песни и читали народные стишки, которые не могли перевести даже преподаватели.
1: «Мне вчера сказала Нюра, что в доме отдыха прибой, завел ты с кем-то шуры-муры, кого-то видели с тобой. Ты не на ту, дружок, нарвался, реветь не буду в 3 ручья, гони трусы, рубашку, галстук, что подарила с дуру я».
0: Они не понимали таких странных русских слов, а я не понимал, почему дети смеются, когда я говорю. Преподаватели потом сказали мне, что я разговариваю на старонемецком. Нас, оказывается, учили в школе довоенному языку. Сейчас он изменился. Ну, как и русский. Мы ведь уже не называем девушек барышнями. В Германии любят общение. Германия — родина кабаре, а кабаре — это не просто концерт, а безусловный интерактив. И если мы на улице начинали разговаривать с людьми, они вначале удивлялись, но затем неизменно давали деньги.
1: С людьми надо всегда общаться. Это главное жизненное правило, которое я использую до сих пор.
0: Может, ты очень хорошо поешь, но если не способен сказать что-то еще своим зрителям, ты не станешь героем их романа. Правда, если ты поешь отвратительно, ему и общаться с тобой неинтересно. А вот если хорошо, он сразу думает, что ты уже зазнался и перестал снисходить до публики. Но ты начинаешь задавать вопросы, и они думают: как же так? Такое артистище со мной вот так запросто разговаривает. Но в живом общении много важных моментов. Нужно быть самим собой, нужно быть свободным, не испытывать комплексов, что ты хуже, но и не рваться в лучшие. Типа, вы все свиньи богатые, а я артист. Я человек искусства, идите все нахрен, я тут самый главный. Заискивать тоже глупо и дешево. При перегибе в любую сторону ты можешь оказаться в неформате. А в общем, хотя я многое и понял тогда, к сожалению, юность моя все равно прошла не под звуки фанфар. Многие мои приятели одарены были больше меня. Вот тот же Артур. Стоило ему зайти в комнату, взять гитару и выдать что-нибудь романтическое, как каждая из присутствующих баб готова была отдаться. Я ему завидовал, а ведь это его изгубило. Он решил, что нафиг ему учиться серьезно. Он уже и так король. Сейчас король работает разнорабочим на стройке. Другой мой приятель, с которым ездили работать в Германию, хороший музыкант, так и остался там же, сторожем в школе. Они вылетели на обочину вместе со своими талантами потому, что не доучились, не доразобрались, не дотянули и не дождались. А я, считая себя не столь одаренным, все учился, учился и учился. Сейчас, думаю, оно и к лучшему. К лучшему то, что и в детском возрасте не зазвездился, а то и вовсе превратился бы в того дяденьку с Киеву, что звонил мне с утра. Я решил написать книжку, вспомнив его, потому что ну нахуя он приперся ко мне со своими грамотами, со своими уверениями родных, что он гений. Когда-то я увидел и навсегда запомнил юмористический монолог. Как выходит на сцену артист и представляется, но его имя и фамилия ничего не говорят публике. «Неудивительно», — поясняет он. «Но вы все наверняка видели фильм «Петр Первый». Там показывают младенца, которого Петр целует в жопу. Так вот, это был я. И вот та самая жопа. Номер длится долго. Артист рассказывал, как ему подарили нейлоновую рубашку, как он ее запачкал и решил постирать в ацетоне. Там рубашка и растворилась, остались лишь пуговицы. Он вылил все в унитаз, сел на него и от расстройства, что лишился красивой рубашки, закурил. Искры попали в унитаз и... вот. А теперь посмотрите, что осталось от моей жопы. А ведь я ездил по всей стране. Так вот, сколько таких жоп скитается по необъятным просторам нашей любимой родины? Если их перечислять, не хватит книги. Если вспоминать, не хватит жизни. Вы, дорогие читатели, должны решить для себя. Какого шоу-бизнеса? Водочку просто нужно поменьше пить. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью, но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. «Алло, алло, Ромочка, я тебя не разбудила!» В трубке щебетал голос Лаймы с нежным акцентом. «Я не смогу выступить на твоем юбилее 5-й. Я еще на Лазурном берегу. У меня рейс задерживают. Но я обязательно пролечу и спою. Только поставь меня, пожалуйста, 10-й». «Хорошо, хорошо», — сонно согласился я. «Ну какая разница, 5-й, 10-й?» Взгляд упал на отражение в зеркале. «Хорошо иметь личного тренера. Тело не по годам подтянутое, живота практически нет. Как посмотрю на себя в зеркало...» Так настроение сразу поднимается. Подошел к окну, раздвинул шторы. На соседних домах висят 2 6-метровых баннера. Один с моим портретом, другой с цветастой надписью «Праздничный концерт в Кремле, посвященный дню рождения Трахтенберга Романа Львовича». Среди почетных гостей Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева ведет концерт Максим Галкин. Специальные гости Мадонна и Элтон Джон. Сколько денег ушло, чтобы оплатить спецгостей? Роман Львович чуть ли не в долги влез. Ну да ладно. Зато об этом будут судачить. Стандартные местечковые юбилеи уже всем приелись. Стоило положить трубку, как телефон снова заскрежетал. «Алло, Роман, выгляни в окно. Там сюрприз!» Я высунулся с балкона. Под окном стоял под парами новенький Бентли сиреневого цвета, а на его перламутровой крыше красовался мой портрет. «Ребята, ну вы с ума сошли? Это же дорого! Да и где его ставить? Не во дворе же?» «Не волнуйся, гараж мы тебе тоже купили. Кстати, водителя оплатили на 5 лет вперед. Он, между прочим, еще владеет кунг-фу и сможет быть телохранителем». «Ну, спасибо», — искренне поблагодарил я. В проходе появилась жена. «А как мне одеться на твой концерт? Белое платье и бриллиантовый набор? 8 колец, серьги, колье, заколку, браслеты, часы. Или зеленое платье и изумрудный набор? Или, может, голубой сарафан и сапфиры?» «Дорогая, одевай что хочешь, только смотри, чтобы было не очень вызывающе». Она исчезла. Горничная принесла кофе, который я решил выпить в тишине, чтобы собраться с мыслями, и переключил звонки на секретаря. Тот заглянул в комнату уже через минуту. Звонит президент с поздравлениями. «Возьмете трубку?» Отвлекаться не хотелось. Кофе остынет. Но все же, такие звонки каждому, даже очень известному артисту, приятны. «Возьму, пожалуй». Наконец, пора выезжать. Я заставил себя выйти на улицу, где уже собралась толпа поклонниц. Они кидали цветы, но букеты не долетали. Мешал милицейский кордон. Приветливо махнув всем рукой, я залез в лимузин, подаренный мне еще на прошлый день рождения, и взгляд мой упал на мини-бар. Махнуть или не надо? Нужно. И я налил себе 100 граммов Луи XIII. С хорошей выпивкой путь прошел быстрее. Красная ковровая дорожка, к которой меня подвезли, оказалась усыпана лепестками роз. «Деньги мои транжирите!» — пожурил я секретаря, дежурившего у дорожки. «Это на деньги спонсоров!» — он чуть ли не обосрался от страха. «Да не ссы ты! Шучу!» Пройдя сквозь строй фотографов, операторов и различные желтые шушеры, очутился в спокойной обстановке гримерки. Концерт должен был начаться еще 5 минут назад, но начинать вовремя — это моветон. Вот сейчас спокойно выкурю сигару, почешу яйца и пойду. «Роман Львович!» — в проеме показался секретарь. «Зал аплодирует стоя уже 10 минут. Ждут-с!» С сожалением посмотрел на сигару. Не сложилось. Пора идти. Зал и вправду аплодировал. Это было слышно еще на подходе к сцене. А когда я вышел, от шума чуть не треснули стены. Рукоплескали 15 минут, никто не садился, и кое-как я успокоил зал. «Добрый вечер, дамы и господа!» — торжественно произнес я, и тут в микрофоне что-то засвистело и запищало. Тьфу ты, черт! Если сам лично не проверишь всю аппаратуру, обязательно что-нибудь случится. На техперсонал надеяться нельзя. Сколько я их гонял и шпынял, будучи еще малоизвестным артистом, но всех же не перевоспитаешь... В довершении начавшихся неприятностей замигали, пытаясь вырубиться, еще и прожекторы, освещавшие сцену. Опять, суки, администраторы сэкономили на оборудование. «Тихо!» — рявкнул я. «Буду говорить без микрофона!» В зале наступила гробовая тишина. «Ничего страшного. Все, как и должно быть. Глядя на звук режиссера, я понимаю, что не все то жопа, что пердит». И тут, под взрыв хохота, большой прожектор, выпустив сноп искр, медленно стал накреняться в мою сторону. К тому же он, видимо, потянул за собой какой-то провод, и лампы одна за другой начали вылетать из гнезд и падать, взрываясь прямо передо мной на сцену. Я зажмурил глаза, а когда их снова приоткрыл, мрак в зале стоял такой, что хоть глаз выколи. В тот момент, когда я понял, что вот теперь уже точно не знаю, что делать, кто-то из публики поднял вверх руку зажигалкой. Идею подхватили моментально. Тысячи рук, держащих зажигалки, взметнулись вверх. «Шоу должно продолжаться!» Я вздохнул. Набрал в легкие побольше воздуха и едва открыл рот, как женщина в первом ряду ахнула. Я поднял вверх глаза и увидел, что на меня с нарастающей скоростью летит огромный софит. Едва успеваю увернуться, публика в экстазе, и здесь, на бурных овациях, на сцену поднимается потертая стриптизерка лет 30-49, которая в годы своей юности работала в том самом клубе, где я начинал карьеру конферансье. «Ромочка, поздравляю тебя от имени всех бледей города Москвы и торжественно вручаю тебе 1,5 бутылки портвейна. Пока несла от магазина, не смогла удержаться и попробовала. — заявила она.
1: «Пошла нахуй!» — леденее от ужаса сквозь зубы цежу я и с содроганием понимаю, что микрофон уже починили. Зал снова замер. «Нахуй, нахуй, нахуй!» — понеслось по всем просторам необъятного кремлевского зала.
0: Охрана вскочила с мест и уже тащит за кулисы возмутительницу спокойствия. Из ее редикюльчика со сломанным замочком сыпется различного рода дрянь. Дешевые презервативы, конфеты-сосучки, тампоксы-затыкучки, беломор, помада и доисторический мобильник, звонящий почему-то так же, как и мой. Где-то в глубине комнаты взвыл мобильный. Обычно я кладу его на тумбочку рядом с кроватью. Но вчера было не до этого. День рождения. Святое дело. Пришлось встать и, с трудом разлепив глаза, добрести до кресла, где валялся смокинг, в кармане которого надрывался Верту. Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне сниться или нет? Алло, Роман Львович! В трубке неприятный и, что еще более непереносимо, незнакомый мужской голос с сильным провинциальным акцентом. «Я купил номер вашего телефона, и у меня есть для вас специальный проект. Дайте встретимся».
1: «Как купили?»
0: «Ну, как все, за $300». «И кто, интересно, продает мой номер кретинам, звонящим в такую рань?» Но немедленно это выяснить сил не было. Тип взял меня тепленьким.
1: «Хорошо».
0: Сонно согласился я и дал адрес своего клуба, где можно поговорить. Взгляд упал на отражение в зеркале. Если не прекратить жрать по ночам на многочисленных халтурах, придется перешивать концертные костюмы. Настроение сразу упало. Подошел к окну, раздвинул шторы. Баннеров, конечно же, не было. То есть они, конечно, были, но вот я на них отсутствовал. Отправился на кухню, где хотел насыпать чашку растворимой кофе, но вспомнил, что он уже 2 недели как закончился. Жене по магазинам бегать некогда, она учится в институте, а просить домработницу неудобно. Ну, черт с ним, попью на работе. Все равно придется переться туда на встречу с разбудившим меня типом. Живу я в соседнем доме, и пройти нужно 50 метров, но по дороге все равно вляпался в лужу. Снег не убирали, и он таял на весеннем солнце. А на крыше таяли сосульки, причем одна из них пробила заднее стекло моего автомобиля. И это центр города. Реса Гаран попала! Ехидно подумал я. «Вы были на гастролях в Киеве?» — важно начал тип, разбудивший меня. «Я из Украины».
1: «Не был. А где проект?»
0: «Вот!» — он торжественно протянул мне диск.
1: «Что это?»
0: «Как что? Это мои записи. Я играю на синтезаторе и пою. У меня очень красивый тембр».
1: «Я вас поздравляю. А проект-то где?»
0: «У меня очень красивый тембр и хороший слух», — еще раз зачем-то сообщил он.
1: «Да и я тоже не глухой. А проект-то где?»
0: «А вот мои грамоты. Это я получил еще в 1-м классе, как лучший танцор. Это за 4-й. Но школа вас, видимо, не интересует. Хорошо. А вот это с конкурса «Алло, мы ищем таланты» 76-го года. А вот это — диплом победителя конкурса художественной самодеятельности учащихся профессионально-технических училищ 1978 года. А вот грамота от работников общепита. А здесь видеонарезка моих выступлений в программе «Знак качества». Я всего 2 месяца в Москве и пока не устроился на работу, так что решил обратиться к вам.
1: Спасибо за доверие. А от меня-то вы чего хотите?
0: «Ну, я же привез вам проект».
1: «Да где он?»
0: «Да вот же!» И он во второй раз протянул мне диск со своими записями. «Я сам пою, сам на синтезаторе играю и записывал все тоже сам».
1: «Да что вы! А вы хоть представляете, чем я занимаюсь? Какой у меня может быть проект с певцом?»
0: «Я не говорю о нашем проекте. Я говорю о своем. Продайте меня и заработаете кучу денег». «Интересно, если я с пьянками завяжу, подобная хрень будет мне продолжать сниться?» Но происходящее не было кошмарным сном. Это была кошмарная явь. «Блядь, ну что за день? Ну почему меня сегодня разбудили ни свет, ни заря и суют мне под нос грамоты из Усть-Пиздюйска, где этот кабздох работал в кабаке и где все синяки его знают? А еще, видите ли, его знают в соседнем Усть-Зажопинске, где этот козлетон бывал на гастролях. Он явился в Москву, упакованный грамотами 70 лохматого года, когда кто-то сказал про его тембр, и он до сих пор верит. Будь ему лет 20, это бы еще проканало. Мы все через подобное прошли, но ему-то глубоко за 40, и он же не сидит в своем Задрючинске, а приехал, сука, ко мне и рассказывает, какая он охуенная звезда. Обуреваемый раздражением и злостью, так и не сумев успокоиться, я вдруг понял, что надо, наверное, пойти домой. Но не улечься спать, а сесть за компьютер и написать книгу для мальчиков и девочек о том, что же такое шоу-бизнес. И почему все могут выступать на домашних концертах, совсем единицы на концерте в средненьком клубе и уж совсем практически никто на концерте в Кремле. Собственно, я и сам там пока не могу. И может тогда, наблюдая за чужими ошибками,

0: приходит еврей устраиваться на работу продавцом. Ему предлагают спуститься в зал, чтобы посмотреть, как он работает. Через 10 минут хозяин спускается вниз и видит такую картину. Стоит еврей, а рядом стоит бизнесмен. Еврей говорит: «Ну хорошо, вы уже купили себе удочку, теперь вам просто необходимо купить леску, крючки и блесны». Бизнесмен говорит: «Беру». «Хорошо, а как вы будете ловить рыбу? С берега, что ли? Купите настоящую резиновую лодку и ловите, как белый человек, середины озера». «Беру». «Хорошо. А если начнется дождь, что вы будете делать? Купите себе палатку». «Беру». «Хорошо. А в чем вы все это повезете? Купите прицеп для вашей машины. Кстати, у вас что за автомобиль?» «БМВ». «Ну что вы, разве же это машина? Купите себе внедорожник». «Хорошо. Сколько с меня?» $164 200. Бизнесмен идет платить, хозяин подбегает к еврею и говорит: «Такого я еще не видел, вы лучший, надо же, человек пришел купить удочку, а вы ему всю эту хрень впаяли». «Да что вы, он зашел купить пачку тампаксов для жены, а я ему сказал, если у жены месячные, то что вам 3 дня дома сидеть, езжайте на рыбалку». Когда-то, будучи еще неизвестной питерской группой, музыканты Ленинграда приходили в арт-клинику и говорили: «Мы хотим сегодня у вас выступить». «Вы же вчера у нас выступали», — удивлялся арт-директор. «А мы и сегодня хотим. Мы написали 8 новых песен. Что у нас там с гонораром?» «Ну, как обычно, по 2 бутылки пива и паре бутербродов». «Хорошо, ждите». Никто не хотел платить неизвестной группе, которая не может собрать зал. Это сейчас, когда они приезжают, им, помимо гонораров, выкатывают ящики водки, вагоны сока и составы пива. А тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в эти бумажки». Сейчас у него сеть собственных магазинов в Питере и Москве, а я продаю то, что продавать очень сложно. Профессиональное умение сделать веселье веселым, а пьянку пьяной. Если вы думаете, что бизнес – это дело торгашей, а не людей искусства, то вы в этом самом нетонущем искусстве точно не выживете. Просто умрете с голоду. К тому же торгуются все и всегда. Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства. Что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу $5000». Сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет», словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем, я вам даю 500». Из трубки слышалось: «4». «600 и банкет». «3 и дорога бизнес-классом». «700 и СВ». «2500 и бабу». «Ну нету денег у нас, нету ни копеечки лишней! 800 и устрою интервью для немецкого телевидения». Сходились на 2. В результате звезда приезжала, журналисты за интервью с ней освещали бесплатно весь фестиваль, спонсоры платили по полной, а руководство фестивальным центром покупало себе по новой машине. Он обзванивал многих, и многие приезжали вообще бесплатно. Только звезд надо было нанимать. У них то гастроли, то они честно признавались, что фестиваль им не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус, и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею. Торг — это тонкая материя. Многое не объяснить словами. Надо просто понимать, что и как делать. Ну, конечно, одно из первых и главных условий, чтобы что-то продать, надо это дело любить. Ну, как в том анекдоте. Встречаются двое. Один печальный, другой веселый. Печальный интересуется. «Ты что такой веселый?» «Да слона купил! Обалденный слон! Все по дому делает, жену встречает с цветами, с детьми играет. С ума сойти! Продай! Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. Миллион даю!» «Что ты? Я бы и за два не согласился. А за три?» «Три миллиона за такого слона? 4! А что я жене скажу? А детям? За 5 отдам. По рукам». Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается. «Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес, жену загнал в угол, она там 3 дня просидела, пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают». «Не ругай слона». «Почему?» «С таким настроением ты его никогда не продашь». Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен быть дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Ну, покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А этот процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возиться с такими индивидуумами я отказываюсь. Но вам, раз вы купили мою книгу, практически бесплатно даю лекцию на тему о необходимости работать постоянно. Если ты не работаешь, про тебя никто не знает. А если про тебя никто не знает, ты не работаешь. Это называется замкнутый круг. И этот порочный круг надо как-то разорвать. Я лично считаю, что начиная карьеру в шоу-бизнесе, надо стремиться показываться везде. Работать как можно больше, попадать правдами и неправдами на тусовки, знакомиться со всеми. Если вы интересный человек, вас не забудут. И когда-нибудь, собираясь приглашать артистов, вспомнят. «А вот здесь бегал парнишка, ну такой необычный. Может, его позовем? Сколько он стоит?» И понеслось. Если, конечно, вы не облажаетесь и отыграете так, как должно быть. Тогда, конечно, есть перспектива, что вас будут приглашать все чаще. Примите к сведению. Вначале вы работаете за копейки или бесплатно. А как иначе? Вы приходите в клуб, и вам говорят: «У нас уже есть группа». «А сколько они берут?» — интересуетесь вы. $100. «А мы готовы за 50. Тогда берут именно вас. Вы получили работу. Это первая удача на вашем творческом пути, но, может быть, и последняя, если вы облажаетесь. Представьте, что все прошло замечательно, и вы продолжаете работать здесь за 50, в другом месте за такую же сумму. Пусть пока мало, хватает только на выпивку, но это с одной стороны. А с другой, ведь вы же работаете». И любое ваше выступление может принести вам дивиденды. Может произойти все, что угодно. Можете получить постоянную работу. Да и вообще, если $50 мало, то 30 дней по 50 уже 1500. И к тому же вы получаете опыт, который невозможно купить и который бесценен. Если у вас нет работы, значит, вы тратите время зря, и вы ничего не достигнете. Люди должны о вас знать. И только имея работу, вы имеете шанс получить еще одну, которая потянет за собой шлейф приглашений. Бывает только так и никак по-другому. Поэтому надо соглашаться на любые деньги, пока вы не звезды. И только потом приходит осознание того, что вы зря работаете за $50. Когда вы приходите и вам говорят, что для вас есть работа завтра, послезавтра и еще через 2 дня, и еще через 3, вот тогда вы понимаете, что то ли вас приглашают, потому что вы очень хорошие, то ли потому, что дешевые. Если дешевые, вы услышите: у нас сегодня выступает Мумитроль 40 минут, а перед ним вы 5 часов. Тогда говорите: мы раньше играли 5 часов, а сейчас играем 4. И смотрите за реакцией собеседника. Тогда начнете понимать, за что вас держат. Если за то, что вы дешевы, ищите попутно еще какие-то работы. Если вы качественный работник, поднимайте ценник. Но учтите, что нельзя его поднимать при разовой работе. Может, на нее вас и позвали, потому что вы так мало стоите. Разберитесь в этом вопросе дотошно, так как потерять работу легко, а найти новую практически нереально. А если вы нигде не работаете, вы потеряны для общества. Когда-то я учил свою любовницу, размышлявшую, пойти ей на радио в ведущие или в маленькие начальники. Конечно, иди в диджеи. Пусть радио не очень известное, пусть там меньше денег, но славы больше. Пока я тебя кормлю и одеваю, зачем тебе сидеть в креативной группе? Про них никто не знает, а диджеи – люди публичные, всем интересны. Даже если тебя отсюда попрут, есть все шансы, что на других радиостанциях отслушивают конкурентов. Если ты профессионал, тебя возьмут. У нее не хватило ума меня послушать. Поэтому, когда через 3 месяца ее выгнали, на другую радиостанцию не взяли. Где она теперь, неизвестно. Ну, по всей видимости, там же, где и все неумело гоняющиеся за золотым тельцом. В жопе. Нужно постоянно быть на слуху и использовать для этого каждую возможность, раз вы стремитесь к звезды. Поверьте мне, когда у вас произойдет первый разговор с заказчиками, когда начнет наклевываться халтура, все они спросят, а где вас можно увидеть или услышать? И вот тогда, если у вас есть постоянное, пусть и за $50 работа, вы спокойно приглашаете на просмотр ваших возможных покупателей. Если тебе есть где себя показать, может появиться работа и получше. Но если пока не везет, хотя бы не пропивайте $50, что вам платят, а думайте о том, сколько вам нужно, чтобы записать альбом. Будет альбом, сможете раздавать его важным людям. Надо из каждой ситуации извлекать пользу, видеть цель и идти к ней. Но цель должна быть глобальной. Если вам нужен миллион, нужно и зарабатывать миллион, а не $100. А то получится, как в анекдоте про дурака. Поймал он золотую рыбку. «Что ты хочешь?» — спрашивает она. «Хочу нос мясистый, язык мясистый и уши мясистые». Рыбка все исполнила и уплыла. Потом вернулась. «Эй, иди сюда! Зачем ты все это попросил?»
1: «А что?»
0: «Ну, попросил бы квартиру, машину, денег».
1: «А что, можно было?»
0: Со временем лучшие представители класса кабацких музыкантов становятся востребованы всегда и везде. Если вас приглашают часто и вы завалены работой, тогда, возможно, вы стоите больше, чем берете за свой труд. Нужно четко понимать цену себе и постоянно взвешивать соотношение ее и качества. Ведь лучше отработать 1 раз за $1000, чем 10 раз по 100. Вас уважать тогда станут больше. А когда вы научитесь производить хорошее впечатление на нужных людей, то постепенно подойдете к тому, что научитесь продавать себя за хорошие суммы. Как? Есть масса способов. Ну, например, бой с тенями. Скажем, приходят к вам представители звукозаписывающей компании. Это первые ваши посетители, и вы благодарите Бога, что Он наконец послал к вам нужных людей. Однако цена, которую они предлагают, совсем мизерная. И тогда вы начинаете выставлять на поле брани несуществующих персонажей. Говорите представителю, что они, конечно, хорошие ребята, но условия предлагают точно такие же, как другие компании. Какой вам смысл менять шило на мыло и кидать людей, которые пришли раньше? Тем более, что вы давно уже знакомы с дядей Васей и с... Пусть денег дает не больше, но он друг. И представители звукозаписывающей компании, чтобы отбить вас у вашего друга дяди Васи, вынуждены поднять гонорар. Или, допустим, вам звонит издательский дом, планируя купить ваш роман. И вы сообщаете, что у вас звонок на второй линии от конкурирующего издательского дома. И, конечно, не устраивая конференции, рассказывайте, кто сколько предлагает. Только не завирайтесь. Называйте реальные цифры, чтобы они поверили. Не стоит бояться, что они друг у друга расспросят про вас. Это конкуренты. Они не общаются между собой, а если и собирают информацию друг о друге, то лишь по слухам, вокруг да около. И между собой они никогда не договорятся. Ибо вопрос одного главного редактора другому, как вы думаете, сколько стоит Трахтенберг, вызывает у оппонента мысль. Ох, а про слона-то мы и забыли. Чего же мы его не издаем? И как следствие, звонок Роману Львовичу с предложением о сотрудничестве. Если издатель чувствует, что от данного автора пахнет деньгами, он заинтересован сам издать книжку. Отсюда идет здоровая конкуренция, и, конечно, вам нужно научиться блефовать. Если одна компания предлагает 10 тысяч долларов, то можно ей сказать, что в другом месте вам предложили 12. Разница в 2 тысячи нечувствительна для крупных компаний. Они даже предложат 13, чтобы обогнать конкурентов. Но если вы ляпнули, что кто-то предложил вам 30, они вежливо откажут или не поверят вовсе. А обратного пути не будет. Вам не дадут даже 12, дадут 10, а то и меньше. Так что торговля – путь пошаговый и осторожный. Идеально, если четко знаешь, на что они готовы. Хорошо бы заранее пообщаться со знающим человеком, который скажет хотя бы примерно, сколько за тебя готовы заплатить. Потому что покупатели сами никогда точно не скажут, сколько способны выложить. Назовут меньшую сумму и долго будут торговаться. Но если ты знаешь, ты вооружен. Откат. В шоу-бизнесе та же история. Например, ты в курсе, что у клиента есть праздничный бюджет, то есть сумма, которую он готов выкинуть на артистов, 20 тысяч долларов. И он хочет, чтобы ровно 3 часа на сцене что-то происходило. Он готов взять 4 артистов по 5 тысяч. Можно взять 2 более известных артистов, но они стоят по 10. И на сцене будет что-то происходить только 1.5 часа, что никого не устраивает. Или можно вызвать одного артиста за 10 и 3 по 3. Или одну звезду за 18, а на остальные деньги взять диджеев, которые будут тупо крутить музыку. Час их работы стоит долларов 100-200. Дешево и весело. Вариантов у богатого Буратины, как потратить деньги, немало. Возможно, поэтому он часто даже теряется в выборе. Но хорошо, если не теряетесь в данной ситуации вы. А вы должны знать или уметь догадываться о возможных пожеланиях заказчика. Тогда удастся постоянно получать работу. Зная, кто ваши конкуренты, можете обойти их на повороте, сбросить цену за свой выход на 1000, а на сэкономленную 1000 предложите притащить 10 танцовщиц и так далее и тому подобное. Конечно, если вы забрались на вершину шоу-бизнеса и работы у вас полно, то вы просто называете цифру и не торгуетесь. Но торговля это всегда приятно. Тем более, что в ней участвуете не только вы, но и еще ряд заинтересованных людей. Например, посредник. Тот, кто связал вас с покупателем. Часто артистам и заказчикам самостоятельно встретиться непросто. Но вам надо понимать, что человек, который вас продает, тоже хочет заработать. Я лично посредникам сразу говорю. Я отработаю за 13, вы клиентам объявите 15. Остальное можете положить себе в карман. Посредники знают о вашей щедрости, и вы получаете работу чаще других артистов. Тут ведь кто предложит откат больше, тот и работает. Откат существует везде. Допустим, даже вы работаете менеджером по рекламе на телевидении. Вы, встречаясь с заказчиками, говорите им, «Я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну». И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компаний, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, два шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за $100, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за $100 всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти $100 ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за сотню, а сегодня именно у него запросили $1500, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает. Но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. Еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться, что про 5 минут и одну песню тут же забудут. А вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за $100, Трахтенберг приезжал за $50, Трахтенберг приезжал за $500. И вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход». Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене – неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения, когда цену можно и скинуть, если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты. Надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд не научились.

супер популярен. Мне лично рассказывала Татьяна Милконова, хозяйка ресторана «Бато Ивр» на Рублевке, где по пятницам работает Comedy Club, что каждый раз они приезжают с новой программой. Каждый. И это замечательно. Только их ведь 12 человек. И каждый делает по два номера, по 3-4 минуты. Всего действо на сцене идет около полутора часов. За свою программу они получают $7000. То, что может собрать зал на 100 мест, если билеты по $100. И они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7 тысяч, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер. Великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало. А ведь они так популярны. А ведь у них самих крышу сносит от того, как они популярны. И очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за $200, $300, $400? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут, а программу на пару часов еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше, возможно, этим труппкам предстоит превратиться в труппики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но пятерым, особенно троим, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, об этом позже, то есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья. Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет? Вам сказали, что выдадут после программы? Да. Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба. Выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как стопроцентная предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что...

0: скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе. Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей модной коллекцией, группа «Манго-манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили капусту сейчас же или уходим. Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал: половину сейчас, вторую через месяц. Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, облагодетельствовал: половину сейчас, другую через неделю. Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт. То есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант». Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам. Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля, если вам такое говорят, не верьте. Не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найтись слабое звено. И весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно. И владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши. Все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем. И положение уже никак не исправить. Хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась, но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем?» Я прилетел к ним в пятницу. Помимо них, у меня были два интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя вставать в цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. «Что? С какого самолета?» «Ну вы же завтра к нам должны прилететь». «Я к вам? А вы кто?» «Ах!» — выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. Да пошутил я. Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно, как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, и бабам их живется скучно, как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей и во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивать же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты артист. А раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Ну, очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что в выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч. 15 для него вообще не деньги, тем более, что ты берешь их в долг. А такому попробуй долг не отдать. И он это знает. Но дружба дружбой, а твои проблемы — это твои проблемы. А машину он, кстати, тебе все равно когда-нибудь в другой жизни подарит. И на другой пьянке другому олигарху ты признаешься, что у тебя нет машины и не на что ее купить. «Да ты что?» — искренне изумляется он. «А у меня вот есть BMW семерка 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить?» «Нет». «Ну так завтра приезжай и забирай». Восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. «Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем». «Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба — пройденный этап». Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен, им-то хорошо, они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет, ведь я-то на работе, и у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как «Приходи, поработай для меня и моих друзей бесплатно». Обычно вежливо отказываюсь. «Спасибо за приглашение. Я бы рад, но в этот день работаю». «Ну, приходи перед работой. Хоть на полтора часа приди. Зажги, народ!» Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово, и будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно. Что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг. Ну, конечно. Никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы. Потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно...
1: Муж вернулся?
2: Вернулся. Но не нынешний, а первый.
1: Ну, а что же ты так напугана?
2: Просто он 10 лет как умер.
0: Есть такой старый анекдот, а, возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела». Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает.
1: «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!»
0: Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. «Какое там раскинуло! Какое там летать хочу!» Это все маска, маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги — это ее деньги, мои — это наши, то есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Но как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частные вечеринки, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел». То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Но почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я. А как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. А неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовки дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил, и вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. «Что?» — естественно, завопил он. «Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!» Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним. Не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски, и рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус, а во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказывал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней». «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу». Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу». «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски Это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. Ну, Рома, а может быть, это конец? Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену, причем со смертельным исходом. Что? Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал. Ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все-таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал: «Хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно». Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?» «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя? Да дури!»
3: «Ромочка, не выгоняй меня! Я же люблю тебя и всегда любила! И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила! Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала!»
0: «В декабре? Феврале? Сходится! До свидания! Вернее, прощай!» Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности.
4: На деревне мор и голод, по дворам гуляет холод, на пизде морозом лед – дед старуху не ебет. Не встает колун у деда без хорошего обеда. Нет былой ебливой мочи, не ебет он и не дрочит. Не дымят печные трубы, всюду срань, говно и трупы. И блуждает смертный запах человечины во врагах. Крыс по норам отловили, на котлеты порубили, накрутили пирожки, да запучило кишки. Всю неделю шкуры срали и рубать их перестали. В общем, мрачная картина. Не орет нигде скотина, только стоны да пердеж. Загрустила молодежь. Нечем ей теперь заняться, молодежь пошла ебаться. И на зависть старикам разбежались по дворам. Осталось в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание, Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам, те дали ему сразу три полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» и Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть, все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво «Happy

Россию!» Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула: «Правительству каюк!» Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса: «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник?» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил: «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс, Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу: «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики?» «Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: «Прикройте срочно тыл!» Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец! Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз нечасто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увел.

Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, все там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюганенького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы что? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж. Там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка. «Какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Им говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Дело-то ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель, ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа, 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока ты видишь сеть заправок. Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру. Все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего у тебя? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастье, а выебал в жопу. Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит, это кто, муж? Она говорит, да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит, кто, любовник? Она говорит, да нет, не любовник. Он говорит, брат, да? Она говорит, да не... Не брат, да успокойся. Это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит, что спиздил прапорщик? Он говорит, ничего. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день идет, останавливает его подполковник, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил?
Он говорит, да ничего, что везешь там, говно, говорит. Он говорит, ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит, Голожопенко, иди сюда, а что спиздил? Он говорит, да ничего не спиздил. Ну что везешь, говно. Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Так, сяк. Он говорит, странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит, что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит, сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит, понял, понял. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые губы? Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит, понял. Говорит, пап, а зачем нам горбы? Он говорит, чтобы мы могли 2 недели не пить. Понял? Понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят, ёб твою мать, может, прокатимся? Он говорит, не, я на ней не езжу. Он говорит, что, бережешь? Он говорит, да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят, ну включи, давай посмотрим. Он говорит, не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят, что такое? Ну, говорит, далеко нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят, и что, помогает? Говорит, да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит, блядь, а что вы умеете делать? Он говорит, я понимаю языки животных. Тот говорит, да ладно. Говорит, точно. Говорит, ну пойдем проверим. Заходит в коробку.

Девочка такая рядом с домом. Директор говорит, да не верь ты ей. Это было один раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, значит, жена, как захочешь трахаться, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Кто-то говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. Жена будет мужем. Говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука. Он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна. Ёб твою мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит, слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться. Она его будет. Он говорит, что уже хоккей? Она говорит, не, ебаться хочу. Он говорит, не нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит, что, хоккей уже? Она говорит, не, я ебаться хочу. Он говорит, блин, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит, ёб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа, а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другой спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит, доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит, нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит, Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит, что будете кушать? Тот говорит, слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит, да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит, слоны идут на север. Мюллер говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит, официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит, есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе.

0: новый русский приходит в ресторан, говорит, у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорим, да, есть, говорит, моллюски. Он говорит, неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит, слушай, как есть ты их? Он говорит, ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит, блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит, обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает, что здесь происходит? Второй говорит, по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит, а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане, не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит, ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит, нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыкант играет, он подходит к ритм-гитаристу и говорит, слушай, какие слова-то? Он говорит, иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит, какие? Он говорит, слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит, помнишь слова второго куплета? Он говорит, да, какие? Он говорит, до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они, ну, думают, ну, что делать, блядь, надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло, сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит, блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону, один срывается, второй ему кричит, Вася, ты там не ушибся? Ты говорит, нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит, ты кто? Он говорит, я пиздец. Он говорит, ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит, что надо? Он говорит, ну соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит, тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит, Васю можно? Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает, Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит, я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит, ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльника. Говорит, ты что, сука, делаешь, бля, парня в армию провожают. Это, бля, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы сидят печальные. Мать причитает, ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит, я что-то не понял, вы что, ко мне домой несутся? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит, ну чего, чего там? Говорит, чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой. на кухню, пробирается, открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: «Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил». Он говорит: «Кто укуренный? Я укуренный!» За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней. Жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: «Эй, птица, ёпта, ты жопу не видела?» Жопа головой кивает. «М-м-м». Он говорит: «А ты точно не видел?» Говорит: «М-м-м». Он говорит: «Ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь». Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает: «Бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже». Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет Белый. Он его останавливает и говорит: «Слушай, а как вы тут развлекаетесь?» Тот говорит: «Новенький, да?» Он говорит: «Да, а как догадался?» Говорит: «Блядь, да тут, блядь, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино». Тот говорит: «Спасибо». Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился, в хвост стоит. Мимо идет Белый, говорит: «Новенький?» Он говорит: «Да, а как догадался?» Он говорит: «Блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет». Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет Белый. И говорит: «Новенький, да?» Он говорит: «Да, а как догадался?» Он говорит: «Дурья башка, ну кто же сидит в партере?» Мы, Белые, сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичил поссать. Он обращается к рядом сидящему Белому и говорит: «Слушай, а куда вы ходите поссать?» Он говорит: «Новенький, да?» Тот говорит: «Да, как догадался?» Он говорит: «Да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона». Тот говорит: «Да ты что?» Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит: «Ты новенький, что ли?» Тот говорит: «Да, а как догадался?» Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.
1: Катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово: «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?» «Я не пидор, это раз. А ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз». Разговор не получался. Заяц явно нарывался. «Ну так вот, ебёный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня». Колобок в расклады въехал. «Зря, видать, смекнул, наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать!» Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. «Ну а мне-то что за радость? Я ему: помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился. Ёбаный ты в рот, от похмелья страшного гибнет бегемот. Он орет и матерится: «Суки, дайте похмелиться! Хоть мочи, хоть ацетона, хоть отстоя из гондона!» Сводит судорога кожу, он орет и корчит рожу: «Сдохнет, сдохнет бегемот, если кто-то не нальет!» Пил болотную водицу, думал ей опохмелиться, только хуже еще стало, жопа срать уже устала, все по носам льет и льет, подыхает бегемот. Он болото все засрал, пить водицу перестал, не дает в бошку водиться: «Дайте, дайте опохмелиться!»
2: Он и плачет, бегемот, и рыдает, бегемот, и никто к нему на помощь не приедет, не придет, не поставит, не предложит. Сука, ебаный ты в рот! По болоту от боли катается, то скулит он, то вновь матюгается, а порой такая рвота у бедняги-бегемота, то ли желчью, то ли срачем, он лежит и горько плачет. «Позовите, позовите, Айболита приведите! Я ведь в прошлую субботу телеграмму написал, как хуёво бегемоту! Может, он её порвал?» «Нет, всё помнит Айболит, он на выручку спешит, он во фляжке держит крепко охуительнейший спирт. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло!»
0: А вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони маме». Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседес, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: «Ну чего, бля, толкнем твое говно?» Тот говорит: «Ага, а потом и мопед починим». Сидят как-то 3 пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: «Я, говорит, хочу стать футболистом». Он говорит: «Ну, говорит, почему?» «Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу». Второй говорит: «А я бы хотел стать машиной скорой помощи». Он говорит: «Нахуя?» Он говорит: «Ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: уа-уа-уа». Встречаются 2 мужика. Один говорит: «Слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас». Тот говорит: «Да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля». 2 мужика пьют водку, один говорит: «Слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал?» Он говорит: «Не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса». Встречаются 2 мужика, один говорит: «Че у тебя спина-то вся расцарапана?» Он говорит: «Блядь, ебал тут на днях пидораса, только он мне всю спину, блядь, расцарапал». 2 пидораса ебутся, один говорит: «Давай я на тебя насру». Тот говорит: «Давай». Лег, тот так поднатужился, говорит: «Не могу». Тот говорит: «Блядь, ты меня не любишь, ты меня не любишь». Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит: «Давай, давай, дорогая». Она говорит: «Подожди, подожди, вот тронемся тогда». Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу: «Я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки». Муж спрашивает: «А про 50-летнюю жопу он ничего не говорит?» Жена говорит: «Не, про тебя разговор даже не заходил». Жена спрашивает у мужа: «Как мне лучше, с лифчиком или без лифчика?» Он говорит: «Конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли». Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: «Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух». Тот читает. Встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Он говорит: Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит: да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй. Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: дай три желания, отпускай меня. Он говорит: погоди, дай подумать. Она говорит: быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит: погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивила золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит: отпускай меня. Он говорит: погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос, он ее отпустил, она уплыла, плавает целый день, думает: блять, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блять, никак не может понять. Приплывает снова к берегу, говорит: эй, иди сюда. Он говорит: что надо? Она говорит: ну нахуя ты попросил себе, блин, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит: а что? Она говорит: ну надо было как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит: а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит: скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит: ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит: что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполню. Он говорит: хочу особняк. Налоговый инспектор говорит: вы что, блядь, ёбнули, что ли? То говорит: ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает: пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Я говорю: ёпта мать, отдай, лягушка, ружье. Лягушка не отдает и говорит: понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. Иди, гражданин судья, вот вы не поверите, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка Даун поймала золотую рыбку. Держит ее в руках. Рыбка говорит: хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Да ее держит в руках. Он говорит: блять, я исполню желание, загадывай. Она говорит: ага. Отрывает один плавничок, говорит: лети, лети, лепесток, кверху и задом на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит: дайте, ребята, по желанию и отпускайте меня. Один говорит: блять, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит: хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит: хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит: сделано. Он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьему подзатыльник — бамс. Он говорит: за что? Говорит: а куда ссать-то будем? В лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит: ребята, по три желания и отпускайте. Она говорит: базару нет. Медведь говорит: хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц говорит: хочу Харли Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит: хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведец. Она сделала. Заяц говорит: хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит: хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведец. Она говорит: сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его и говорит: хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку. Она говорит: дай три желания. Он говорит: блядь, желание у меня одно, но исполнять его будешь три раза. Василий Иванович пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. А рыбка говорит: давай три желания исполните. Он говорит: ну давай, значит, так. Во-первых, чтобы меня шашка не рубила. Она говорит, сделано. Он говорит, ну, во-вторых, чтобы пуля не брала. Сделала. Говорит, а третье желание? Он говорит, ну, сделай мне рыбка хуй, как он у того коня на бугре. Она говорит, сделано. Он приходит в казарму, зовет Петька, говорит, Петька, руби меня шашкой. Тут хуяк, шашка отскакивает. Он говорит, стреляй в меня. Он говорит, Василий Иванович, не могу. Он говорит, стреляй. Вот из маузера. Хуяк, с пули отскакивает. Василий Иванович растягивает штаны и говорит, ну, каково? Он говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старая еврейка Рива купила себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом к Равину. Говорит, Рэби, так и так, вот неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе, Рива, адрес. Там живет одна богобоязненная семья. Там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда, быть может, они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу. Снимает с клетки тряпочку. Попугайчик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка. Я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая. Один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Абраша, наконец-таки Господь Бог услышал наши молитвы. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то? Окна закрыты, через дверь пойду всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через два месяца его замучила совесть, он пишет им письмо, вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. Из России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно куда насрал? Третью квартиру меняем, все равно воняет.

0: Роковая женщина. Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину. «Утю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?» Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно, она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. «А чё, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь с тиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что, в третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? То-то, подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?» «Ну, ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я. И мы приступили. В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я от таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?» «Можно». Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вяло текущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня, и уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придачу к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал, и хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. «Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижены и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями». «Неужели ты думаешь, я специально?» — ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата». Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно?» Никого здесь не было? Да, ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. А это что? В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. Ты своей Леночке звонишь? Ну-ну. Ты поедешь к друзьям? Угу. Вы там будете пить и бледей позовете? Угу. Знаю я вас. И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня. Так я и знала. И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? «Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю». И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну че мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы останетесь здесь.
1: Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах. Только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда, да и сейчас, кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет, а окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель. Но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что — сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи! И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку? Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь? Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» «Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала?» Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками и неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось? Ничего, мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть!
2: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
1: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь!
0: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
1: «За что? За что? За что?»
0: Стали выяснять всем коллективам. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
1: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
0: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб?
1: И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтобы, как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался.
2: Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: а ну не реветь, так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я? Я всего лишь шоумен.

0: ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа.
1: Что?
0: Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая. Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит. Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю. И буду помогать. Но почему ты рыдаешь? Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых — девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. «Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ты не просто красивая, а самая прекрасная! И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива! При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять, к чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют, да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви было недостаточно.

на дальней станции сойду. Трава поповая, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем, ничем не беспокоясь.

0: орбитами, путями неизбитыми, прошит ментаритами простор. Оправдан риск мужества, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор.
1: Пятый, я шестой, как слышишь?
0: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна. Если кто такой, где у нас порой что-то, где-то как-то, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба, дни и ночи. Не снится нам суровый меч закона.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. В полночь зайцы траву на поляне косили и при этом напевали.

что-то шепчут в тумане у поганых болот, чьи-то тени встают, зайцы нюхают клей, зайцы токсикоманят и под край.

0: Ты понимаешь, что ты дебил? И даже на конкурсе дебилов ты бы занял второе место.
1: А почему второе?
0: Да потому что ты дебил. Говорят, что людей надо прощать. Мстить не по-божески. Месть — это зло, которое обычно возвращается. Такие высокие мысли посетили меня в то утро, когда я вместе с грязным, небритым Вителлой въезжал в Халаиб. Уже по дороге я выяснил, что денег у мерзавца мало. Их точно не хватит на билет до России. Он же прилетел сюда, окрыленный моими посулами, наивно веря в свою счастливую продюсерскую звезду. Сказать ему, что и Деда Мороза тоже не существует, в данный момент я не мог. Что, если его сознание все-таки пошатнулось от стресса, и я его просто добил? Итак, удовлетворив мелкую мстительность, я не проучил дурака, а сам себе повесил камень на шею, с которым и буду блуждать отныне. Эх, говорил же мне папа: «Ромочка, никогда не спорь с дураками. Со стороны могут не разобраться, кто из вас кто». Кажется, сейчас сама судьба запуталась, и мне пришлось притащить его к себе в номер, отправить в душ и придумывать, как жить дальше. Вторым неприятным обстоятельством было то, что теперь, чтобы не получить врыло, придется постоянно врать про переворот и короля. А был ли мальчик? Я и сам до сих пор этого не узнал. То есть в моем паспорте стояла виза королевства, а в Витюхином — республики. Сие загадочное обстоятельство и помогло мне выкрутиться. Мы сравнили наши документы еще до того, как я отправил его в душ. Для него теперь история стала понятна, а для меня еще больше запуталась. Что-то все-таки произошло в стране. Но что? Халаиб мирно существовал, туристы отрывались, местные делали все, чтобы отрыв был полным, думая лишь о том, как на этом удачно заработать, и никаких революционных порывов не читалось на их лицах. Улыбчивых, грязных и тощих. Может, только России свойственны такие революционные потрясения, что всю страну колбасит, а здесь иначе? Размышлял я. Или они все знают, но скрывают. Скажи туристам, что в стране революция, их отсюда как ветром сдует, а жить тогда на какие шиши? Но что самое интересное, мне и самому, в принципе, революция по барабану. Давайте смотреть на вещи честно. Я влетел сюда по пьяни и сейчас разгребал свою блевотину, то есть зарабатывал на обратный билет. Что и делал, занимаясь временной, но любимой работой, и завел себе здесь долговременных друзей. А все вопросы с визой пойду решать, как только накоплю на тикет. К чему суетиться, теряя доход в рабочие дни? А Витек? Буду брать его с собой на работу. Научу всему потихоньку. Сможем сбивать группы туристов побольше. Поручу ему подводную съемку. Доверю закупку пива, а там... там что-нибудь определится. Тут мой камень появился из душа. Хорошо пахнущий местным мылом, кретин, его же сейчас облепят все мухи, побритый и счастливый. Ну, в ресторан? Угощаешь? Ох, а куда тебя девать-то? А бабы местные будут? Ты говорил, они темпераментные. Местные бабы? Он рехнулся. Мы же в мусульманской стране. Бабы здесь ходят, закутавшись в хрен знает что, и их нельзя трогать. Меня с моим придурком точно убьют. Местных не будет, Витек, жестко сказал я. Обойдемся туристками. На завтра у нас русская группа. Он радостно закивал. Ох, не к добру все это! Ох, не к добру! Если все куда-то поплыли, это не значит, что и вам туда надо, объяснял я на судне нашим туристам. Хорошо, что сегодня попались именно русские. Мне не приходилось делать перевод для Витюхи, который вместе со всеми прослушивал свой первый курс подводного пловца. Не проводить же для него отдельные экскурсии. Тем более, что он, кажется, в них и не нуждался. Ему нравилась веселая компания, бирюзовое море, общий адреналиновый настрой, бесплатная жрачка и молодая москвичка, приехавшая без мужа. М-да. Он принял мою информацию буквально. «Делайте поправку на то, что под водой все кажется больше и ближе», сообщил я всем и ему особенно. «Руками ничего не трогать! Иначе все будет как всегда. В костюмы под водой не ссать, кораллы не тырить, рыб не ловить и, наконец, главное — не пердеть, чтобы не пугать других аквалангистов». Витьку я поручил первое легкое задание. приглядывать за тетками, с которыми почти никогда ничего не случается, и он радостно согласился. А я следил за мужской половиной, обычно превращающейся под водой в стадо диких водоплавающих самцов, что почему-то нашим туристам свойственно более других. День прошел на отлично. По крайней мере, мне так показалось. Где провел тот вечер и ту ночь Витек, я не выяснял, да мне оно было и неинтересно. Я окучивал в баре немцев. Немцы — очень общительная нация. В 90-е годы я путешествовал автостопом по Европе, и лучше всего нас принимали в Германии. Железный занавес только упал, все активно интересовались Россией, и я заливался соловьем. Анекдоты про баб, жадность и алкоголизм, одинаковые в наших странах, имели успех. Общение — это великая вещь. Бюргеры радостно напивались, не осознавая еще, с чего им попался такой интересный пиздун-собеседник, пока их медленно подводили к необходимости совершить завтра самое увлекательное приключение в своей жизни. А прикормленный мною официант все носил и носил вискарь. О том, что во всем мире давно уже нигде, ни в коем случае нельзя пить сырую воду, знают многие. Особенно опасно это в Африке и Юго-Восточной Азии. Я соблюдаю вышеуказанную гигиеническую норму с неимоверным рвением. Вероятно, поэтому еще жив. Один мой хороший знакомый доктор очень четко однажды сформулировал мне возможные последствия недооценки правила. Понос, судороги, смерть. Сказанные им с выражением слова крепко впечатались в мое примитивное сознание. Но неприятности подстерегает нас зачастую в тех местах, где меньше всего ждешь. Спиртное здесь разводить еще не научились, а вот если лед сделать не из минералки... Пили мы долго, но утро все же пришло. Пахнущая перегаром зондеркоманда погрузилась на шиф. «Ой, вчера ты...» — вспоминали они. «Ой, а мы...» «Ерунда». «Если после вечеринки никому не стыдно, значит, она не удалась», — острил я. Впрочем, я еще вчера ободрил всех, сказав, что похмелье лучше всего снимается в море. Витюша тоже пришел, потирая красные глазоньки, один из которых радостно подмигнул мне. Все срослось. Я тут же всучил ему фотоаппарат, пусть щелкает. «Сегодня на корабле лишь одна баба, следить за ней особо не надо». Он разочарованно кивнул. Мы не прошли полдороги, как у меня заурчало в животе. Я не стал долго разбираться в ощущениях и тут же побежал в клозет. Надо успеть все сделать быстро, раньше всех выскочить на палубу и выглядеть свежее Грюне Гуркина. Но когда присел и облегчился, в животе заурчало еще сильнее. Прислушался. Намного сильнее. Решил пока не вставать. Я опускаю подробности пищевого отравления, ибо у меня все прошло достаточно цивильно и обычно. Но я же первым занял толчок. А то, что кто-то постоянно бился ко мне в дверь, как морское чудовище в фильмах ужасов, меня волновало мало. «Никого нет», — сообщал я, то ли вслух, то ли сам себе, точно и не вспомню, тело знобило. Пот лился ручьем, живот скрутило. «Какое нафиг откройте, откройте!» На палубе же все происходило намного эффектнее. Я застал только финал той вакханалии, но Витек, счастливо избежавший отравления, потом в красках рассказывал мне, как летали, разбрасывая все на своем пути несчастные немцы в поисках еще одного клозета. Как метался капитан и как быстро он нашел выход. Мужчин посадить задом к морю на приступочку для водолазов. Потом включил малую скорость, чтобы говно уплывало в море. С дамой было сложнее. Ей тоже хотелось. Очень хотелось, но она побрезговала сидеть в компании, и ее со всеми почестями усадили на нос, тоже вежливо попросив высунуть зад наружу. Она согласилась, зато держаться ей было удобней всех. И если носы древних судов украшали женские головы, то наш летучий голландец сегодня обрел свежее авангардистское решение. К сожалению, никто, кроме рыб, не любовался ярким зрелищем. Кэп не возвращался в порт, пока все не пришли в себя и матросы не облили суденышко из шланга. Опасался он не столько за нашу репутацию, сколько за свою. С такой историей можно стать легендой городка и придется сменить романтическое название судна на какой-нибудь «Летучий засранец». Прощаясь с капитаном, я раздумывал, как себя вести и возьмется ли он еще раз возить мои группы, но он был, на удивление, невозмутим. Подумаешь, понос. Это же не смертельная болезнь, не шторм в 10 баллов, не долговая тюрьма. Это мелочь. У людей трудных профессий стоическое отношение к жизни. Помню, как у меня друзей однажды на флот загребли. Так они отмыли в рубке доисторическую надпись. Кто видел в море корабли, а не на пестром фантике? Кого ебут, как нас ебли, тому не до романтики. Пролечиться все-таки пришлось. Друзья помогали. Али таскал для своего больного гостя какие-то аптечные сборы, заваривал чаи. Я спал день или два. Снился мне кошмар. Опять кто-то ломился в дверь, а я отвечал: «Туалет занят!» Но они продолжали стучать. Проснулся уже в тишине. За окном стоял розовый закат, в комнате пахло травами, а самочувствие было хоть куда. И я вылез прогуляться. Боже, сколько произошло всего лишь за сутки! Мне рассказывали об этом и официанты в ресторанчиках, и туристы, и Али, который ухаживал за мной последние дни. Ведь ко мне действительно ломились. Все благодаря Витюхе, не терявшему времени даром. Оказалось, уже в первое погружение он сорвал черный коралл в подарок той самой москвичке. Кретин не знал, что все ракушки и кораллы надо долго вываривать, иначе они начинают гнить. Дама тоже не знала таких подробностей, она приняла запрещенный законом к вывозу подарок и, чтобы горничная не нашла его в номере, спрятала в шкафу среди вещей. Вот тут он и загнил. Первую ночь девушка ничего не заметила, пребывая в объятиях щедрого гражданина. Кроме того, запахи мы ощущаем лишь при их изменениях. Если же он нарастает постепенно в комнате, наш нос также постепенно привыкает к нему. У москвички еще имелся шанс учуять недоброе утром после выхода к завтраку или днем после обеда, но ее прихватил легкий насморк, что вполне естественно после погружения. И только к вечеру, когда ситуация стала совершенно патовой, она осознала, что что-то не так. Выйдя к своему драгоценному любовнику в дорогой ресторан своего дорогого отеля, побрызгав дорогими духами свое дорогущее открытое платье, она несколько удивилась реакции окружающих. Соседи по столику под разными предлогами быстро скрылись, любовник строил очень странные рожи и быстро сбежал. Она обиделась и пошла гулять. Прохожие туристы отворачивались, местные мужчины шарахались. Если бы она только знала, как пахнет гниющий коралл, как сильно въедается во все его запах и какую вонь издает ее платье и волосы. Невозможно описать столь странный и резкий аромат. Здесь слышны нотки и гниющей рыбы, и аромат человека, наделавшего штаны 2 дня назад и не снявшего их, и запашок старенького доброго морга. Если океан называют колыбелью жизни, то представьте запах гниения всех органических созданий на планете, сваленных в одну помойку. В придачу коктейль был заполирован дорогими французскими духами, а когда смешиваются сразу 2 таких противоположных аромата, ситуация становится... Даже не знаю... Нет сколько-нибудь приличных и адекватных слов в языке, чтобы рассказать о ней. Вечер, проведенный красавицей в одиночестве и недоумении у моря, все-таки пошел на пользу. Пусть слезы обиды текли по щекам, но теплый морской воздух прочистил нос. Вернувшись к утру, разбитая и зареванная в свой номер, она замерла уже на пороге. «Страшное, сладковато-могильное гниение!» Словно под кроватью спрятан несвежий труп, заставила ее остановиться. Москвичка отпрянула, еще раз глянула на дверь. Номер 312. Все правильно. Она кинулась искать горничную, не решаясь даже войти в этакий дерьмосборник, но, пробежав 4 метра, тормознула. Как в тумане пронеслись вчерашние воспоминания, люди, морщившие носы. Она покраснела и покрылась потом, поняв, что еще вчера пахло так же, как и ее комната. А все потому, что... коралл! Зажав платком нос и стараясь не дышать, девица добралась до шкафа и вынула из кармана любимой блузки, завернутый в бумажный пакет, пахучий подарок моря. Вопль ужаса и гнева разбудил весь этаж. Еще бы! Отправляясь на курорт, она взяла самые любимые, красивые и, главное, дорогие шмотки. теперь уже безвозвратно испорчены. А что она скажет мужу, вернувшись с пустыми чемоданами? А? Нет, даже без чемоданов, иначе народ просто откажется ехать с ней в одном автобусе. Поняв причину всех ее бед, она кинулась ловить Витька. Уж инструктор должен был знать, чем все закончится. Зная, что он живет в Гранд-Паласе, она рванула туда, но попала не в наш, а в тот, что подороже. Там, едва не разнеся ресепшн, пыталась добиться правды, пока ей, наконец, не объяснили, что отелей с таким названием в городе два. Более того, ее даже проводили до нашего, чтобы она больше не возвращалась. Немного успокоившись по дороге, дама стала вести себя хитрее. Поняв, что криком добьешься немного и сохраняя милую улыбку, она выспросила у Али, где мы живем, и только дойдя до двери, выплеснула свой гнев на наше скромное обиталище. Именно ее вопли «Открывай рот немедленно!» слышал я во время крепкого лечебного сна. Мне рассказывали, что разъяренную тигрицу оттаскивали сразу несколько человек, которые, правда, долго потом мылись и проклинали моего Юнгу. Но чего не сделаешь для больного друга? Витюлю она, конечно же, не нашла, ибо он хорошо замаскировался. Причем сделал это неожиданно умело. Ведь, как оказалось, ни одна она хотела порвать его, как тузик грелку. Полгорода грезила о том же, но настоящих буйных мало, вот и нету вожака. Я ведь еще не рассказал, что делал Витек на летучем засранце. Хотя умный читатель легко догадается. Получив камеру и наказ всех снимать, Вителло именно этим и занялся. Причем даже непонятно, винить ли его за честно проделанный труд. Позже, напечатав снимки и видя, что я еще не пришел в себя, он решил сам их продать. Не пропадать же добру. И действительно, ему удалось все сбыть с рук. Те из немцев, которые пребывали в сознании, выкупили снимки за обычную плату в $10, а потом выложили еще 100 за фотопленку. Обрадованный своими коммерческими успехами, новоявленный папарацци не учел одно маленькое обстоятельство. Тот чувак, что обычно печатал снимки туристов, тоже всеми способами стремился заработать, а потому и продал попавшие к нему веселые картинки в местную газетенку. Утренний тираж разошелся на ура. Тут на Витька открылся сезон охоты. Более-менее оклемавшиеся немцы примчались в дорогой Гранд-Палас, где им тут же дали провожатого до дешевого. Али сумел не впустить их в номер, а мне в тот момент снилось море, туалет и крики «Откройте немедленно!» на немецком языке. Еще моего идиота искали капитан нашего судна и матросы, опозоренные такими кадрами. Короче, что тут можно сказать? Научи дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Единственное, что наш жулик делал умело, прятался. Впрочем, он заработал бабки по местным меркам бешеные и за определенную мзду.
2: Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась окончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь. Но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого кроток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца. Капризом, словом, нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет, одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою, чтоб влезала лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка-невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет: «Стервоза, ты, пожалуйста, не тронь моего навоза! Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают». Воробей от этих слов чуть не разрыдался. «Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота». Воробей говно клевал по весне пришедший. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь, говорил: «Как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес. Потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать? Впадлу рядом даже срать!» Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. «Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек. Жизнь — один сплошной пиздеж. Даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик».
3: Ору я, высунувшись из окна машины, везущей меня в Дробаган пьяного после программы домой. Две чудесницы, торгующие у дороги своими юными телами, немедленно семенят к тачке.
4: «Ну, кто из вас пойдет?»
3: «Вообще-то сейчас очередь моей подруги», — сообщает одна деловитым тоном, словно продает билеты на карусель. «Но она сегодня первый раз на улице и не очень знает, как. Это ничего?» В глубине души меня и, видимо, даже моего водителя пробивает на хихи. Очень уж девочка напоминает дореволюционного приказчика, торгующего селедкой.
4: «Ну, не знаю даже!»
3: — невольно начинаю ерничать.
4: «Че, я учить, что ли, должен? Тогда уж залезайте обе в машину, но плачу лишь одной».
3: Они соглашаются. И откуда только такие наивные взялись? Та, у которой наступила очередь, осторожно расстегивает молнию на моих джинсах и наклоняет голову. Подружка-наставница, сидя на первом сиденье, дает рекомендации. «Зубами там смотри осторожно».
4: «Ну, что ты оттуда руководишь?»
3: Сдерживая смех и получая удовольствие от бесплатного шоу, я начинаю командовать парадом.
4: «У тебя подруга нифига не умеет! Залезай сюда и давай помогай! Покажи ей, как надо!»
3: Девчонка дает себя развести и перелезает к нам.
4: Там только сиденье не запачкайте!» — волнуется водитель. «Да! Слышали, девчонки?» — подзуживаю я. «Значит, глотаем!» «Хо-хо-хо!»
3: — с набитым ртом соглашается дебютантка и проглатывает.
4: «Вот! Молодец! Сделала все правильно, проглотила!»
3: Едва продышавшись, сообщаю новенькой.
4: Что там? Ну, кто проглотил? Заинтересовывается водитель. Ты? Не верю. Ну-ка, покажи рот. Скажи «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
3: Это вызывает такие приступы плохо сдерживаемого смеха, что поневоле подумаешь, а в порядке ли они. И вот, получив деньги, жрицы продажной любви исчезают. Сервис. Быстро, дешево и удобно. Хорошо, что есть продажная любовь. Она отдых усталого странника, которому не хочется искать порядочных женщин. Потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то вывозить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены. Короче, геморрой для всех самцов, кто, дожив до определенного возраста, уже понимает, что семья — это святое. И рушить ее из-за приглянувшейся девки совсем не стоит. А тут раз — и готово. И никто не узнал. Если бы продажной любви не было, то ее точно стоило бы выдумать. Правда, на сегодня придумать ничего не приходится. Ночные бабочки, расправив потрепанные крылышки, неизменно порхают по темным улицам. Мерзнут в холод, мокнут в дождь, трепещат как перед бандитами, так и перед ментами. Помню, кстати, как две из них, наверное, по этой же самой причине, отказались садиться в машину. «Тогда где?» — спьян не догнал я. «Ну, если меня нет, сделаем на улице. Вон у того дерева». Пришлось мне пьяненькому вылезти и, прислонившись к дереву, трясущимися руками расстегнуть ширинку, а они, встав натруженными коленями на траву, принялись за дело. Мимо даже не притормаживая проносились другие машины. А чё им тормозить? Со стороны происходящее под этим баобабом, наверное, даже отдаленно не напоминало акт плотской любви. Скорее, как будто вышел человек из машины быстренько облегчиться. Раз, два и... Ну, готово? Забавно нетрезвому самцу смотреть сверху на две белые мордочки, трудящиеся над его организмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а чё, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось. Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются, чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистую душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа, но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую, придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой. И за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которые искренне и бескорыстно тебя любят. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают, как рыбу к пиву. Но скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно, еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже неинтересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится. «Рома! А поехали куролесить и бедокурить!» Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев. Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки. И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает: «Нет наркотикам!» Очень меня с них сажает на измену. «Как знаешь», — сказали ребята и ушли в небытие. Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб, усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв, перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!» «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов. «Что-что? Бабы еще не использованы!» «Да? Ну и хуй с ними!» «Не, ну вы же заплатили!» «Мы заплатили, а ты трахай!»
5: «Если хочешь!»
3: Вообще-то 7 баб — это перебор. Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха. «Кто именно?» — потягиваясь свысока, поинтересовались они. «Все». «А с кем туда идти?» «Со мной, с одним». Они хмыкнули, несколько смутились, слегка удивились, но пошли. В комнате же столпились у матраса, не понимая, как. А в голове моей родился хулиганский, но, по-моему, весьма комический сценарий. Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться, у нас уже есть жены, которые, впрочем, этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе 3 вопроса. Она: в жопу не дам. Он говорит: тогда 2. Она говорит: и в рот не возьму. Он говорит: тогда 3. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень? Вопрос таки риторический. А вот на кой хрен такая пловчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат. К 7 белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я как-никак режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна — левую ногу, другая — правую. Пятая массирует голову. и еще две с разных сторон делают минет. По моему хлопку вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате. Вот как? Тогда деньги взад. И мотай отсюда. Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря. Что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась. «Надо было ей в морду дать», — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними!» После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит. «Ах ты, сука! Ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет. «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит. «У всех мужья как мужья, а у меня жук навозный!» Самец делает стойку и, роняя пену изо рта, бросается на неприятеля. Такая дружеская перебранка нередко заканчивается тем, что самку просто выставляют из дома с чемоданами. Пусть качает права в другом месте. Это, заметьте, с супружницей. Но когда залупается проститутка, это вызывает еще большее возмущение, справедливый гнев. Ведь это просто беспредел какой-то. Взяв деньги, она заключила сделку на выполнение эротических работ. И это не только с мужской точки зрения, а и с общечеловеческой. А теперь представьте. Проститутка делает минет и говорит: «Мне так не нравятся мужики с животами! Ну просто кошмар! Ого-го-го-го-го! А это что? Волос в рот попал! Ой! Ну это просто ужас!» Также, наверное, дико услышать: «У меня устали губки». Это бред. Это все равно, что я бы, стоя на сцене, сказал: «Что ты затрахался выступать перед вами? Зрители вы фиговые, напились, и шуток моих не догоняете. Пойду я отсюда, выпью, поем в каком-нибудь приличном месте. А кто будет вести концерт? А меня волнует, что ли? Я устал. Сами ведите». Такое нельзя даже представить. Ты получил бабосы, и будешь за них ишачить. И окончанием твоей работы может быть только знак от главного. Роман, спасибо, вы можете быть свободны. Или: «Присаживайтесь к нам, давайте с вами выпьем, закусим». Не только я и все работающие, но даже и чего-то зарабатывающие самцы знают. Нельзя нарушать условия трудового договора. И точно с таким же подходом они нанимают девочек в сауну. Главное для девочек – создать обстановку добрососедского взаимопонимания. И черт с ними, если не умеют трахаться на потолке. Переживем. Гораздо хуже, если, взяв деньги, тут же хотят показать, что они совсем не такие. Просто такова ее судьба-судьбинушка – спать с теми, кто ей не нравится. Ведь если бы не нужда-нуждинушка, то с таким Боровым, как ты, она бы даже срать рядом не села. Выслушав эту эсхатологическую манифестацию, самец опять начинает бить копытом и рычать. «Ты, толстожопая, вставай раком! Я буду на тебя кататься, как на телеге! Вы две, веслогрудые, будете лошадьми! Вперед! Только вперед и ржать, как лошади! Но!» Хамство никогда не рождается в голове самца моментально. Ну, по крайней мере, я таких отмороженных не видел. Обычно так себя начинают вести в ответ на хамство со стороны кобылицы. «Я, блядь, к вам относился как к людям. Предложил поесть, выпить, покурить», — мысленно ругается самец. «Я хотел меда, а вы мне дегтя. Мне хотелось ложечку божественной амброзии, а вы мне лошадиного говна на лопате». Проститутки не любят работать, и предпочитают тянуть время. Посидеть, покурить, поболтать, музычку пошлюхать. Может быть, конечно, ей и вправду интересно с тобой поболтать, но почему бы этим не заняться в свободное от службы время? К тому же ты чаще видишь, что эти бляди-собеседницы хотят отделаться малой кровью. А потом еще нагло заявляют, что уже пора идти. Но если ты, конечно, хочешь продолжения, плати еще. Один мой приятель в похожей ситуации поступил довольно изобретательно. Прошмандовочки пришли и стали тянуть времечко. Покурили, выпили, попели караоке, потом еще пару песен и еще покурили. Парень нервничал, вздыхал, ну, очень хотелось, понимаете ли, трахнуться. Но он же не насильник, он же джентльмен. Он же только говорил, ну, может, пойдем уже? Сейчас, сейчас, еще пару песен. За 10 минут до финала одна сказала, ну, ладно, пошли. Хорошо, ответил он и посмотрел на часы. Время пошло. Девочки открыли рты. А как вы хотели, нах? Вы че, бля, наколоть меня собрались? Вас, кривосики, нанимали трахаться, а не песни горланить. В провинции же у проституток свои причуды, свой колорит и свое странное понятие о нравственности. Бывает часто так. Два мужика снимают двух баб. Потом говорят, а давайте, девчонки, меняться. Нет, мы не меняемся. Строго насупив густо накрашенные брови, бросают они. Почему? По кочану. Один с одной, другой с другой. А какая вам теперь-то разница? Нет, мы не такие. Но объясните, почему? И это четкая, упертая провинциально-проститутская позиция. Я слышал только об одной проститутке, которая не дала и которой ничего за это не было, и у которой была веская причина не дать. Но эта история запомнится всем ее участникам надолго. В начале лета вчерашние школьники, дети богатых родителей, один из родителей мой приятель, в честь окончания школы устроили мальчишник. Папы, скрытно от мам, оплатили им пьянку, включая и девочек, которых пацаны просто вызвонили по объявлению. Прикол был в том, что одна из приехавших оказалась их школьной учительницей. Всего неделю назад они сдавали ей выпускные экзамены.
6: Нифига себе!
3: Вот это настоящий подарок на окончание школы! Как щенки радостно прыгали они. Мальчики, строго заявила учительница, даже не рассчитывайте.
7: Ну как же так? Ну, Марья Ивановна, ну давайте, а?
3: Нет, дети, даже не уговаривайте, сказала, как отрезала. И с этим пришлось смириться. Позиция правильная, хотя и непонятно, почему с такими моральными принципами пошла в этакий бизнес. Но дети разобрались с ситуацией. Ее не тронули. Посадили за стол и поговорили о будущих экзаменах в институт. Но когда еще можно в непринужденной обстановке побеседовать с учителем? Что обидно, так это то, как бывает стыдно самим самцам, если их вынуждают на хамство. А как же промолчать в ответ на «Да что вы себе позволяете? Да как вам не стыдно? Да это грязно! Да мы у себя в Кривом Роге такого не видели!» То есть за твои же деньги тебя же и поносят. Поэтому, когда один раз проститутки сперли у меня $5000 из кармана, я их простил. Посчитал, что это моя заслуженная кара. За хамство. За издевательство над женщиной. За растаптывание святых, так сказать, идеалов. А проституток тех снял тогда на Тверской. Я вообще их раньше всегда там снимал. Все приезжие в Москве только эту улицу и знают. И я, гастролируя в Москве, сразу ехал на знаменитую панель. Покупал 2-3 наименее страшных и ехал к приятелю, который жил в шикарной квартире, именно там устраивал свои оргии. Деньги, конечно, были украдены, но где было искать тех бабцов? Неизвестно. А жене ничего не объяснишь. Она ждала меня с капустой. Деньги тогда были очень нужны. Поэтому с утра пришлось звонить людям, которые заказывали работу. Предлагали записать для них в студии 600 анекдотов и обещали заплатить по факту. Позвонил им в 7 утра, сказал, что готов работать. Они опешили от столь раннего звонка, но согласились. Приехал к 9, сожрав по пути пачку цитрамона. В тот день совершил вселенский рекорд, просидев в студии, не вылезая, 7,5 часов, что невозможно в принципе. Но даже сейчас, слушая ту запись, удивляюсь, какая она бодрая и веселая. Откуда только силы взялись? Домой приехал с деньгами. С тех пор в этом плане стал ученый. Воистину, пока не обожжешься, ничему не научишься. Когда тебя первый раз обворовывает проститутка, ты не веришь в случившееся. Но как же это может быть? Она ведь смотрела такими честными глазами. Поверить в это невозможно, как невозможно в первый раз поверить, что у тебя угнали машину. Смотришь в окно — ее нет. И думаешь, да нет, нет. Наверное, вчера по пьяни поставил ее в другом месте. Идешь туда, потом обходишь вокруг дома. Машины нигде нет. Думаешь, может, ты вчера ее оставил возле клуба? Едешь туда. И там ее нет. А потом удивленные менты спрашивают, а почему сразу же не позвонил им? Было бы больше шансов. А ты отвечаешь, что искал ее по всем углам. Так и с проститутками. Впрочем, я не мог поверить в воровство и во второй раз. Произошло это, когда пил с приятелями, частыми посетителями моего клуба. Мы отдыхали в сауне, сняв целую толпу теток. Тетки вскоре, отработав, разбежались. Осталась лишь одна. Она дремала на диване. А я сунулся в карман. Черт, денег нет. Вся компания посмотрела в сторону спящей девушки. Наверное, она не спала. Спящие люди ни с того ни с сего так не бледнеют. «Сейчас мы начнем кого-то пиздить!» — задумчиво произнес один из них. «Да погодите, мужики!» — я остановил их. «Может, они из кармана выпали?» «Ну да, в чужой карман! Но девушка же не выходила никуда из комнаты!» «Все равно будем пиздить!» — легко парировали они. Слава богу, никого не били. Одной этой весомой фразы было вполне достаточно. Девчушка под предлогом того, что ей надо в туалет, свинтила в ванную и засунула деньги, которые до этого прятал в трусах до удобного момента, под ковер. И жизнь еще раз показала мне необходимость быть осторожным. Но как бы там ни было, ни украденные деньги, ни испорченное проституткой настроение не идут ни в какое сравнение с теми суммами и теми нервотрепками, какие может обеспечить любимая. Нет уж, нафиг. Умерла так умерла. Я вот проституток даже немного уважаю. Стырить деньги, находясь в такой теплой компании, это сколько надо смелости иметь. Ее же, наверное, кондрашка едва не накрыла. Я и сам-то таких компаний опасаюсь. И в чем-то проститутки честные люди. Они не врут, что любят тебя. Они отдают себе отчет, во что влезли, и открыто говорят: мы не хотим работать. Нам нравится трахаться и получать за это деньги. Вы нас считаете плохими, а мы считаем, что и вы не лучше. Только вы из себя что-то корчите. А мы таковы, каковы есть, и больше не каковы. Это с одной стороны. А с другой, если говорить откровенно, я бы каждый поставил клеймо на лоб и повесил жетон на шею. Потому что такая потертая жизнью красавица тоже ведь может притвориться валдайской целкой и захомутать мужика и женить на себе. А потом? Потом на вопрос друга: как же ты с ней? И уже имел весь Бердичев. Придется отвечать: ну, был я в этом Бердичеве, так, не очень-то, в общем-то, большой городок. Мужик должен знать все о прошлом жены и быть готовым ко всему. Вообще, пожалуй, в семейном законодательстве тоже нужно ввести закон о потребителе, который действует в торговле. Но чтобы мужчина-покупатель видел, что берет, и знал о скрытых дефектах товара. В противном случае у него должно быть право обратиться в суд. Пока что у нас по закону все наоборот. Когда мужчина разводится с женщиной, ей достаются 50% его состояния. Даже если у них нет детей. И даже, что самое поразительное, если он внезапно узнал, что его супруга в годы своей лихой молодости отсосала целому взводу солдат, проходившему мимо того самого дерева у дороги. Тогда ему будет проще убить ее и сесть в тюрьму, чем стерпеть такой ход событий. И поэтому приходится переживать за таких круто попавших самцов. За себя я, в принципе, спокоен. Мне повезло встретить любимую, когда она еще была совсем юной и девственной. Но что делать тем, кому повезло меньше? Даже не знаю.
2: Песня 7. На кладбище навешанных пиздюлей. Папаня с пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах. Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. как там Нильс и что с гусем. Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. «Где же это я?» – подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму. Пришли. Табличка «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе. Венок 400 УЕ. «Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули!» — грустит папашка по друзьям. Прошли сперва аллеи Славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо. Вот и шедевр на пути. «Ну, просто охуеть!» Папаня аж онемел. «Вот это склеп! Прихожая, бассейн, баня, бильярдная! Какой совдеп! Такое Гейтсу не приснится! А все пиздят, вот за границей!» Но меркло все пред впечатлением от розенбаумового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно: с перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал,

0: на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй! Жаль, похмелиться не успел!» «А, Розенбом! Привет, старик! Еще ты крепок, как мужик!» Зураб: «Пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать!» Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно! Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты, фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В деле я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу: «Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?»
1: «Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш, его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин, тот, куда попало, свой нос сует».
0: «Что? Беспредел?»
2: Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась.
0: «Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабенка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем ее, ну, это тоже, ё-моё. Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдет, ебемся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по миллиону завещал тебе. А ты что наваял?» Иван Абрамович не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе: «Ебло разуй! Сбылось второе предсказание! Осталось мне одно задание на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына и остальную стаю. Вот и снова будут тот же рот и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися». Мужчина с каменным лицом: «Очухались? Я видел, влом вам было. Я вам тут же в вену вколол технично приотменный, великолепный героин».
2: Папаня: «Сколько дней сидим?»
0: Мужчина: «Вроде 3-й сутки».
2: В ответ папаня: «Во запутки». В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь? О да, Евгений,

0: мне пора. Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, уже ли нашлась вдова? Да только-только. Ну, шуровые, ну, народ. И как же звать чувиху эту? Как? Ольга? И что, не дает? Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?
1: Родная Ольгина сестра.
0: Ты шутишь?
1: Нету. Ты будешь тулить ту,
0: я эту.
1: Так что, мне можно собираться?
0: И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. Ну что у Лариных? Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну.
1: А что так?
0: Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.
2: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира. Ему говорят: вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу. Он говорит: спасибо. Забил косяк, покурил. Приходит, говорит: дайте, пожалуйста, билет до Житомира. Он говорит: молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу. Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: дайте, пожалуйста, билет до Житомира. И он говорит: блядь, молодой человек, ну, может, вам русским языком я вам сказала, билеты продаются по приходу. Наркоман не смотрит и говорит: блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава галимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть? Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено. Он говорит: почему? И он говорит: молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет. Он говорит: да. А вот там голуби срут, им можно? Он говорит: молодой человек, голубь – это птица мира. Он говорит: бля, буду. Мой гусь тоже войны не хочет. Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади. Над ним блюститель порядка. Он говорит: где я? Он говорит: молодой человек, вы на Дворцовой площади. Он говорит: нахуй подробности, город какой. Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит: Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них конопля-то должна быть? Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает: Машенька, ну что ты плачешь? Говорит: а Вовка на меня сорокой дразнится. Он говорит: какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много. Он говорит: нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала. Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит: Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: Коля, что есть еще у человека? Говорит: ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит, хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит, я знаю, есть у человека кожа. Он говорит, хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит, Вовочка, вот это что за птичка? Вовочка говорит, Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывать, что это за птица? Она говорит, так, пошел вон из класса, завтра с отцом. На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос. А ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел? Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит, вылезай. Тот вылезает, снимает штаны. Тот говорит, да ты что, снимай, говорит, штаны. Тот снимает штаны, говорит, дрочи. Тот такой, ты что, ебнулся? Говорит, дрочи давай. Тот раз, кончил. Говорит, еще раз. Тот говорит, блядь, давай, говорит, ты что, хорошо. Второй раз кончил. Говорит, давай еще. Говорит, блядь, не могу больше. Он говорит, точно не можешь? Говорит, точно не могу. Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит, Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города.
0: В дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. А Филиста вся зарделась. Ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ. Не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом. Волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист. Доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько. Сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «Прошу, довольно!» Но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй ввела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря, скоро грянет буря. Ведь Тамара ей сказала, Спиридон лихой вонзала. Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. Ну, звони, скорее, звонок. И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился, время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон, как бык, вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и два яйца, и залупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал: «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели, хуй ломал чего-то в теле, кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь вцепились. Вот Филиста встала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет, и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит: «Подохну тут». А часы 12 бьют. Кровь и сперма, все смешалось, а Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет: «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать! Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил: «Между прочим, с нами следователь был. Очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел. Так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос: „Заебли его, за что-с?“ И ответил Филиста: „Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи“. Время шло, прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил: „Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста“? Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: „А что с ней сталось?“ „Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу“. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас.
3: Что ж, алманим, пидорасы? Али, может, чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь?
4: Ой, ты рыжая пизда! Тут не то чтобы беда, настоящее бедище. Ну давай закрой еблище и послушай мой намек, — говорит ей Колобок. Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку, а без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот Колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай. Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: «Доставай торпеду». Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал. Та и охуела. Видно, мяконький пушок деду лег на петушок, жилы шорсткой полоскал, тут у деда хуй и встал.
2: Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: «Вовочка, ты куда это с глобусом?» Он говорит: «Марья Ивановна, такое хуевое настроение, на весь земной шар насрать хочется». Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: «Дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает?» Вовочка тянет руку. Она говорит: «Вовочка, ты сиди». Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: «Я знаю, говорит, руки». Ну, говорит: «Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки?» Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: «Коля, что есть еще у человека?» Говорит: «Ноги». Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: «Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину». Он говорит: «Марья Ивановна, нет, я про кожу». Она говорит: «Хорошо, Вовочка, встань, скажи». Он говорит: «Я знаю, есть у человека кожа». Он говорит: «Хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать».
0: Старый больной еврей и говорит: «Ребе, помогите мне, у меня такие проблемы, у меня нечего дома кушать, у меня жена изменяет, у меня дочка занимается, наконец, проституцией». Раввин ему говорит: «Конечно же, я тебе помогу, Мойша. У меня есть для тебя один дельный совет. Прибей на своей двери табличку: „Так будет не всегда“». Обрадованный еврей убегает домой, через год возвращается к раввину и говорит: «Ребе, спасибо тебе, моя жизнь наладилась, появились деньги, появилась машина, квартира, дача, жена перестала изменять, дочь поступила в университет, учится на одни пятерки. Чем я могу тебя отблагодарить?» Раввин говорит: «Мне ничего не надо. Только, пожалуйста, не снимай эту табличку».
3: Важнейшим из искусств для нас является вино.
5: Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди. Выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек... Из десятка его звонков только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит. 50%? Не мало ли? Почему не 80%? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает?
6: Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как?
5: Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, это где-то на Северном полюсе. «Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак».
6: «Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный». Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово, и вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди, и тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. «Здрасте, это я. А как тут к королю пройти? Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо, и чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю. С Первым каналом», — продолжал Витек. «Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли. Мой интерес пропал окончательно». «Ладно. В общем, согласен», — подытожил разговор я. «Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и южной оконечности Латинской Америки». Я положил трубку и практически сразу завалился спать. «А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой», — подумал я, засыпая. «Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу». Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самый похабный и самый-присамый российский. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
7: «Молодец! Спасибо тебе!» — сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой. «Было круто. Особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так уж и быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится».
6: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
7: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
6: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. за то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим. И опрокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как это первый шаг к резиновой женщине. Так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии». Поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» Заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни!» На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. «Дворцы, яхты, бабы, все такое!»
8: «В Нубию? А это где?»
6: Заинтересовался сосед, сидевший справа. «В Африке где-то».
4: «О, самое время на солнышко!» Дружно поддержал стол. «Когда собираешься?»
6: «Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь? Похоже, не королевское дело».
9: «И что, лимузин не прислал?» Язвительно хмыкнула модель, блондинка Ксения, еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
6: «Нет. Зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади».
9: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось. «Ну?
6: Чтобы не срали на подиуме».
9: «Подожди-ка, подожди-ка», — не успокаивался сосед, наливая. «Так какие проблемы-то?
6: Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?»
9: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть.
6: «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
9: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!»
6: В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять, как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее, а во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
9: «Да будь что будет!» — по-буддийски решил я и включил автопилот. Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
6: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отчитывая нужную сумму. Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...
3: Чтоб влезало лучше. Тучка плешку обоссала дождевой водичкой, от говна охуевала птичка-невеличка. Воробью говно, что мед, потому-то и клюет. Вдруг пиздячит мимо конь, как заржет: «Стервоза, ты, пожалуйста, не тронь моего навоза! Люди, бля, моим говном почву удобряют, и на том говне потом стебли вырастают». Воробей от этих слов чуть не разрыдался.
10: Я уже давным-давно так не столовался. Жизнь голодную влачу, не везет мне что-то. Поневоле здесь торчу, очень жрать охота. Воробей говно клевал по весне пришедший. Долго он не доедал, жрал, как сумасшедший. Конь же тем и распалясь, говорил: «Как видно, жрать говно, парашу, грязь, воробьям не стыдно. Я ж всю зиму в злой мороз ел отборнейший овес. Потому что не дурак, каждый конюх знает, я поставил себя так, все охуевают. А с тобою что сказать, впадлу рядом даже срать». Вдруг из двери заводской конного завода вышел парень молодой, выпивший немного. Ничего не говоря, взял узду ладонью и повел того коня в цех на скотобойню. Из такой земной красы будет много колбасы. Воробей склевал говно, перышки почистил, отряхнул свое ебло и в лесок упиздил. Если ты говна не жрешь, не пизди на пташек. Жизнь один сплошной пиздеж, даже сразу не поймешь, как кишки пойдут под нож на колбасный фаршик.
3: Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай. Видно, хуй был невезучий. Да, подруга, что за радость? Я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак.
10: Место вроде-то живое, водянисто-травяное, но вот хуя нету в тине. И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу. Нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад. Там ебутся все подряд. Каждый день и каждый час. Там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса. Так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться. Прискакали. А по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи, лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами спьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели 15 лет, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучком раздвигает, на залупу надевает. Те же, вытаращив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный, дрочат, дрочат, лось балдеет. Хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру. На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, И как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет. Кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех друзья наскосят годы. Таков, увы, закон природы.
2: Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: «Вовочка, ты куда это с глобусом?» Он говорит: «Марья Ивановна, такое хуевое настроение, на весь земной шар насрать хочется». Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: «Дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает?» Вовочка тянет руку. Она говорит: «Вовочка, ты сиди». Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит: «Я знаю, говорит, руки». Ну, говорит: «Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки?» Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: «Коля, что есть еще у человека?» Говорит: «Ноги». Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: «Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину». Он говорит: «Марья Ивановна, нет, я про кожу». Она говорит: «Хорошо, Вовочка, встань, скажи». Он говорит: «Я знаю, есть у человека кожа». Он говорит: «Хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать».
11: «Тва, вали сюда! Налетай, подешевело! Было рубль, стало два!» Русская кричалка. «Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил!» Русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого выжатого лимонного сока. Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али!» — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халет. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возит во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы». Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта по периметру несколько раз была оцеплена военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь. Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, проинструктировал меня офицер.
9: Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуоборочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. «Добрый вечер, дамы и господа!» — начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. «В смысле только господа?» — поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. «Главный здесь», — понял я и начал работать туда. «Господа, так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее». Я говорил очень быстро и уверенно. «Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются». С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало. Тут же десяток рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки», — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалой. 100 за штуку». «Кто купит последним, тот верблюд», — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной, и в то же время я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он потрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные? Разбираться некогда. «Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14. «Ах, да, я же один подарил королю», — выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. «Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват?» «Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки! Кто оплатит галстук государя?» Десяток рук протянул мне деньги. «Не хочу никого обидеть», — заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался. Но продолжать решил в том же ключе. «Коней на переправе не меняют. Еще раз добрый вечер, господа! Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто?» Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем.
12: «Телевизор надо смотреть».
9: «Извините, сэр,
7: Будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом. Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Вослед ему аккуратно заржали остальные, а потом и во второй раз.
8: «А чё они смеются два раза?» — по-приятельски поинтересовался я у короля.
7: «Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели», — сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул. Я заметил еще и их взгляды с интересом, смотрящие куда-то в бок. «Ёб твою мать, чемодан!» «Наверное, это закон сцены. Если ты, дурак, вышел на нее с чемоданом и открыл его, то все ждут, что еще ты оттуда достанешь. Как ни крути! А еще брючки от кутюр! Не желаете?» И я достал концертные черные штаны в блестках. «Всего 500! И, кстати, лаковые штиблеты 200 за штуку. Итого 2100. 900, — поправил король. «Все оптом за 880. Ладно, 800 и по рукам», — ответил я. Тут король вступил в торг. «Ты что, решил продать все, что есть?» «Конечно! Евреи вообще бывают старые, бедные и больные. Или очень старые, очень бедные и очень больные. Так вот я, например, очень-очень бедный. А что там еще у тебя есть?» «Брючки коричневые в разводах. В них и на охоту ходить пальчики оближешь. 500. Брючки белые со стразами для деловых обедов. 600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой. 3000. Фрак для посещения оперы. Ношеный. 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином. 500. Итого 5150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4500, парировал я. 300. 4300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом. Услышать сейчас это слово. Наконец-то. Я замечтался, но по инерции ляпнул. 300 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром под чрезвычайным положением назначается... Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается... Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку.
12: «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов, еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. «Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. Давайте решим, кто из них лучше в поединке». Я поставил в центр стульчик. «Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно?» Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. «Что ж, обоих и назначим. А у меня есть призы.
8: Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле. Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. Вот и ладушки. Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти? Конечно. А на пасашок? В смысле, вы же не пьете? Да, но зато курим. На золотом подносе мне протянули невиданной доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр от резиновой шапочки не отказался же. А мы вообще не курим, задумчиво протянул я, извиняясь тем самым, что, возможно, не смогу отвечать за дальнейшие действия, но разве что чуть-чуть. И присел покурить на дорожку. Надо ли говорить, что дальнейшее оказалось окутано густым сладковатым дымом? Все славили Нубию, послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавная. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя, фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо сказал, гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Имя настоящее, неизмененное. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых телок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на два хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб, не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. «Но», — поинтересовалась она, — «завтра встречаемся», — гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла: «Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться». Так ты задумал. Попал в десятку. И японский конвейер, очень экономно, и цветы, бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать... А может, и хорошо, что эти особи, типа Черданцевой, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Этак ведь и проживешь до могилы!
13: Песня 8, укол 5. У мужчины оставалось... Тут было все, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои протоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, море украсило шельфами и фиордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодотворными пашнями. Мужчина с каменным лицом лежит на шконке по соседству. Папан читает. «Вместе детство припоминают чудаки. Открылась дверь. «Что, мудаки, устроили избу читальню? Парашу мыли?» «Да, начальник».
0: Дверь хлопнула. Скрипя в замке, ключ повернулся. «Что-то мне опять немножко плоховато», — сказал Папан на ухо брату.
14: «Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах!»
0: Папаня от восторга ахнул. «И шприц есть у меня в носках!» Ширнулись. Поле. Солнце светит. Русское поле. Так хорошо. Маленький папа сидит на лафете. Рядом Кутузов. Бородино.

0: Кей.
1: Илларионович вынул банку безалкогольного пивка французского и валерьянку. Сказал: «Ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст? Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус?» И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов «Цыц!» повел еблом, присел возле колодца. «А папке, прости говном, его в траве не видно, хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно. Автомобиль догнали, в кузов, закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался, врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, в ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон: «Ну-ка нахуй отсюда, милые друзья!» И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно. «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!» Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел: «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя». Вдруг с пулеметом кто-то: «Бля!» Папаша глянул. «Нихуя!» Обрадовался, шепчет в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденке Петро: «Товарищ Дынин, где оно?» «Старушка, а как Набикайзе?» «Как метко бы подметил Драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!» Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. «Дынин, всех гусей во двор! Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная, с хуями на туловище. «Папа, есть! Все живы! Машут головами от радости туда-сюда, смешные! Позади беда! Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын?» «Так он съебал давным-давно, через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно». Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу», — кучал Евгений. Была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку волок. Оттрахал бабу, ну и скоро спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: «Красота!» Онегин был практичен с детства. Свое веренное наследство не тратил он по пустякам, пятак слагая к пятакам. Он был великий эконом, то есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Никто не мог ему претить, такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтобы было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет два яйца, а под окном уж баба в теле, ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще и в ужин тоже, да кто ж такое стерпит, боже! А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб.

и досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе собачка, Герасим Джан мыча.

него. Водил собак хозяин по музеям. Никто из бультерьеров на статуи не ссал, а как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе, собачка, Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Но бультерьерам надоело тоже, что в праздник казинаки один хозяин жрет, сам тащится по бабам в день погожий, а им ебаться вовсе не дает. И от такой тоски они, сказав прости, заводчика порвали на куски. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог

Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.

урок в сельской школе во времена НЭПа. Учительница говорит: дети, вот это икона. Вы все знаете, что религия – это опиум для народа. Бога нет. Давайте плюнем все в икону. И все подходят и плюют. Доходит дело до Мойши. Он говорит: я не буду плевать. Он говорит: ну почему, Мойша? Бога же нет. Говорит: если нет, нахуй в него плевать. А если есть, блядь, нахуя мне нужны враги? Молодой еврейский мальчик отвратительно ведет себя в школе. Его выгоняют из одной школы, из другой, из третьей. Отец не знает, что делать. Решил отдать его в христианскую школу. Через месяц приходит. Учителя говорят: ваш сын – это просто гений. Он все знает. Ведет лучше всех себя. Всегда уроки все сделаны. Девчонкам не пристает. Тот вызывает сына и говорит: так, я не понял. И что это такое? Он говорит: папа, вы мне не поверите. Когда вы меня привели в эту школу, я увидел, что у них прямо над входом на кресте распят еврей. Я тогда сразу подумал: с ними шутки шутить нельзя. Жили-были два друга. Миша Рабинович и Миша Иванов. Иванова забрали в армию. Через два года он возвращается. И видит, как Рабинович стоит во дворе и любовно так тряпочкой протирает свой новый 600-й Мерседес. Тот подходит и говорит: Мишка, бля, у тебя есть Мерседес? Тот продолжает протирать тряпочкой и говорит: ну не надо, не завидую. Ты вон два года на танке катался, я ж тебе не завидую. Жена заходит с утра к мужу в кабинет и видит, как тот сидит, пальцы на клавиатуре, а ногой пытается выдернуть штепсельную вилку из розетки. Она говорит: что происходит-то? Он говорит: блядь, я вчера инсталлировал программу, вдруг появляется баба на экране. Говорит: хочешь меня увидеть голый? Я говорю: конечно, хочу. Она говорит: нажми 10 клавиш одновременно. Я нажимаю, она говорит: теперь, сука, хоть одну отпустишь, отформатируй винчестер, блядь. Зима. Развалины Грозного. Идет мужик, весь увешанный оружием. Навстречу ему российский патруль. Он говорит: ребята, блядь, слава богу, что я вас встретил. Как тут пройти на второй уровень? Сидит стая перелетных гусей, готовится к полету в Лапландию. К ним подходит маленькая черная птичка и говорит: вот, вы такие большие белые птички, а я маленькая черная птичка, нахуй никому не нужная. Я говорю: да что это птичка, блядь, ты всем нужна. Я говорю: да, вот вы большие, большие белые птички, сейчас полетите, блядь, в другие страны, а я, блядь, со своими маленькими черными крылышками не смогу туда полететь. Они говорят: успокойся, маленькая черная птичка, мы возьмем тебя с собой, мы будем тебя нести у себя на спинах, и ты с нами тоже полетишь. Она говорит: ага, вам хорошо, большие белые птички, вы вон какие все пушистые, вам будет тепло, а мне будет холодно, я умру от холода. Они говорят: ну что ты, маленькая черная птичка, мы дадим тебе немножко своих перьев, и ты в тепле долетишь до других чудесных земель. Они говорят: ага, вам хорошо, белые большие птички, блядь, а вдруг я упаду? Они говорят: да пошел ты нахуй, маленькая черная птичка, а?

0: Мужик идет по лесу, собирает грибы. Нихуя грибов нет. Блять, 4 часа проходил, ни одного гриба не нашел. Сел на пенек, курит сигаретку. Идет бабушка и говорит, что не весел? Чего голову-то повесил? Он говорит, так хули, грибов нету, блять. Он говорит, как нет, смотри, он у тебя под пеньком, вон белый, смотри, еще белый. Он смотрит, блядь, действительно, вся полянка, блядь, в грибах. Он говорит, бабушка, ты что, волшебница, что ли? Она говорит, да. Говорит, ты исполни 3 моих желания. Она говорит, ну, смотря, что ты хочешь. Он говорит, ну, что хочу? Хочу, говорит, счет в швейцарском банке на несколько миллиардов долларов. Так, говорит, сделано. Он говорит, дом хочу, говорит, дворец, вот, краша которого в мире нету. Он говорит, сделано. И жену, говорит, красавицу хочу, чтобы не изменяла, верной чтобы была. Она, говорит, сделана, придешь домой, она там уже ждешь. Но, понимаешь, парень, за это ты должен мое желание исполнить одно. Он говорит, а какое бабка? Он говорит, а вот выеби меня. Он такой, конечно, это я готов. Ебет ее, ебет, кончил. Бабка говорит, милок, тебе сколько лет-то? Он говорит, 35. Он говорит, блядь, а все в сказки веришь. К старому профессору-сексопатологу пришла бабушка и говорит, вот, знаешь, всю жизнь я блюла себя в чистоте, до сих пор девственница, чувствую смертный час на пороге. Хотелось бы попробовать, как это такое? Профессор на нее посмотрел, бабка такая старая, говорит, ну это будет стоить $200. Она говорит, я готова, дает ему $200. Профессор берет деньги, заходит в лаборантскую. Там молодой студент, который подрабатывает, и говорит, хочешь $50 заработать? Тот говорит, конечно, хочу. Вот там бабка, иди выеби ее. Тот говорит, говно вопрос. Берет деньги, идет ебать бабку. Проходит час, два, три, что-то не выходит. Профессор заходит в комнату, смотрит, сидит студент, курит, окно открыто. Бабки нет. Он говорит, а бабка где? Он говорит, за 500 побежала, блин. Василий Иванович поехал поступать в военную академию, ничего не знает, ему задают последний вопрос, говорит, кто такой Цезарь? Он говорит, Цезарь, ёпта, это конь из 7-го батальона. Он говорит, пошел нахуй отсюда, приезжает домой, приходит, Петька спрашивает, ну что, не сдал, что ли? Он говорит, не сдал. Говорит, почему? Ну, когда они спросили, говорит, кто такой Цезарь, я сказал, что это конь, блядь, из 7-го батальона. Он говорит, Василий Иванович, это я виноват. Пока ты там сдавал экзамен, я его, блядь, из 7-го в 5-й перевел, блядь. Жила-была маленькая девочка, лицо у нее было похоже на жопу. Приходит домой, говорит, мама, почему ребята меня жопой дразнят? Говорит, да ну, просто завидует твоей красоте. Иди погуляй. Она идет, и люди все шарахаются от нее. И говорит, во-во, смотри, какая баба пошла. С лицом как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством. Смотрит колодец. Решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос. Эй, не срать сюда, здесь люди работают. Говорит, мама, мама, а почему меня дети дразнят экскаватором? Не знаю, сыночек, рот закрой, то мебель поцарапаешь. Идет операция. Режут человека. Вдруг из-под операционного стола голос такой. Мяу. Брыс.
1: Мяу.
0: Брыс.
1: Мяу.
0: На, блядь, подавись. Идет операция. Хирург говорит своему напарнику, молодой человек, полегче напирайте на скальпель, у нас новый операционный стол.
2: Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой, что за ножка, Боже мой, а головка, темный волос, чудо глазки, чудо голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног, душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало, все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольной важной дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог! У царевин между ног... Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего, ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рожденье привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ. «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет, так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул. И царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сводня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать. Весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело, как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила, так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый, аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит? Нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно. Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец, давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет, все напрасно. Видно, кормится не тем. На сучках им петь прекрасно. А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги. Пропаду я с головой. Помоги, будь мать родная. Посмотри, беда какая. Не могу их изловить. Как же горю пособить? Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела. Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи. Ты им только покажи. Сами все слетят, наверное. Ну, спасибо, он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ, все 40, и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетке посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Инскунскамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета. Награжден был и гонец.
0: Для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, значит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучит в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря.
2: Кто-то рядом в жопу дышит. Оглянулся? Никого. Почесал старик ебло. Кто тут есть? Скажите нахуй. Чую, кто-то дышит в сраку. Вот хуйня и есть хуйня. И вдруг слышит. Это я. Колобок? Да ты живой. Да, дедуль, я внучек твой. Ты меня слепил, паскуда, из говна. Вот это чудо! Охуительный заскок! Говорящий колобок! Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю. Сразу, бля, хуй и встанет у меня. Да еще под твой пиздеж.
3: Ну ты, дедушка, даешь. Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука. Намотают старый срок, отвечает колобок.
2: Дед от наглости такой охуел.
3: А ну постой! Я ж тебя лепил, зараза, для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог за лупой отъебать.
2: Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда. Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно. Бля, вонючее оно! Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз. А подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит.
3: А что делать-то тогда? Дед спросил у колобка. Подрочи мне ты, внучок.
2: Да ты что? Я ж колобок. У меня ж ни ног, ни ручек. Даже хуя нету. Внучек, помоги, ебёна мать. Я без ебли сдохну, блять. Колобок ему: ну хули? Покачу я в лес, дедуля. Поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрочнуть.
3: Так сказав, в траву свалился, подходит к дверям рая и просится вовнутрь.
4: «А что ты сделал в жизни хорошего?» — спросил его стоявший у ворот святой Петр.
5: «Ну, однажды я дал бедному доллар».
4: «Ну, хорошо, а еще что-нибудь?»
5: Негр долго думал и говорит: «Ну, потом я еще однажды дал другому нищему 50 центов».
4: «И все?» — спрашивает апостол Петр.
5: Он говорит: «Да». Святой Петр уходит за ворота, отсутствует 2 часа, возвращается и говорит: вот тебе твои сраные 1.5 доллара, и вали отсюда нахуй. Сара стоит посреди комнаты и причитает:
6: ой, Абрам, ой, Абрам, ну как же ты мог сломать новый стул, а? Как же ты мог испортить новую люстру? Нет, мое сердце не выдержит. Ты что, не мог повеситься в другом месте?

урок в сельской школе во времена НЭПа. Учительница говорит: дети, вот это икона. Вы все знаете, что религия – это опиум для народа. Бога нет. Давайте плюнем все в икону. И все подходят и плюют. Доходит дело до Мойши. Он говорит: я не буду плевать. Он говорит: ну почему, Мойша? Бога же нет. Говорит: если нет, нахуй в него плевать. А если есть, блядь, нахуя если мне нужны враги? Молодой еврейский мальчик отвратительно ведет себя в школе. Его выгоняют из одной школы, из другой, из третьей. Отец не знает, что делать. Решил отдать его в христианскую школу. Через месяц приходит. Учителя говорят: ваш сын – это просто гений. Он все знает. Ведет лучше всех себя. Всегда уроки все сделаны. К девчонкам не пристает. Тот вызывает сына и говорит: так, я не понял. И что это такое? Он говорит: папа, вы мне не поверите. Когда вы меня привели в эту школу, я увидел, что у них прямо над входом на кресте распят еврей. Я тогда сразу подумал: с ними шутки шутить нельзя. Жили-были два друга. Миша Рабинович и Миша Иванов. Иванова забрали в армию. Через 2 года он возвращается. И видит, как Рабинович стоит во дворе и любовно так тряпочкой протирает свой новый 600-й Мерседес. Тот подходит и говорит: Мишка, бля, у тебя есть Мерседес? Тот продолжает протирать тряпочкой, говорит: ну не надо, не завидуй. Ты вон 2 года на танке катался, я ж тебе не завидую. Жена заходит с утра к мужу в кабинет и видит, как тот сидит, пальцы на клавиатуре, а ногой пытается выдернуть штепсельную вилку из розетки. Она говорит: что происходит-то? Он говорит: блядь, я вчера инсталлировал программу, вдруг появляется баба на экране. Говорит: хочешь меня увидеть голой? Я говорю: конечно, хочу. Она говорит: нажми 10 клавиш одновременно. Я нажимаю, она говорит: теперь, сука, хоть одну отпустишь, отформатируй винчестера, блядь. Зима, развалины Грозного. Идет мужик, весь увешанный оружием. Навстречу ему российский патруль. Он говорит: ребята, блядь, слава богу, что я вас встретил. Как тут пройти на 2-й уровень? Сидит стая перелетных гусей, готовится к полету в Лапландию. К ним подходит маленькая черная птичка и говорит: вот, вы такие большие белые птички, а я маленькая черная птичка, нахуй никому не нужная. Я говорю: да что это птичка, блядь, ты всем нужна. Я говорю: да, вот вы большие, большие белые птички, сейчас полетите, блядь, в другие страны, а я, блядь, со своими маленькими черными крылышками не смогу туда полететь. Они говорят: успокойся, маленькая черная птичка, мы возьмем тебя с собой, мы будем тебя нести у себя на спинах, и ты с нами тоже полетишь. Она говорит: ага, вам хорошо, большие белые птички, вы вон какие все пушистые, вам будет тепло, а мне будет холодно, я умру от холода. Они говорят: ну что ты, маленькая черная птичка, мы дадим тебе немножко своих перьев, и ты в тепле долетишь до других чудесных земель. Они говорят: ага, вам хорошо, белые большие птички, блядь, а вдруг я упаду? Они говорят: да пошел ты нахуй, маленькая черная птичка, а?

0: Мужик идет по лесу, собирает грибы. Нихуя грибов нету, блядь, 4 часа проходил, ни одного гриба не нашел. Сел на пенек, курит сигаретку. Идет бабушка и говорит, что не весел? Чего голову-то повесил? Он говорит, так хули, грибов нету, блядь. Он говорит, как нет, смотри, он у тебя под пенько, вон белый, смотри, еще белый. Он смотрит, блядь, действительно, вся полянка, блядь, в грибах. Он говорит, бабушка, ты что, волшебница, что ли? Она говорит, да. Говорит, ты исполни 3 моих желания. Она говорит, ну, смотря, что ты хочешь. Он говорит, ну, что хочу? Хочу, говорит, счет в швейцарском банке на несколько миллиардов долларов. Так, говорит, сделано. Говорит, дом хочу, говорит, дворец, вот, краша которого в мире нету. Говорит, сделано. И жену, говорит, красавицу хочу, чтобы не изменяла, верной чтобы была. Она, говорит, сделана, придешь домой, она там уже ждешь. Но, понимаешь, парень, за это ты должен мое желание исполнить одно. Он говорит, а какое бабка? Он говорит, а вот выеби меня. Он такой, конечно, это я готов. Ебет ее, ебет, кончил. Бабка говорит, милок, тебе сколько лет-то? Он говорит, 35. Он говорит, блядь, а все в сказки веришь. К старому профессору-саксопатологу пришла бабушка и говорит, вот, знаешь, всю жизнь я блюла себя в чистоте, до сих пор девственница, чувствую смертный час на пороге. Хотелось бы попробовать, как это такое? Профессор на нее посмотрел, бабка такая старая, говорит, ну это будет стоить $200. Она говорит, я готова, дает ему $200. Профессор берет деньги, заходит в лаборантскую. Там молодой студент, который подрабатывает, и говорит, хочешь $50 заработать? Тот говорит, конечно, хочу. Вот там бабка, иди выеби ее. Тот говорит, говно вопрос. Берет деньги, идет ебать бабку. Проходит час, два, три, что-то не выходит. Профессор заходит в комнату, смотрит, сидит студент, курит, окно открыто. Бабки нет. Он говорит, а бабка где? Он говорит, за 500 побежала, блин. Василий Иванович поехал поступать в военную академию, ничего не знает, ему задают последний вопрос, говорит, кто такой Цезарь? Он говорит, Цезарь, ёпта, это конь из 7-го батальона. Он говорит, пошел нахуй отсюда, приезжает домой, приходит, Петька спрашивает, ну что, не сдал, что ли? Он говорит, не сдал. Говорит, почему? Ну, когда они спросили, говорит, кто такой Цезарь, я сказал, что это конь, блядь, из 7-го батальона. Он говорит, Василий Иванович, это я виноват. Пока ты там сдавал экзамен, я его, блядь, из 7-го в 5-й перевел, блядь. Жила-была маленькая девочка, лицо у нее было похоже на жопу. Приходит домой, говорит, мама, почему ребята меня жопой дразнят? Говорит, да ну, просто завидуют твоей красоте. Иди погуляй. Она идет, и люди все шарахаются от нее. И говорит, во-во, смотри, какая баба пошла с лицом, как жопа. Решила она покончить жизнь самоубийством. Смотрит колодец. Решила утопиться. Нагнулась, из колодца голос. Эй, не срать сюда, здесь люди работают. Говорит, мама, мама, а почему меня дети дразнят экскаватором? Не знаю, сыночек, рот закрой, то мебель поцарапаешь. Идет операция. Режут человека. Вдруг из-под операционного стола голос такой. Мяу. Брысь.
1: Мяу.
0: Брысь.
1: Мяу.
0: На, блядь, подавись. Идет операция. Хирург говорит своему напарнику, молодой человек, полегче напирайте на скальпель, у нас новый операционный стол.
2: В чем вы думаете, глядя на этот кирпич? Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов?
3: О бабах!
2: Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
3: Никакой. Я всегда о них думаю.
2: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте. «Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь?» — жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывала и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику, потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку. Но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исааковича я лично записал на спектакле, но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. «Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает». Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать. По малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать. И я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. «Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай, только быстро, а то у меня собеседование». «Ну, не знаю даже». «Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу, ну, давай». Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м, а Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлёстывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облещенно прошептала она, — «теперь ничего не получится».
3: «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома и уйдет».
2: «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!»
3: «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираясь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать».
2: Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну давай, ну показывай. Давай только быстрее. Ну собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14, и только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел.
3: «А, это ты! Я тебя вообще убью!
2: Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!»
3: «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!»
2: Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я к тому же взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки, и если решали, что тетки, в принципе, ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
3: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
2: «А зачем?»
3: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давай тогда в музей».
2: «В музей тоже». Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово — но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку. Ну, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. Две девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку. И не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! Кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался. Думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. «А ты поторгуйся», — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. Я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила, и, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама, ну не надо дружить с такими людьми. Ну кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям? Нет, нет, умолял я, а вдруг это не он? Ну, мало ли что. Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки, самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью,
4: ту же самую блондинку на том же самом балконе. Привет.
2: Привет.
4: Я поднимусь?
2: Давай.
4: И на той же самой лестничной площадке те же два амбала трахают его в ту же самую, простите за выражение, задницу. На следующий день на том же самом месте. Привет.
2: Привет.
4: Я поднимусь?
2: Давай.
4: А те двое там?
2: Сегодня нет.
4: Тогда до завтра! Как-то вечером, возвращаясь слегка навеселе в уже родной Гранд Палас, я заметил дохловатого, явно не местного парня европейско-семитского типа, который тусовался около небольшой лавки, торгующей однодневными экскурсиями на яхтах коралловым островам. Здесь же давали на прокат ласты, маску и трубку. Парень вяло заговаривал с прохожими, зазывая их воспользоваться услугами фирмы или на худой конец купить у него ракушку или кусочек коралла. «Похоже, это и мои ближайшие перспективы, как только закончатся деньги», — подумал я. «Надо бы, кстати, узнать, как по-английски звучит фраза «купите ракушку». «Месье Женема Пассижур и Гейбен Зимербиты Брод я уже знаю». Парень, заметив, что я притормозил, тут же оказался возле меня. То, что я стоял в самых дешевых шортах и майке, его не спугнуло. Каким же родным оказался его акцент?
2: «Да не парься ты!»
4: «Говори по-человечески!» — предложил я ему.
2: «Ты что, русский? Откуда?»
4: «Как здесь?» — оторопел он.
2: «Ну, так, типа, занесло по случаю», — ответил я.
4: «Не рассказывай же ему про короля. А ты, похоже, тут уже прижился. При бизнесе смотрю». «Не, это так, клиенты нужны просто», — слегка смутился он. «Меня Юлий зовут. Для этих чукчей Джул», — кивнул он в сторону офиса. «Иначе они выговорить не могут. Я, считай, местный. Тут уже полгода ошиваюсь. Меня здесь все знают. А меня эти Эб зовут. Так что можешь и ты так же, раз местный». Познакомившись таким образом, мы решили сходить куда-нибудь перекусить. Мое придворное кафе показалось Юлию слишком дорогим.
2: «Что, бывают дешевле?» — не поверил я.
4: «Конечно! Оно же для туристов. А нормальные люди питаются совсем в других местах. Кухня национальная, естественно, но вкусно. Пойдем покажу». Он по-быстрому свернул работу, сдал на хранение ракушки и повел меня в правильное место, которое находилось здесь же за углом на небольшой темной улочке и выглядело как распивочное времен застоя, только под открытым небом и с большим количеством закусок. Здесь стояли пара столов с лавками и прилавок с газовой плитой, на котором в больших алюминиевых мисках были разложены лепешки и всевозможные компоненты для создания блюд. Здесь были рис, лапша, картошка, какие-то бобы, обжаренный ливер, овощные салаты в масле, многочисленные соусы подливки и несколько небольших ящиков клеток, из которых доносилось сдавленное кудахтанье куриц и курлыканье голубей, своим ароматом перебивающих запахи еды. «Можешь выбрать, и тебе тут же приготовят», — сказал Юлий, заметив мое удивление.
2: «И голуби, что ли?»
4: «Ну а чего? Та же курица, только пожестче, поменьше и не очень вкусная. Хочешь, возьми». Прогуливаясь по Халаибу, я, естественно, неоднократно натыкался на подобные заведения, но просто как-то стремался туда зайти. С Юлием же мои опасения, в основном санитарно-гигиенического характера, немного рассеялись, но на всякий случай для первого раза я решил целиком положиться на его вкус. «Как оно тут?» — поинтересовался я, пробуя кебду с рисом и тахинным соусом. «Уж всяко лучше, чем в России», — уверил меня Юлий. «Там у вас нищета и бандиты, не прожить. А здесь я уважаемый человек, дайвер».
2: «Я тоже не Иванов, и ничего», — заметил я. «Чем занимаешься-то?»
4: «Дайвингом и занимаюсь. Дайв-мастер я, в дайвинг-центре», — гордо сообщил он. «Дай кто, дай чем, дай в чем?» — переспросил я.
2: «Ну, с аквалангом ныряю».
4: «Тоже дело. А зачем?»
2: «Ну как, это же классно. Сюда народ со всей Европы специально приезжает. Тут такие рыбы, кораллы, красотища.
4: Лучшее место в мире. И недорого. В глазах Юлия промелькнул коммерческий интерес. А ты вообще когда-нибудь с аквалангом погружался?
5: Пару раз на черном. Давно. 10 лет назад.
4: Не, это не то, заявил он и начал нудно речитативом бубнить про какие-то особенности современной буржуйской техники, полную безопасность, учебные курсы, сертификаты и концессии.
5: Ладно, не грузи, прервал его я. Все понятно. Огласи цену вопроса.
4: «Обычная цена ознакомительного дневного погружения — $80», — сообщил он. «Разумеется, вместе с инструктажем, арендой оборудования, трансфером и местом на корабле».
5: Из уст человека, продающего ракушки на маленькой улочке африканского городка и ужинающего за 10 центов, определение $80 как «недорого» звучало крайне неожиданно. Бизнес-план предстал передо мной во всей своей очевидности.

нравится. Значит, его что-то задело. Но согласитесь, странно стоять у лотка с ракушками по несколько центов каждая. Этим здесь занимались неграмотные мальчишки. Не каждый взрослый нубиец взялся бы за такую мелкую работу. А тут у нас инструктор по дайвингу, $80 погружения и ракушки. Короче, концы истории не вязались. Или мой знакомый очень жаден и мелок, или дела у него идут не так хорошо, как он говорит. Продавая ракушки, он на обратный билет в Россию заработает лет через 100-150. Может, просто он как организатор — говно. Но в то же время он единственный русский, которого я здесь пока обнаружил. Может, нас свела судьба? У него есть работа, а я... Я хороший организатор. Юлий же оценил паузу по-своему, решив, что клиент срывается с крючка. Ну, понимаешь, 80 — это обычный прайс для европейцев. Для них цена нормальная, а тебе сделаем за 50. Я как со своего за инструктаж не возьму. М-да. Не видит он перспективу, которая нарисовалась передо мной. Я развожу туристов, он с ними ныряет, создаем кооператив «Нырок» и зарабатываем мне на обратную дорогу. Готов дать 20. Я нагло сбил цену сразу в 2.5 раза. Место на яхте стоит $3, о чем на твоей же лавке написано. Инструктаж, ты сам сказал, бесплатный. А за оставшиеся $17 здесь на день можно черта лысого арендовать, сам знаешь. «Меньше 35 не могу», — взвонился Юлий. «Это же не я решаю. Давай завтра утром с хозяином переговорю, но меньше 30 не рассчитывай». «Давай, согласен, 30. Поддержу в меру сил на чужбине отечественного предпринимателя». «Слушай», — обрадовавшись удачной сделке, на секунду задумавшись, предложил мой новый друг. «А не хочешь сразу первый учебный курс пройти? Смотри, ты погружаешься 4 дня, заплатишь за это 100-шку, по 25 в день, да еще и сертификат международный получишь». «В том, что еще с одного придурка получено $100?» — продолжил я. «Ну, в общем, да». Первый раз попытался пошутить Юлий. «Там посмотрим», — оценив попытку, пообещал я. Болтая обо всем и ни о чем, мы еще немного побродили по городу и, договорившись встретиться завтра утром в дайвинг-центре, разбрелись по домам. «Ладно, схожу завтра. Изучу обстановку». Дайвинг-центр представлял собой обветшалый недостроенный сарай в конце улочки-тупичка, небрежно слепленный каким-то диким нубийцем из говна с песком. В нем находились офис, классная комнатка и большая кладовка, заваленная ластами, масками, костюмами, баллонами, шлангами и прочим оборудованием для подводного плавания, напоминающим своим состоянием скорее трофеи Второй мировой войны, чем атрибуты модного, престижного и дорогого развлечения. Наслушавшись рассказов Юлия о серьезности и всемирности дайвинга, я пришел в клуб вовремя, как и договаривались, к 7.30, без поправки на местное понятие времени, что было ошибкой, которую я впредь старался не повторять. В течение получаса начал подтягиваться народ. Несколько моих соседей по отелю. Мы раскланялись, затем появился какой-то местный парень, похоже, работающий здесь, и, наконец, заспанный Юлий. Собравшись таким образом, мы еще немного подождали. Наконец, как и положено последним, появился хозяин и тут же начал всех торопить и подгонять, как будто опоздал не он, а все мы. «Не суетись», — сказал мне Юлий. «Нас это не касается. Мы сегодня будем отдельно. Я бы кофе попил. Успею?» «Давай, там кафе за углом. Я за тобой зайду». Не прошло и получаса, как в кафе появился Юлий. Вид у него был очень озабоченный, но, похоже, не из-за того, что на часах было уже около 9. «Знаешь», — сказал он, — «сегодня с кораблем не получается. Будем нырять на пляже». «Может, я просто под душ с аквалангом схожу, а денег за тренировку прямо сейчас тебе отдам, а?» — раздраженно заметил я. «Какой нахуй пляж? Мы о чем договаривались? Ты за речью своей вообще следишь? Или то, что несешь, ничего не значит? Немцев, блядь, разводи!» «Не кипятись. Первый раз с пляжа даже лучше», — начал было Юлий. «Какой первый раз? Ты что, думаешь, мне нравится вот так вот время по утрам проводить? Я что, на лоха в профиль похож? Слушай, ну это просто накладка, ну бывает. Ты же в нубе, неграмотный народ, с ними невозможно работать, у них все так. Босс извиняется, и для тебя сегодня погружение будет бесплатным. А ракушка?» — сбавил обороты я, приняв подобные извинения босса.
Ракушка.

0: Какая ракушка? Ах, ракушка! Догнал наконец Юли. Ракушку я тебе вечером подарю. Обещаю. Пойдем подбирать оборудование. Дальше все пошло без накладок. Вероятно, их лимит на день был исчерпан. Мы довольно резво собрали оборудование, погрузили его вместе с баллонами в легковой пикап и прямо в кузове поехали куда-то за город. Нахлынувшие ощущения начала приключений быстро стерли неприятный осадок от безалаберного утра. По пути Юли начал проводить инструктаж, и к приезду на пляж я уже имел некоторое представление о том, что меня ждет и как с этим бороться. Я взял загубник в рот и погрузился в воду. Вдохнул. Второй вдох мне не удался. Я попробовал снова, и ничего. В ужасе вылетел наверх. Вслед за мной тут же всплыл Юлий. «Ты чего?» «Ну, не знаю. Может, ты мне дал пустой баллон?» «Нет, вроде», — неуверенно начал он. «Ах, да, я забыл открыть тебе воздушный вентиль». «Идиот», — понял я. «Полный кретин». Но его ошибка меня даже обрадовала. Придурка всегда легко потеснить по службе, а мне как раз очень-очень-очень нужно рабочее место. Пусть это мое первое погружение, но я же не дурнее Юлия. Может, дорасту до инструктора. И с коварной мыслью запоминать все как можно лучше, я нырнул снова. И тут же обо всем забыл. Мимо меня, размахивая крыльями, по-другому не скажешь, проплывала стайка непуганных скатов. А сам я словно завис в воздухе. Пространство расширилось, изменилось и было не двухмерным, как на земле, а трехмерным. Пойти можно было как вправо и влево, так и наверх и вниз. Уже одно это, совершенно новое физическое ощущение, было захватывающим. Что уж говорить о происходящем вокруг. Такого я не мог себе даже вообразить. Все, чем природа обделила пустынные берега Нубии, она с лихвой компенсировала разнообразием аборигенов подводного мира. Яркие, разноцветные коралловые сады просто ломились от пестрых рыб, осьминоги резвились на песке, и все это буквально в 10 метрах от берега. Я готов был просто запрыгать на одной ножке от восторга, но сдержался и не подал виду, на всякий случай, чтобы в дальнейшем выдавать себя затертого калача. Между тем Юлий одним глазом посматривал за мной и в то же время возился с каким-то дополнительным оборудованием. Он использовал погружение не только, чтобы показать мне подводный мир, но и проверить кое-какие приборы, так сказать, за двумя зайцами. Но мне сейчас на него было наплевать. Я увлекся рыбками, разноцветными, как попугаи. Они прятались среди толстых водорослей и, как будто совсем не пугаясь моих рук в перчатках, уворачивались в самый последний момент. Конечно, никакого сравнения с Черным морем, где я нырял в детстве. Здесь жила настоящая сказка. Пора было всплывать. Уже на мелководье сказка заканчивалась, оставляя на память ощущение эйфории и праздника. Эх, были бы деньги, я бы вообще не вылезал. Правда, одно обстоятельство все же гнало из воды. После длительного пребывания в ней очень хочется пописать. И пока Юлий вытаскивал проверенное оборудование, я отвернулся, расстегнул костюм и помочился прямо в море. А вскоре началось что-то невообразимо ужасное. Господи, но ведь я ни с кем не спал. Ни с кем, ни даже чуть-чуть. За что? Откуда? Почему? Мой детородный орган, только недавно пребывавший в полном порядке, отекал прямо на глазах, а еще краснел и чесался со страшной силой. Сообщить об этом Юлю мне показалось неудобным, и, сдерживая стоны, я грузил вместе с ним в наш пикап костюмы и снаряжение. Когда забрались в машину, уже почти лег. Слезы наворачивались на глаза. Юлий, кажется, что-то понял, взглянув на мою скрученную позу, и поинтересовался. «Ты что-нибудь трогал на дне?» «На дне? А что, и там можно заразиться?» — пронеслось в голове. Но я ответил, что ничего. Пытался только позаигрывать с разноцветными рыбками, но не трогал, ведь они прятались в водорослях. «А, понятно! Ха-ха-ха!» Кретин еще и заржал. И все-таки его рассказ принес мне облегчение. Морские красавчики, к которым я полез, назывались рыбы-клоуны. Они безобидны, зато водоросль, где они прячутся, актиния, очень ядовита. Я же трогал ее руками, а позже не снял перчатки, когда отливал в море. Частички ядовитой травы остались на них, и вот результат. «Я забыл тебя предупредить», — сообщил Юлий. «Забыл? Забыл!» — взревел, точнее, даже завыл я. «Ну, что ты орешь? Если бы ты прошел весь курс, то знал бы. Но за короткий инструктаж про всех обитателей моря не расскажешь», — логично заметил он. «Скажи хоть на будущее, что там можно трогать?» «Лучше ничего. Поднимешь со дна то, что кажется безобидным и красивым камешком, а оно тебя убьет!» «Пфу!» — психанул я, решив на будущее ничего не поднимать. В отель пришлось возвращаться в раскоряку, медленно неся перед собой рюкзак, чтобы не смущать случайных прохожих. Мой перпетум мобили не только болел, но и жутко опух, выпирая из-под коротких штанишек. В другое время я бы порадовался этому обстоятельству и нашел бы ему применение, как тот пациент, пришедший к врачу лечить укушенный пчелами прибор. «Доктор, боль снимите, а опухоль оставьте». Только шутить не хотелось. Напротив, в голове крутились одни ругательства. «Чертова экзотика! Чертов Юлий! Чертов король и их президент! Чертовы мухи!» «Да, именно мухи, мошки и блошки! С какой стати вдруг все насекомые чертова города решили на меня наброситься?» Я даже забыл про боль, яростно отмахиваясь от них. «Господи, да в чем я еще грешен?» Стоически передвигаясь в сторону отеля вдоль базарных рядов, случайно заметил торговца мылом и его товар. Ну, конечно же, замечательное вонючее мыло. Его приторный, сладкий и стойкий запах надо тщательно смывать под душем, чтобы не стать объектом сексуальных домогательств со стороны местных насекомых. А сегодня, надевая на себя водолазный костюм, я, как мне и велели, намылился.
1: Молодой милиционер пришел устраиваться в органы, его приняли на работу. Проходит месяц, два, три, он не приходит за зарплатой. Старый майор вызывает его к себе и говорит: «Ты что ж, сука, за зарплату не приходишь? Не нужна, что ли?» Он говорит: «Зарплата? Я думал, так дали пистолет и крутись как хочешь». Штирлиц шел по улице, навстречу ему шла толпа мужчин арабского вида с бородами и в челмах. «Летчики», — подумал Штирлиц. Две подруги встречаются, одна другой жалуется: «Мой муж перестал на меня обращать внимание. Он все время думает только о своей маме. Что бы я ни сделал, он говорит, мама бы сделала по-другому, мама бы приготовила по-другому. Мама, мама, мама, мама, мне это надоело». Вторая говорит: «Ты сделай так, купи себе сексуальное нижнее белье, встань в дверях, жди супруга». Она купила себе черные трусики, черный лифчик, черные чулочки, стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «С мамой что-то случилось?» Любовник с любовницей лежат в постели. Вдруг звонок. Она говорит: «Муж». Он говорит: «Что делать?» Она говорит: «Давай я тебя поставлю на кухню, будешь статуей». Он говорит: «Ну давай». Стоит статуя на кухне. Муж заходит, а жена говорит: «Вот статую купил себе для дома, для семьи. Я у Ивановых слышала, появилась такая статуя, очень охуенно, я решила и нам тоже купить». Муж говорит: «Хорошо». Короче, поели, попили, легли спать. Ночью мужик встает, идет на кухню, открывает холодильник, делает бутерброд, дает статую и говорит: «На, поешь, бля. Я у Ивановых, бля, два дня стоял, ни одна сука не догадалась меня накормить». Любовник с любовницей лежат в постели, вдруг звонок. Она говорит: «Блядь, муж, что делать?» Он говорит: «Блин, я не знаю, что, прыгать, блин, высоко». Она говорит: «Беги на кухню, блядь, гладь белье». Он стоит, хуячит белье, муж заходит и говорит: «Блин, все в порядке». Говорит: «Бюро бытовых услуг, вот, погладить пришли». Ну вот, на следующий день мужик приходит в контору и рассказывает друзьям: «Так и так, блядь, вот вчера ёб любовницу, блядь, и там муж пришел, блядь, стоял нахуй два часа, блядь, гладил белье». Второй говорит: «Это было на Горохове в доме 13? То говорит: «Да, откуда ты знаешь?» А я, говорит, позавчера там все белье перестирал.

0: Звери собрались на пьянку. Устроили красивый пикник, разложили жратву, закуски, там, не знаю, выпивку. Только врезали по первой, появляется свинья. Одной ногой в корыто с салатом хуякс, второй ногой в корыто с винегретом хуякс. Жопа села на селедку под шубой. Зверь говорит: свинья, бля, у тебя нихуя нет культуры. Пошла ты, блядь, нахуй отсюда. Свинья обиделась, ушла, приходит домой. Стоит перед зеркалом, смотрит. И говорит: ну нет у меня культуры, зато красоты дохуя. Собрался конгресс женщин. На повестке дня три вопроса. Первое. Носить совсем нечего. Второй. Мужики совсем охуели. Третье. Разное. На женском конгрессе стоит представитель принимающей стороны и говорит: так... пожалуйста, те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Одна женщина подходит и говорит: а мне куда? Она говорит: ну, бля, кто вы? Я проститутка. А, вам в президиум. Встречаются две подруги старых проститутки. Одна говорит: ты пенсию получаешь? Она говорит: да. Сколько? Говорит: 1000 рублей. А ты сколько? А я, говорит, 800. Странно. А, ты когда хуй сосала, глотала? Он говорит: да. Вот себя за питание высчитывает. Мамаша с маленьким ребенком приходит к врачу. Врач говорит: на что жалуетесь? Она говорит: мой ребенок кашляет, чихает, чешется, какая-то сыпь по телу пошла. Врач говорит: мамаша, раздевайтесь. Она говорит: нет, вы не поняли, больна не я, а мой ребенок. Говорит: я все прекрасно понял, чем такого лечить, легче нового сделать. Мамаша с 16-летней дочерью приходит к врачу-гинекологу и говорит: вы знаете, у моей дочери какое-то странное заболевание. По утрам ее тошнит, все время хочется солененького, голова кружится. Врач осмотрел и говорит: вы знаете, она беременна. Мать говорит: да ладно, вы что, моя Леночка никогда в жизни, она вообще на парней не смотрит. Леночка, правда? Лена говорит: да, конечно, никогда в жизни, даже не знаю, как это делается. Врач подходит к окну и долго смотрит вдаль. Мать не выдерживает, говорит: что вы там смотрите? Он говорит: обычно в таких случаях на востоке должна взойти звезда, и три мудреца должны нести дары.
1: Песня 8, укол 5. У мужчины оставалось. Тут было все, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои протоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, море украсило шельфами и фиордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодотворными пашнями. Мужчина с каменным лицом лежит на шконке по соседству. Папан читает. Вместе детство припоминают чудаки. Открылась дверь. Что, мудаки, устроили избу читальню? Парашу мыли? Да, начальник. Дверь хлопнула, скрипя в замке. Ключ повернулся. «Что-то мне опять немножко плоховато», — сказал папан на ухо брату. «Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах!» Папаня от восторга ахнул. «И шприц есть у меня в носках!» Ширнулись. Поле. Солнце светит. Русское поле. Так хорошо. Маленький папа сидит на лафете. Рядом Кутузов. Бородино. Кутузов глаз уставил в небо. «Где пороху немножко взять? Мне пороху маленько треба. Пора столицу поджигать». Папан: «Вы лучше помогите из плена Дынина гусей спасти, а после, Миша, жгите, хоть черта в ступе».
2: «Yes, окей».
1: Илларионович вынул банку безалкогольного пивка французского и валерьянку. Сказал: «Ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст? Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус. И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов «Цыц!» повел еблом, присел возле колодца. «А папке, прости говном, его в траве не видно!» Хуячит грузовик зерном, на ферму очевидно. Автомобиль догнали, в кузов, закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался, врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: посторонним вход в концлагерь строго запрещен. Кутузов бац и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, в ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон. «Ну-ка нахуй, отсюда, милые друзья!» И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно. «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!» Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел. «Пиздец, пиздец, настал обоим, приперлись тоже два героя». Вдруг с пулеметом кто-то: «Бля!» Папаша глянул. «Нихуя!» Обрадовался, шепчет в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденке Петро: «Товарищ Дынин, где оно?» Старушка Акак Набикайзе: «Как метко бы подметил Драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!» Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. Дынин: «Всех гусей во двор! Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная с хуями на туловище. «Папа, есть! Все живы!» Машут головами от радости туда-сюда. Смешные. «Позади беда! Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын?» «Так он съебал давным-давно через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно». Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу. Я никогда в жизни не смогу тебе изменить». И третий раз, когда говорит: «Дорогая, ты соси-соси, а я когда буду кончать, я тебе обязательно скажу». Встречаются двое друзей. Один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Да хуёво, как, бля. Жена уже 4-го родила, и не знаю даже, что ей делать». Второй говорит: «А я нашел самый верный способ предохранения своей жены от беременности». Тот говорит: «Да ты что, а? А ну-ка, расскажи». Тот говорит: «Все очень просто. Я ебу твою». Кто-то рядом в жопу дышит. Оглянулся — никого. Почесал старик ебло. «Кто тут есть? Скажите нахуй! Чую, кто-то дышит в сраку. Вот хуйня и есть хуйня». И вдруг слышит: «Это я». «Колобок? Да ты живой». «Да, дедуль, я внучек твой. Ты меня слепил, паскуда, из говна». «Вот это чудо! Охуительный заскок! Говорящий колобок! Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю. Сразу, бля, хуй и встанет у меня. Да еще под твой пиздеж. Ну ты, дедушка, даешь. Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука. Намотают старый срок», — отвечает колобок. Дед от наглости такой охуел. «А ну постой! Я ж тебя лепил, зараза! для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог за лупой отъебать. Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда. Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно, бля, вонючее оно. Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз, а подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит. А что делать-то тогда? Дед спросил у Колобка. Подрочи мне ты, внучок. Да ты что? Я ж Колобок. У меня ж ни ног, ни ручек, даже хуя нету. Внучек, помоги, ебёна мать, я без ебли сдохну, блять. Колобок ему: ну хули, покачу я в лес, дедуля, поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрачнуть. Так сказав, в траву свалился. Бензопилу нашли на свалке, подмандили, а вентилятор спиздили. Скрутили веревкой сторожа, залезли в магазин электровентиляторов и стырили один. Через денек на стройку заглянули. Там плит бетонных да хуя. И хуля, хозяев нет. Пригнали кран, машину, уперли декорации. Рутина подготовительная захлестнула. Всю неделю ебались с постановкой, но успели. Поставили. Премьера, воскресенье, истерика, бедлам, землетрясение. Зал филармонии заполнен до отказа. Кругом цветы для Карлсона в вазах, ромашки, колокольчики, поклонники, фанаты. По вестибюлю байкеры на самокатах туда-сюда колоннами шныряют, мобильниками пиво открывают. Тусовка ёбнутся. Звонок последний поведал о начале представления. Конферансье: привет, братишки! Соскучились по року?
3: Слишком.
1: Малыш и Карлсон, рискнем?
3: Давай, старик,
1: раздался гром оваций.
3: Замути начало.
1: Конферансье съебал со сцены, заиграла валторна, вслед виолончель. За словами «зажигаем канитель» Собакин Кошкин вышел под аплодисменты. В одном ботинке сел за инструментом на табурет. Запричитали зрители:
4: живой Собакин Кошкин, охуительно!
1: Трясли цепями рокеры, заглатывая пиво. Траву достали в предвкушении отрыва. Забили косяки. Собакин Кошкин пальцы засунул между струн и в стиле вальса сыграл вступление. Пришла пора Зинуле на сцену выходить. Зинуля пулей, вихляя жопой, выскочила. И яс! Поднялся в зале рук блудливых лес. И понеслась премьера. Рок попер. Играли круто. «Где этот бобер? Где Карлсон?» Все требовали фишку. Собакин Кошкин в образе малышки экспромтом вызвал главного героя.
5: «Ты где, мудак? Я жду!»
1: Вмиг над толпою, вводя ее в неистовый кураж, промчался основной персонаж. Персонаж летел бензопилой ревя. Все головы подняли.
4: Нихуя!
1: Винт крутится, приспущены трусы. На жопе боди-арт невиданной красы. Веселый, в охуительных очках и с микрофоном замечательным в руках.
5: «Я здесь!» – толдычил Карлсон. «Бензина нет ни капли! В полете заебали меня цапли! Но я добрался! Не психуй! Сажусь, любимый! Приземляйся, хуй! Жжжжж!»
1: И космонавт пошел над залом, на круг посадочный. «Тебя не доставало! Мне заебись здесь, в городе! К тому же одному! И хуй ли ты приперся? Не пойму!» С надрывом пел Собакин Кошкин. «Чего ты рыскаешь по небу, мандавошка? На шару хочешь отовариться? Глупец! Здесь все мое! Ты понял? Всем пиздец!
5: Теперь мои электростанции, заводы, в полях рассыпанные бутерброды. Давай-ка заправляй свой двигатель, толстяк, и улетай отсюда нахуй. Тут же флаг раскинули ликуя рок-фанаты. Даешь бензин. Секундочку, ребята. Маркс Феоктистович искал бензоколонку, что смастерили бутафоры из картонки, и обращался к залу. Помогите, хуёво вижу, где заправка, подскажите. Туда, правее, нет, левей, теперь туда, бензин халява. Зрение беда. Идущий на посадку матерился, в бетонный блок ебальником впилился. Очухался. Бля, где бензоколонка? Зинуля подтанцовка, хвать воронку, Карлуша, в жопу. На заправку проводила, бензина 95-го налила. Герой завыл, пропеллером вращая. Малыш, льды Антарктиды тают, хуяч отсюда! И тот взлетел по новой, но пизданулся в недра ямы оркестровой. Все рокеры ревели, Зина танцевала без трусиков, команда подпевала. Разруха, не осталось никого, малышка жив, малышке повезло. Билеты от $100, сплошные спецэффекты, сам Карл Маркс руководит проектом. Успех был потрясающим. Журнал «Пиздец всему» Карлушу тут же пригласил на интервью к себе в издательство. Счастливый губернатор всей группе закатил банкет. Маркс, генератор идеи потрясающий, напился от радости, бухой в жопень явился на сходку и невидящим еблом в салаты тыкался за праздничным столом. Но все ему прощалось. Все правительство любило рок, а попечительство над группой «Песни для глухих» взял финансист и нефтяной магнат по кличке Ференц Лист. Лист группе объяснил конкретно, чисто: «Я был когда-то тоже органистом в тюремной самодеятельности. Очень люблю Pink Floyd и вложусь, короче, $3000. Достаточно, ребята?» Маркс вынул голову из супницы. Пиздата. Дед же ждет, изнемогает. Заяц рядышком рыгает, чешут жопу и бока, поджидают Колобка. Колобок уж тут как тут. «Сейчас, дедок, тебе вздрачнут охуительным размахом, с жопой, яйцами и пахом!» Дед уже орет: «Давай, внук, залупу расчехляй!» И свой скрюченный сморчок достает. «Давай, внучок!» Ну, медведь к нему подходит, лапы пригоршни разводит и давай водить по хую. «Я ебал дрочню такую!» У медведя что ни коготь, деду в раз по самый локоть. Он как деду стал ебашить, хуй в кровище да параше. Кожа сразу в лоскуты, а медведю да пизды. Он хуй дрочит и поет, дед от боли уж орет. Кость, на ней лохмотья кожи. И медведь с довольной рожей дрочит, дрочит, заебись. Сука, в рот оно ебись. Дед: «Все, хватит, хватит, бля, нету мочи у меня, хуй паскуда не встает!» «Колобок, ебена в рот, все ж придется тебя жрать!» «Погоди, ебена мать, вон, гляди, лиса пиздует, может, что и наколдует, позовем ее, лиса, не заглянешь к нам, краса!» «Заебись, ебена вошь, только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата?» «Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи». Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. В Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «Я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза, дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решил 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку». Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. «Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться! Разбежались кто куда! Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди, это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево! Бляди — это хорошо! Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. Обухи в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся, вдоволь нынче наебемся.
6: По городу блондинка в охуенном кабриолете, он у нее ломается, она вышла, колесо попинала, лобовое стекло протерла, не едет. Смотрит, рядом стоит кавказец, она говорит: «Скажите, вы не могли бы мне починить машину, я бы вам денег дала?» Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну, дайте я вам отдамся, мне надо ехать, машину надо починить». Он посмотрел, вроде девчонка ничего, починил машину, трахнул ее. Ей так понравилось. Она говорит: «Блядь, я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Поехали со мной в Швейцарию, а? У меня там есть родовой замок, я вам подарю спортивную машину, денег дам сколько захотите». Он говорит: «Девочка, я что, блядь, непонятно объясняю? Мне нихуя не надо, блядь, у меня все есть. Иди к моему другу Гоге, он, блядь, еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» Он говорит: «Позапрошлом году медведицу выебал. Так та до сих пор ему из леса малину таскает». Грузинская свадьба в самом разгаре. Сидит прекрасная невеста, сильный жених, красивый, высокий. Встает молдаванин. И говорит: «Вы знаете, тут много чего желали. Я бы хотел пожелать, чтобы невеста у меня отсосала». Жених встает и смотрит на нее ненавидящим взором. Он говорит: «Нет, что вы, что вы. Я хотел, чтобы это была именно невеста».

эстонская свадьба в самом разгаре, и вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёшь, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит: ой, извините, я если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец, я ее мать. Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То говорит: святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит: сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь. Я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То говорит: святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То говорит: ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью. Я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит: святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Горячий эстонский парень переходит на российско-эстонскую границу. Его славят таможенники и говорят: ваш паспорт. Он говорит: пожалуйста. Они говорят: что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать. Он говорит: что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я. Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит: не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание? То говорит: нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покрась у меня на заднем дворе сапор. То говорит: спасибо. Идет, уходит, через час возвращается и говорит: я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ. В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря. Тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через два года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через три года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта. Вот они доходят до Красного моря. За ними погоня. Они не знают, что делать. К ним подходит пресс-атташе и говорит: Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу. Может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки по суху. То говорит: что, думаете, получится? Пресс-атташе говорит: ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете.

Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, то есть там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгаренького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блядь, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин, пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж, там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж, там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка «какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Им говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Делал ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель, ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока ты видишь сеть заправок. Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру. Все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего тебе? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастья, а выебал в жопу. Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит, это кто? Муж? Она говорит, да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит, кто, любовник? Она говорит, да нет, не любовник. Он говорит, брат, да? Она говорит, да не... Не брат, да успокойся. Это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит, что спиздил прапорщик? Он говорит, ничего. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день идет, а смотрит его подполковник, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил?
Говорит, да ничего. Что везешь там? Говно, говорит. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит, Голожопенко, иди сюда. А что спиздил? Говорит, да ничего не спиздил. Ну что везешь? Говно. Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Так, сяк. Говорит, странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит, что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит, сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит, понял, понял. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые губы? Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит, понял. Говорит, пап, а зачем нам горбы? Он говорит, чтобы мы могли 2 недели не пить. Понял? Понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят, ёб твою мать, может, прокатимся? Он говорит, не, я на ней не езжу. Он говорит, что, бережешь? Он говорит, да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят, ну включи, давай посмотрим. Он говорит, не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят, что такое? Ну, говорит, далеко, нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят, и что, помогает? Говорит, да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит, блядь, а что вы умеете делать? Он говорит, я понимаю языки животных. Тот говорит, да ладно. Говорит, точно. Говорит, ну пойдем проверим. Заходит в коровник. Корова. Директор говорит, что она сказала? Говорит, она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой. Нихуя себе, дояркам пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Говорит, что она говорит? Она, конечно, опросила 6 поросятами, 2 спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит, да не верь ты ей, это было 1 раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, бля, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, она не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. Жена будет мужем. Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму.
голос из-за окна. Ёпты мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит: слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться. Она его: будет? Он говорит: что, уже хоккей? Она говорит: не, ебаться хочу. Он говорит: иди нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит: что, хоккей уже? Она говорит: не, я ебаться хочу. Он говорит: бля, сука, нахуй, еще разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит: еб твою мать! Да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа: а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает: дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит: нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит: доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит: доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит: нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит: Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит: что будете кушать? Тот говорит: слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит: да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит: слоны идут на север. Мюллер говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит: официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит: есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит: у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит: да, есть, говорит, моллюски. Он говорит: неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит: слушай, как есть-то их? Он говорит: ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит: блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол — он пустой. Второй расколол — пустой. Третий расколол — пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол — там такой червяк в кепке. Говорит: обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает: что здесь происходит? Второй говорит: по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит: а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане: не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыканты играют, он подходит
к ритм гитаристу и говорит: слушай, какие слова-то? Он говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Он говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да, какие? Он говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Ну, думают, ну что делать, блядь? Надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло, сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону, один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты говорит: нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит: что надо? Он говорит: ну соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Говорит: Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит: я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльника. Говорит: ты что, сука, делаешь, бля? Парня в армию провожают. Это, блядь, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники. Наркоманы сидят печальные. Мать причитает: ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит: я что-то не понял. Вы что, ко мне домой несутся? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: ну чего, чего там?